0: насладить свои создания. То есть человек должен получить все высшие наслаждения.
1: А чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. А чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
0: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которую он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова: «Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки». Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
1: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер: «После этих событий царь возвеличил Амана». И в простом толковании понять это трудно, ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объяснить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
2: כי אם היה אדם הולך בדרך הטוב,

0: Но им кавната Адам, это ракля шпия.
1: Ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю, этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь иудаизма. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы Он спас их от этого злого Амана.
2: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет? И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца — насладить свои создания. То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это, как сказал мой отец и учитель, называется «Святам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
3: Мы
1: видим, насколько вера необходимый элемент, и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
2: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
1: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера. Для ради Творца.
2: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава. От 18 марта 2003 года.
4: Замянень ли Рэби, а я Гамахшав Кило, Каям, Эколиль, Викварсаба. Не, Давид. Эшколиль Викварсаба, а не Лазухер Бейзе.
5: Эта статья была написана относительно места изучения. В Кварсабе написано, что это было в Кварсабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес. Эбет Шемеш, Пальмахим. Кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварсабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть... Это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел. Он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события, то, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть 5 органов ощущений с помощью естественных 5 органов чувств. Если, слава Богу, человека есть все 5, за всем этим стоит желание получать воспринимает все, что воспринимают его 5 органов чувств, воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у них да не видят, я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира. Так я вообще не могу ни видеть, ни слышать и не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, 5 органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы мог понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через 5 органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные. Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь, они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую

0: что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Баль Сулама. Мелодии будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот, как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда Крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
1: То есть
0: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, он больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет Мордехая в Килим Амана? Об этом он и говорит. О различии между подарком, приобретением, постижением. Для подарка нам не нужно предварительных келим.
1: А в альках ломосигим это матера.
0: Но так невозможно достичь цели.

0: Вопросы? Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
1: Что значит желать веру?
0: Я тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно. И предыдущих воплотах, круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжить путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов, когда я, наконец, начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока я не обработаю хорошенько желание получать имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути вскрытия, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далекое от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти, то есть уже чувствует немножко давление от Ормакиев, окружающего света, и влечение к высшему свету. Вот тогда он это подводит его к состоянию, что он действительно считает, что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
2: Мамаш аргашата мицука.
0: Просто ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Будто его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да? Внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть. Как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести, все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным. Внутри желания получать. Чувствовать необходимость желания отдавать. Нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.
1: Во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что в точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что мы делаем такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келим, с которым мы сейчас работаем, мы будем работать и потом, до самого конца исправления. Ты будешь работать с теми же самыми келим, которые ты сейчас раскрываешь. И поэтому не нужно ими пренебрегать, этими этапами, которые мы проходим. Нам кажется, что еще месяц, еще два месяца, еще год прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Требует времени.
2: Потом есть шлавим, что мы кадмим майермот.
1: Есть такие этапы, на которых мы вдруг очень быстро продвигаемся, а потом приходят такие периоды, когда как бы ничего не происходит. Мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение. Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день два, три развлечения или даже месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь и делай так. Ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
0: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
1: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
0: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
1: Ну, ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью пяти органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса — это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да? Через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная, что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувств я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств. Я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом.
2: Ахшав.
1: Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят, электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, «дает». Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
0: Ну, будто бы ничего туда не входит.
1: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает. То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
0: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
1: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом. И тогда Творец для меня — это как будто бы желание получать. Если я забочусь о том, чтобы ему было хорошо, это признак того, что у него есть желание получать, как я это себе представляю. И я забочусь, чтобы в этом желании получать было наслаждение. Только так я это понимаю. Что он, чтобы он наслаждался.
2: А за ними хабер ли рацион ли кабель шели?
1: Тогда я соединяю свое желание получать с каким-то внешним хисароном, внешней потребностью. И живу в этом внешнем хисароне, внешней потребности. Она для меня становится важным. Я как бы отключаюсь от самого себя так, что я беспокоюсь лишь о том, что находится там. Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, для этого она работает. Ради него. Теперь что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую, я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. А давай ради отдачи я не ощущаю наслаждения, проходящих через меня, а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хисароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи. Я обязан там чувствовать наслаждение, и в этой мере я чувствую, что он наслаждается. наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хисарон. Поэтому мы говорим, внуки Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шора Шалев Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим Бекелим я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине авиюта Келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий килим. Авьют Шоры Шалиф и Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающее кли не ограничено. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения, но не раскрываются килим, хисароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высоком, более высокой ступени или менее. Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеке, что он не ест, не пьет, не спит, он весь в науке. Так что это? Значит, действительно есть такое создание, которое это рожденная женщина, которая может не пить, не есть, не спать? Конечно, нет. Просто для него еда и питье — это нечто совершенно не имеющее значения, второстепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением, это не его забота, не его хисарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
2: Алкаша? Ну, без этого, Кен?
0: Не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
1: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество, в монашество? Я скажу тебе, мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с Каббалой, со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню. Он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А Кабале думает, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о ком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это то, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю. Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше? Допустим, человек сейчас сел на диету. Да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю. И это ошибка очень распространенная. Есть всякие эгоистические теории, которые говорят, что есть какие-то внешние, связанные с телом действия, способные очистить тело, способные сделать тело более праведным, более чистым, умертвить желание получать, сделать его как-то каким-то... Но нет такого, нет. И в наши дни это не существует. Это можно было когда-то, тогда, когда тысячи лет назад, когда человек жил в бочке, когда желание получать было на совершенно другом уровне, на уровне, необходимом для поддержания жизни. Люди тогда не знали каких-то особых наслаждений. Если бы ты пришел в китайскую деревню, сейчас там уже тоже есть такая буржуазность, но 50-100 лет назад, если бы ты пришел в китайскую деревню и спросил, чего они хотят, то слышал бы в ответ, чего я хочу? Я хочу стакан риса в день. Если у меня есть стакан риса в день, я живу. Если нет, умираю. И кроме этого, ничего не знаю. Это как животное. Ты смотришь на животное, допустим, ты видишь, что оно ест столько, сколько ему нужно, и пьет столько, сколько нужно. Все в мере необходимости. Что мы в животных видим, что они вдруг страдают ожирением, А почему нет? Дай еды сколько угодно. Почему нет? Или наоборот, они вдруг садятся на диету? Тело работает по своей простой программе. И нет у него такого. Только у человека есть. Потому что мы вышли за рамки животной жизни. И от этого у нас есть такие проблемы. А само животное тело, животное само по себе, действует по программе. Что я хочу сказать? Никакие внешние действия не могут. То есть ты можешь этим улучшить, сделать что-то хуже или лучше желание. Такими действиями ты можешь сделать с помощью привычек, ну, с желанием получать, сделать какие-то, ну, назовем это исправлениями, какие-то привычки. Я сейчас себя приучаю не использовать сахар, потому что у меня сахарный диабет. Я приучил себя настолько, что я прекращаю чувствовать сладкий вкус. Когда я ем что-то сладкое, мне это делает нехорошо. Ну, привычка. Привычка стала второй натурой. Но я в этом стал разве более праведным? Чем я стал более праведным?
0: Что сокращается время?
1: В чем я сократился?
0: Что именно сокращается, может быть, время?
1: Но я не прекратил наслаждаться тем, что я сейчас по своим теперешним привычкам не ем сладкого. Я не чувствую себя сейчас, что я чего-то себя лишил. И более того, сейчас, когда я не ем сладкое, я знаю, что этим я не врежу себе. И тогда я чувствую, что я приобретаю, что я больше получаю. И вся работа здесь — доказать телу психологическим образом, что если я не буду есть крекер, тут есть белая мука и углеводы, да, это называется углеводами, это потом превращается в сахар, так говорят ученые. Так я сейчас это не ем. И я чувствую себя так наоборот, желание получать больше наслаждается. То есть, если человек решает без исправления ради отдачи, любое его решение, разумеется, основано на вознаграждении желания получать.
0: То есть, не это путь.
1: Дело не в том, что это не путь. Просто никакое прямое ограничение желания получать не может служить настоящему исправлению желания. Потому что, ограничивая его, ты обязан ему объяснять, что благодаря этому оно получит большую прибыль. И поэтому в конечном итоге ты только больше получаешь. Так что это за исправление? Если я сейчас объясняю себе, что мне стоит заниматься наукой Каббала, потому что с помощью этого я стану здоровее, узнаю будущее, изменю судьбу, найду смысл жизни, обрету благо. Это значит, что я иду терять или получать? Или у меня будет убыток или прибыль? Прибыль. Так в чем тогда проблема для желания получать? Мне остается лишь убедить его с помощью мнения общества, различных доказательств, всяких таких статей, возможно, впечатления от людей, которые уже чего-то достигли и поднимают в моих глазах будущий мир. Тогда я побегу к этой цели, как вор бежит впереди всех и кричит «Держи вора!».

0: Поэтому это не исправление. Мы в таком виде продвигаемся к исправлению желания получать, а исправление производится над нами само собой, без нашего участия, посредством света, возвращающего к источнику. Я как бы иду вперед с желанием получать и притягиваю свет, который меняет меня на противоположное мне. Поэтому речь идет об единственной системе, которая может превратить человека в противоположность тому, чем он был раньше, потому что она притягивает свет, возвращающий к источнику, который превращает первую стадию из четырех стадий прямого света во вторую, противоположную первой стадии. Это только свет делает. Я такое не могу сделать. Я могу только вызвать приход света к себе. И все. А ты спрашиваешь, с помощью какого прямого действия я могу изменить себя? Диета для уменьшения желания получать? Нет, не подходит. Это только увеличивает таким образом. Если я иду собираюсь что-то делать, это признак того, что прибыль моя возрастает. Диета нет, а что еще? Какие упражнения? Иначе одеваться? Что делать иначе? В конечном счете, из всех методик, всех возможностей, которые есть у меня есть только одно. Притягивать на себя окружающий свет. Только это.
1: Что за сокращение, которое мы должны сделать над собой?
2: Мы не в состоянии произвести над собой какое-либо сокращение. Если я сажусь на диету, значит, даю желанию получать компенсацию нового рода, превосходящую то, что я имел прежде. Иначе как бы я мог закрыть рот, откуда бы я взял горючее? Ведь я изначально устроен так, так я родился в этом мире, что я все решаю согласно желанию получать, и расчет мой внутри желания получать от меньшего к большему. И если я решил перейти от прежнего к чему-то новому, значит, в этом новом я вижу нечто большее, большее, чем прежде, компенсацию, наполнение. Это может быть меньше, как вот этот крекер, который я хочу скушать, но не ем. Почему? Потому что я получаю большее наполнение того, что не ем его. Я убедил себя, что это яд для меня. Кстати, не знаю, зачем мне их здесь подставляют вообще. Я вообще их не ем. Но они кладут, ладно. По всей видимости, чтобы у меня было чуть большее наслаждение от того, что я их не ем. Да.
3: А условия выхода из этого состояния?
2: Какое условие выйти и желание получать? Нет у нас никакого условия выходить из желания получать, но притягивать на себя, насколько мы способны, насколько мы сможем больше света, возвращающего к источнику. А этот свет постепенно приносит нам, что называется, очарование святости, когда я внезапно начинаю хотеть не зависеть от желания получать, а по возможности быть свободным. Причем это желание быть свободным также обусловлено тем, что желание получать представляется мне плохим. Я осознаю зло и хочу выйти из этого зла. Это называется осознание зла. Но это уже расчет, что духовно оно больше привлекает. Здесь уже начинается расчет больная любовью, когда хочу его, я люблю его. В любви к нему уже есть две вещи. Я люблю его, потому что мне хорошо с ним. И есть здесь внутри уже начало «я люблю его из-за него самого». потому что в нем есть что-то такое, что это я люблю. И здесь уже начинается эта точка очарования святости, когда это свойство отдавать я начинаю любить. Это буквально рисуется в нас, рождается в нас. То, что относится к духовному. В любом случае, это называется чудом, потому что это от нас не зависит. Мы напрямую не можем привести к тому, чтобы это было в нас, а только косвенно. Стремимся к духовному, желая получить его, а в конечном счете оно воздействует на нас, что возвращает к источнику, воздействует так, что мы хотим это свойство. Не насладиться духовным, а само духовное. И поэтому эта система, она единственная. Все остальные методики, если мы проверим, мы в конечном счете раскроем, увидим, что все они работают на материальной выгоде. То есть на выгоде внутри желания получать. Здесь мы тоже стремимся к выгоде внутри желания получать, но тем временем пока получаем высший свет, который нас изменяет. Иначе мы стремились бы раскрыть будущий мир, то тоже ради получения. А что здесь плохого, да? А так мы говорим себе, и другим должны говорить, когда ты идешь давать лекцию, ты должен сказать: ребята, что это за жизнь, это несносная. Жить в высшем мире намного лучше. Давайте пойдем туда, избавимся от всего этого, будем управлять судьбой. То, что называется делать жизнь, наслаждаться вечной жизнью, ощущением совершенства. Об этом я все время говорю, да? Потому что если я только желание получать, то чем я могу привлечь себя туда? Только с помощью таких соблазнов? Но тем временем они работают с этими соблазнами, но внутри самой методики привлекает высший свет, который воздействует. Если бы внутри этого не было света, возвращающего к источнику, то вся учеба, все эти вещи ничего бы не стоили. Поэтому Вайслам пишет нам в предисловии к учению десяти сферот, что стоит изучать именно каббалистические книги, там заключен больший свет, что в процессе учебы мы должны стремиться достичь корня, знать то, что мы учим, соединиться с этим действием, и в этом самом ради получения, но вызываем свет, который изменяет нас.
3: Ему нашими действиями мы вызываем свет, возвращающий к источнику.
2: Почему с помощью наших действий именно мы вызываем высший свет, который возвращает к источнику? Потому что нет, человек не способен выйти за пределы желания получать. Он не способен, он действует, исходя из желания получать. Это понятно. Не будем обманывать себя. Но существует условие, когда я, даже находясь в желании получать, я привлекаю свет. И это называется окружающий свет. Я не притягиваю с помощью желания экрана своего, но только с помощью желания. Только с помощью желания. И этот свет, хотя не может войти в меня, но находится рядом со мной и очищает килим. Теперь это желание должно быть очень особым. Именно к этому свету, к его источнику, стремиться к нему. Да? То есть, когда я изучаю книгу, которая называется «Каббалистической книгой», которая написана в источнике этого света. Я тем самым пробуждаю этот свет на себя. Но этого не хватает. Каждый может открыть книгу и читать ее. Но мы, как он говорит, уже видели несколько изучающих, которые ничего не удостоились в результате своей учебы. То есть книга — это книга, можно в магазине. Каждый может купить ее, да? Слава Богу, каждый умеет читать. Научиться этому языку тоже не проблема. Так почему же все-таки не каждый приходит к этому? потому что это зависит от направления, куда мы устремляем свое сердце. Сердце означает желание, чтобы наше желание все-таки было направлено на восприятие этого света. Ради получения, чтобы мне было хорошо. Не ради отдачи, на это я не способен. Но я хочу, чтобы этот свет дал мне возможность соединиться с его источником. Готов ради этого отказаться от всей своей жизни. То есть от всех остальных наслаждений. Это я организую для этого вокруг себя группу, которая говорит мне, что прийти к тем вещам, о которых мы читаем здесь, это самое важное в жизни. Это наибольшая выгода. Это самая лучшая лотерея. Наивысший успех. Если группа так мне говорит, и я все время направлен на это, то этот свет мне светит и исправляет меня с большей силой. Все. Это называется больная любовь. Вплоть до того, что не позволяет мне уснуть. И от человека больше не требуется, потому что оно больше он не способен, если он желание получать. Разве он способен на что-то большее? Но пусть все его желание получать будет устремлено лишь на одно, что только этого хочу, на это мы способны. К этому мы должны прийти не более, чтобы мое желание не рассеивалось ни на секс, ни на еду, ни на деньги, ни на почести, ни на знания. Со знаниями проблема, когда человек начинает изучать науку Каббала лишь за тем, чтобы знать, не достичь это, пускай ради получения, а только знать. То есть не рассеиваться на все остальные желания, но только на это. Если я направляю свое желание получать, мне нечего больше делать с желанием. Желание остается желанием, наслаждение наслаждением, просто наслаждение. Я поменял от всевозможных одеяний этого мира и наслаждение, которое я себе представляю там. Ничего нам больше не нужно, мы не способны и не требуется от нас. А этот свет уже сам работает на человека, чтобы внести в наше желание получать какую-то, то, что называется, грязь, примесь, очарование святости. И тогда уже начинает своего рода подготовка, раздвоение в желании получать. Он хочет выйти, не хочет, знает об этом, не знает. Но потом происходит все-таки чудо, чудо выхода из Египта, переворот. Получение другой природы. Это уже от нас не зависит и не требуется от нас. Мы обязаны привести себя к состоянию, когда мы будем готовы посреди ночи убежать из Египта. Вот и все. То есть работа в желании получать. Нет, не надо представлять себе, что я уже в отдаче, в намерении ради отдачи. Это мы изучаем теоретически. Что это за тот мир? Сейчас мы видим, насколько все эти действия относительно диеты, ограничений внешних, насколько все эти вещи, они приносят вред как раз каббалисту, потому что он может вести себя в иллюзию, что как будто его желание уже направлено на духовное. А на самом деле его желание не устремлено на духовное, просто он завязал глаза, заткнул уши, рот и нос, и не чувствует ничего, и только думает о духовном. Так что он стал этим праведником, он не исправил желание, а просто ограничил. Он как будто отрезал своего желания. У меня большое желание, я все отрезал, кроме малюсенькой части, когда я немного пью, ем, и тогда я желаю духовного. А все остальное желание, я не исправил его, чтобы стремиться к духовному. Я просто отрезал от себя и выбросил. И я еще чувствую в этом, что я праведник. И что Бальсу?

0: Он пишет, больная любовью. Что это значит? Что лучше смерть, чем такая жизнь. Да, как в состоянии возлюбленного, как он описывает там на 70-й странице в письмах. Это значит, что я не желаю ничего, кроме своей возлюбленной. И все. Так что это называется, что я отрезал от всего своего желания все, и только в маленькой части я желаю этого. Так я не воспользовался тем единственным, что у меня есть для того, чтобы обрести высший мир. Желанием не пользуюсь. Поэтому любые ограничения, диета и не дышать, всевозможные техники, не знаю, как там называется. Понимаешь? Жизнь скромности, да, вот так вот, в кавычках. Все эти вещи только вредят. Они хороши для масс, хороши. Массы не собираются приобрести высшие миры, поэтому чем скромнее, тем лучше. Пускай для них это будет символом, ведь они следуют за внешними проявлениями. А у нас эти внешние вещи по-настоящему вредят. Наше исправление должно быть исключительно внутренним.
1: Как?
0: Возьми человека, который начинает изучать Каббалу, он не начинает меньше хотеть есть, спать. Напротив, все его склонности только увеличиваются. А у человека, занимающегося не каббалой, не продвижением к духовному, а обыкновенным учением, наоборот. Обычно, наоборот. Желания постепенно исчезают. Да.
2: Но мы же тоже ограничиваем свои желания.
0: Ты говоришь так, то, что у нас происходит в любом случае, когда я нахожусь здесь, я начинаю ощущать от группы и от книг, что это важно. Я начинаю стремиться к этому. Группа как бы обязывает. Что значит обязывает? Дает мне другую шкалу ценностей. И у меня не остается просто времени ни на еду, ни на сон, ни на всякие другие удовольствия. Это не называется, что я ограничиваю себя внутри и не ограничиваю. Я себя не ограничиваю. Просто не остается у меня для этого ни сил и ничего. Но не то, чтобы я работал по методике, когда я ограничиваю себя, не даю себе, не в этом мои намерения. То, что я не успеваю, ну что поделаешь. Жалко, что не успеваю, да? Ладно. Ты спрашиваешь, по сути дела, как общество придет к исправлению, если мы видим, что для достижения исправлений нужна масса усилий, тяжелой работы и времени, буквально вкладываться так, что вся твоя жизнь только направлена на это. На самом ли деле это вообще такая вещь для всего народа Израиля или для всего мира, как мы изучаем, что это должно распространиться по всему миру, что это постижение Творца ведь для всех творений. И готово сейчас таким образом изначально. Мы должны сказать так. Есть всевозможные типы душ. Есть души, которые будут работать очень тяжело, как мы. А есть такие, которые будут пользоваться плодами работы этих душ. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя рубашка, ты пользуешься оптикой, очками, компьютером, всевозможными вещами. Кто-то ведь это развил, кто-то работал над этим, экспериментировал, чего только не делал. Сколько премудрости вложено в проектирование самой крошечной компьютерной микросхемы. А ты используешь его, чтобы послать письмо своей бабушке, да, по электронной почте. А какие умы над этим бились, просто ночами не спали, да?

0: И это 99% тоже от населения. Точно так же, как мы видим в этом мире с наукой, техникой и всем остальным. Изобрели некое лекарство, разработали лекарство, да? Работали там в какой-то маленькой лаборатории, 10 человек, а потом лекарство пришло в мир. И все, и весь мир пользуется этим, да? То есть мы все устроены согласно с нашими душами, а души наши представляют собой как бы пирамиду. Есть части более как бы важные и развитые, а есть менее. Есть еще менее. Это все один организм, где никакая часть не является лишней, и любая часть важна, но у них другая роль, более высокая, более передовая, чем у других. Одно соответствует другому. Ты знаешь, кем лучше быть? Если ты спросишь меня, мне иногда хочется быть там, первобытным дикарем где-то в джунглях, который задрал там, не знаю, какую-то зверушку, съел ее, и слава Богу, хорошо, или белые путешественники приедут, тогда еды хватит на весь месяц. А? Чего еще там надо? А с другой стороны, это жизнь. Это существование, все относительно. Человеку не нужно думать об этом, потому что наш сосуд устроен таким образом, что если ты достигаешь цели и наполняешь свое кли, ты не чувствуешь ничего меньше по сравнению с другими, а ты, наоборот, обнаруживаешь свою исключительность, насколько ты неповторим в своем соединении с корнем. Ведь соединиться в этом месте с этим корнем, с Творцом, только ты можешь, понимаешь? И тогда у тебя ощущение исключительности, вечности. И действительно, насколько ты — это только ты. И неважно, на каком уровне как бы твоя душа среди всех остальных душ находится. А потом это вообще становится как свет бесконечности в виде круга, да? Что вообще все различия исчезают. Но сейчас что? Я могу что-то сделать без Бальсулама, Раби Шимона, Ари, без всех этих великих? Кто есть, что я? Или я возьму какого-нибудь маленького ученика, он что-то сможет сделать без меня, и по отношению к нему я большой? И так далее. Да.
1: Так говорите, общество будет пользоваться тем, что мы подготовим. А чем именно они будут пользоваться?
0: Мы готовим себя к тому, чтобы быть служащими общества. Это первое, и это обязательно должно быть. Потому что духовный закон таков. Если я не даю, я не могу получать. И если я не провожу то, что есть во мне, не входит в меня какая-то добавка. Как входят цвета в келим? Ты видишь, цвет нефиш входит в кли кетера. Ты хочешь немного больше? Сделай, пожалуйста, другое кли, хохма, и тогда цвет нефиш спускается в кли хохма, а цвет рох входит в кли хетер. Ты должен все время работать, передавая, все время передавая, чтобы через тебя это распространялось дальше, или в распространении, или возвращение к Творцу. Это то же самое, или товарищам по группе. Ты должен все время работать с тем, что вне тебя. И мы этим готовим базу для всего мира. И этим ты строишь и себя также. И не может быть одно без другого. Как мы работаем с Творцом? Пока я не найду в нем хисарон, и мой хисарон будет наполнить его хисарон, тогда я получаю наслаждение для того, чтобы наполнить его.

0: этим наслаждением, которое я чувствую, что наслаждение, если я не работаю таким образом, что я наполняю его вне себя, тогда в меня ничего не входит, кроме животных наслаждений, которые можно получать в этом мире без экрана, без намерения ради отдачи. То есть распространение, продолжение дальше — это духовный закон. Ты никогда не получишь больше, чем ты можешь получить в этом мире, если это не будет ради отдачи. Поэтому то, что мы распространяем, мы, по сути дела, растем. И кроме того, с помощью того, что есть здесь еще много других вещей, что с помощью того, что ты это делаешь, ты, по сути дела, входишь в систему Творца, а не в систему творения. Если я собираюсь объяснить человечеству, кто такой Творец, да, я распространяющий его. Я не просто распространяю науку Каббала, да? Я дистрибьютор Творца. Я работаю у него. Тем, что подаю его всему миру. И я уже не работаю, он там, а я здесь. Я с его стороны как бы по отношению к всему миру. Это совсем другие отношения. И поэтому наша работа в этом, она наиболее эффективна.
1: В...
0: И может быть, что это возьмет смену одного поколения или двух, пока это принесет плоды. Но на самом деле мы первое поколение, которое занимается этим. И ты видишь, насколько это еще начало, мы еще не видим, но увидим еще. Насколько свыше нас обязывают это делать. Сейчас принуждают тем, что дают немного желаний, и что-то вокруг нас организовывает мир так, чтобы каждый чувствовал себя потерявшим путь и полностью потерявшим понимание происходящего, и нет никакой идеологии, ради чего жизнь, то есть жить. То есть мир начинает понимать, что ему незачем существовать, нет у него знания, нет цели, ничего. И тогда у них будет как бы предварительное кли перед нашим ощущением. Прежде чем мы придем к ним, они уже захотят это получить. Скажем, с полслова, и все уже. «О, этого мы ждали». Так они будут реагировать. Так это и будет. А с другой стороны, нам не стоит этого так дожидаться, потому что этим мы запаздываем. Но так оно происходит. Пока что мир гораздо больше продвигается в ощущении хисарона, недостатка в цели, то, что мы можем прийти к нему и дать ему это. Все. Давид, ну ты хотел что-то спросить, да? А забыл уже. Да?
2: Говорят, материальное это желание получать. Получать имеется в виду получать. Я хочу дом побольше, машину получше, костюм покрасивее. Но все материальное, зачем мне это все? Мне же нужно духовное. Праведники прошлых поколений достигали на высших ступеней, имея крохотное жилье, полторы комнаты. Так что же?
0: Я тебя не понимаю. Ты говоришь, я в своем мире хочу больше, дом побольше, еду получше, получше одежду, машину, да, всего побольше. То есть желание получить больше. А есть люди, которые довольствуются тем, что есть у них, и хотят духовное. А зачем тебе духовное? То есть ты думаешь, что почему у меня есть желание к таким вещам? Лучше бы у меня было желание к чему-то большему. Ну, скажем, я люблю играть в футбол. Для меня это все мое наслаждение. Я живу от субботы к субботе, да? Каждая суббота — это футбол, да? Я хочу, чтобы было у меня желание быть профессором. Профессоров уважают, провожают взглядом. Смотри, это профессор. И футболистов тоже уважают, да? И даже больше, чем профессоров. Ну, скажем, да? Так что же ты выбираешь? Большее наслаждение. В чем твоя проблема? Так о чем ты должен сожалеть? О том, что нет у тебя желания быть профессором. А есть только желание играть в нарды, скажем, да?
1: Ну.
0: Так нет в этом никакого сожаления. Ты можешь начать сейчас посещать всякие группы, места, мелкие фирмы, пойти в открытый университет, разные вещи, да? И там вооружиться желанием быть профессором. Настолько станет у тебя, что ты забросишь и нарды, свой футбол, засядешь за книги и придешь к тому, чтобы стать профессором. Что говорят? Скажем, я хочу похудеть. Тебе говорят, дружище, ты сам не способен. И да, все эти удовольствия, все, что перед тобой, ты не можешь отрешиться от этого. Жаль времени. Твоя сила слишком мала в сравнении с наслаждениями, которые мир предлагает тебе. Если бы ты жил там в какой-то деревне, где у тебя там кроме немного молока, мяса, хлеба, кроме этого нет у тебя ничего естественных вещей. Да? Не там полуфабрикаты. Так это нормально. Но если ты живешь в городе, тебе ничто не поможет. Что же делать? Тебе нужно... Общество, есть общество, как оно называется там? Похудение. Такая большая организация. И вот ты собираешься им заплатить. Подумать только, какая глупость. Платить им за то, чтобы послушать лекции, насколько они хорошо быть толстым. Это приводит к болезням, к разным вещам. Я организовываю вокруг себя общество. Да, я знаю, как это работает. Есть у меня это дома, да? Они начинают звонить друг другу и рассказывают, прежде чем мы это изобрели, ухитрились за весь день не обойтись лишь кусочком помидора, да, и никаких жиров. Это работает, влияет на человека. Так это не против желания получать, мы видим. Это просто выбрать наслаждение больше, чем раньше. Вот и все. Так в чем же твоя проблема, чтобы стать праведником? Ты говоришь, хочу быть праведником. Есть люди, все время сидят, учат, они праведники. Я не понимаю, когда ты смотришь на них, что хорошего в этом? Скажи мне. Что ты раскрываешь хорошего в этом? Он худой, он здоровее. А, говорят о нем. А затем сделают ему такие похороны, что на самом деле стоит всю жизнь так трудно работать, чтобы заслужить такие похороны. Скажи мне, что ты смотришь на праведника и хочешь быть на его месте? Есть почти не ест. Спит почти не спит. Дом ничего нет. Что это? Что это для тебя? Что значит, что быть хорошо на его месте? Скажи. Так давай сделаем так. Что он делает, этот праведник? Он просто сидит и все время учится. Так? Так. Ну, слава Богу, у тебя есть такая возможность. Давай мне свою квартиру, я дам тебе взамен этого 1,5 комнаты. Дай мне свою одежду, получишь халат, как у него. Я устрою тебе место, там, чтобы там сидел, учился в уголочке. Будь как он, в чем проблема? Я спрашиваю, а в чем проблема? Сейчас за пару минут организуем тебе такие условия. Ну,
2: я не продвинусь.
0: Что значит не продвинешься? Будешь как он. Когда ты смотришь на праведника, что ты видишь со стороны? Не ест, не пьет, сидит в углу, учит Тору. Сделаем тебе это. В чем проблема? Чего тебе будет еще не хватать? Ну? Вот так, да? Что? Что тебе говорили, что ты праведник? Будем говорить, сделаем тебе рекламную кампанию. Повсюду будут говорить о тебе, что ты праведник. Каббалист еще скажет о тебе. Скажи. Это серьезно, я спрашиваю, не просто так. Ну? Что еще есть в этом, когда ты говоришь?
2: Ну, не слово праведника, а вот способность отказаться от всего.
0: Я скажу тебе, почему. Может быть, что этот на самом деле человек в таких свойствах, что он ничего не хочет от этого, но пришел в своем внутреннем исправлении, что хочет быть только слить со своими книгами.
2: Ну, уважение.
0: Но он получает удовольствие этого, а ты от своего. Что тут особенного? Есть люди, которые не едят, не пьют, а занимаются только политикой. Хочу быть премьер-министром, никак не меньше. Меньше этого уже ничего не стоит. Так что?
2: Но он ищет славы.
0: Ну что он ищет славы? А тот этот праведник ищет чего-то другого. Ему хорошо так, если у него внутренняя склонность к этому. От природы. Скажи мне. Я просто не понимаю. На самом деле, есть тебе что-то, что ты завидуешь ему, хочешь быть как он. Ну что это? Чему ты завидуешь? Это, наверное, нельзя купить за деньги. Нельзя. Так что же это? Что? Что?
2: Сколько в нем мудрости отключается от всего мира. Ну, трудно понять. Вот у меня сосед есть. Всю жизнь голубями занимается. Представляете? Голубями. У него там две огромные клетки, там разводят голубей. В этом вся его жизнь.
0: Я знаю, это как раз было и у меня тоже. Не у меня, то и что, и еще и съедает их, нет? Нет, почему? Голубей можно есть. У меня в Рыховате был один йеменец. В Рыховате был приятель, мой сосед, йеменец. Да, он их ел и также продавал их. Но это все нормально, да? Да-да, я знаю. Я очень хорошо знал, что такое голуби. Ладно, но ты видишь, каждый со своими делами. И этот праведник, и ты тоже. Не страшно. Все складывается в желание получать. Мы изучаем... О, меня даже спрашивают из Америки. Как происходит так, что вследствие того, что я участвую в уроках, я начинаю больше есть, хотеть есть? А после виртуального урока, это из Америки, он спрашивает, я просто пожираю все. Виртуально, он говорит. Но обычный урок я просто голодаю. Но после виртуального это просто ужас.
2: Мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Очень особенный урок, очень понимающий. Я очень впечатлился от того, как мы должны относиться как бы к внешней работе, к действиям, которые обычны для нашего желания получать, и как именно из этого сделать проверку, и как усиливать нашу связь, и что движет нами.
2: Мы много учили о желании получать, а у нас снова всей нашей работы, всего нашего продвижения. Мы ничего делать с этим не можем не ограничить, ничего и не поможет. А то надо думать, как его настраивать и направлять на духовное. Для этого нужно окружение. Это те, кто там кружок похудения, где они там друг друга накачивают.
0: Да, окружение — это важно, чтобы оно действовало, влияло на меня так, чтобы я пришел в потребности, в желание отдавать, которого у меня нет. И это я могу получить только от окружения. И я также должен придать важность этому и в конечном счете привести к воздействию окружающего света на меня.
2: Мы слышали, насколько надо быть чувствительным и обращать внимание на намерение, потому что есть те, кто делает без намерения или с намерением. Кто-то вредит этим, кто-то не вредит, но все это зависит только от намерения.
0: Да, я слышал, что нечего сравнивать себя, что я нахожусь в отдаче, но нужно прийти к желанию, прийти к духовному. Из самого большого желания ради получения, больше всех целей в жизни, самой жизни, больше всех желаний и наслаждений в этом мире, больше всего этого мира вообще. Это только с помощью группы. И это то, что можно взять с этого урока в десятку, если на самом деле эти примеры мы транслируем друг другу. Если мы строим это окружение в десятке, которое говорит человеку все время, нет в жизни ничего больше, кроме как прийти к духовному.
2: Базовый вопрос для меня: какое наслаждение я хочу от всего этого?
0: Да, Рав начал урок с того, что он сказал, что все зависит от желания. И если нет желания, невозможно ничего воспринять. И тогда проблема заключается в том, как развить такое состояние, когда желание будет предварять, а развить такое желание можно только с помощью особого кли, который называется верой.
2: Весь урок вокруг одной и той же точки, что если я не обрету веру, намерение к свойству отдачи, я никогда не смогу почувствовать то, что есть снаружи от меня. И это и есть тот самый момент, что в каждом состоянии мы в первую очередь должны выстроить намерение, чтобы ощутить килим, отдачу.
0: Да, мы учили, насколько желание получать ограничено, и приходящий существует благодаря своим 5 органам материальных чувств, и нужно прийти к осознанию того, чтобы было у нас необходимость развить дополнительное чувство, в которое будет возможность воспринять новое свойство отдачи. И для этого нужно окружение, чтобы оно организовало для нас эту потребность, когда сердце мое будет направлено на обретение как раз веры свойства.
2: Отдачи. И это окружение дает нам примеры того, как мы хотим как раз увеличивать именно кли отдачи и связь между нами, то, что освещает нам цель, дает нам важность, путь, а не погоня за мельчайшими какими-то наполнениями для желания получать. И что в этом нет ни смысла, да и вообще ничего.
0: Я впечатлился в начале урока от кота крупника. У меня тоже есть кошка дома, я хорошо знаю эту тему. И возникает вопрос, на самом деле, как развить духовное чувство этого особого кли, особое кли, которое называется веры, Рав назвал 6-м чувством, потребностью в духовном, потому что без этой потребности останемся котами.
2: Надо вызвать воздействие света, воздействие окружающего света во всех действиях, во всем. Что это? Он может поменять нас. и чтобы желание было направлено только на это, как бы притягивать этот свет.
0: Мы слышали, что значит отдача ради отдачи. Я делаю все, что я хочу, а наслаждение, которое я чувствую наслаждение в нем. Я отдаю и даю. И тем, что мое наслаждение в нем. И мы учили, что такое получение ради отдачи, когда я чувствую, что...
2: Перейдем к следующей части урока, а сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В рамках нашей подготовки к конгрессу «Пробуждаем снизу». Мы пройдем и то, что мы учили на уроке, особые отрывки, которые связаны с темой конгресса. Мы пройдем эти отрывки сегодня, мы пробуждаем снизу, мы не ждем конгресса, а уже входим в это сейчас, в этот момент. Мы знаем, что у нас есть процесс, мы регистрируемся на конгресс, входим, изучаем контент, потому что это очень актуальная тема.
2: Да, это актуально и важно. От этого зависит наш успех, если мы будем говорить об успехе. Да, согласно тому, что было на уроке, и мы хотим, что действительно мы сделали такое действие, чтобы это действие нас подготовило к конгрессу. И для этого мы почитаем отрывки. Да, то, с чем мы столкнулись на уроке, и постараемся ощутить их глубину, чтобы возбудить эту потребность.
1: Да, начнем уже с первого отрывка, который мы слышали на уроке. Рав сказал нам так: то, что мы сегодня делаем, тоже

0: перед концом исправления ты будешь работать с теми же келим, которые ты развиваешь сейчас. И поэтому не нужно пренебрегать этими этапами, которые мы проходим. И нам кажется, что через месяц или два, или через год они прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Это требует времени. Вдруг есть этапы, когда мы очень быстро продвигаемся. Вдруг есть этапы, когда вроде бы ничего не происходит. Мы не можем правильно измерять, где на самом деле продвижение. Но мы знаем, что мы приходим на конгресс, на региональный конгресс, и мы все-таки хотим ускорять время. Так мы входим в первый семинар, обсуждая вопрос, чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке. Чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке? 6 минут, пожалуйста.
1: Региональный конгресс как бы может дать нам новый источник важности цели. То есть насколько мы можем в десятке достичь важности друг от друга, примерами товарищей, нашей работой, то у нас сейчас есть возможность получить эту важность снаружи и завести это в десятку, да, чтобы включиться во все десятки.
0: Да, как раскрыть то, что вне нас? Мы хотим взрастить келим, чтобы включить это.
1: За 3 дня можно дать важность всему региону. Насколько важна цель, насколько величие Творца — это вещь самая важная в жизни. Насколько мы пропитываемся утренними уроками в десятке, можно это дать всем товарищам, которые находятся на конгрессе.
0: Как это регионально, расширяем это общее желание, то самое кли, о котором мы говорили на уроке, то самое кли веры, мы благодаря этому увеличиваем потребность в помощи Творца.
1: И вот расширяясь, мы сможем включиться в остальные желания и намерения, и так обогатить нашу десятку и ускорить ее развитие.
0: Да, подготовка к региональному конгрессу. И, конечно же, на самом конгрессе мы получим новые ощущения, как мы можем расти как группа, как регион, как кли, который мы хотим продолжать укреплять по отношению ко всему, что мы хотим постичь и расти в этом в ближайшие годы и вообще в будущем.
1: Мы слышали на уроке, что наша работа — это создать хиссарон, потребность, кли, вере. Также слышали на уроке, что духовное кли — это то, что передает дальше. Не только получает для себя, но передает дальше. Поэтому региональный конгресс — это дальше передать свет. И
0: на конгрессе мы будем привлекать свет с помощью наших усилий объединиться. И это ускорение только с помощью света.
1: Мы слышали о том, чтобы давать подарки товарищам, и на этом конгрессе мы будем в поле благословенным Творцу. То есть все желания, все, что делали товарищи, мы просто проникнемся всем этим. Просто нет слов, насколько какой-то подарок, но бесконечный. И тебя все заводят в рай, и все, бери что хочешь, неси в десятку.
0: Да, все продвижение с помощью света, но свет мы привлекаем желанием. Желание мы строим с помощью группы. И на региональном конгрессе все дело в том, что этот регион, что все окружение не находится само по себе. Есть окружение. Вопросы, все ли пользуются этим окружением, пользуемся ли мы вместе этим окружением, когда нас много десяток. И поэтому это возможность думать и выстроить это окружение, чтобы оно укрепляло нас, кроме того, что способна одна десятка сделать.
1: У нас есть возможность действовать как единый организм по отношению к другим как бы субъектам в группе.
0: И в особенности десятки, которые находятся физически в такой большой группе на утреннем уроке, есть возможность передать это впечатление каждому региону в мире, показывая, насколько цель может быть реализована только в нашем желании, насколько мы пожелаем, группа станет больше и сильнее.
1: На таком широком собрании мы можем привести в большее соответствие желания к Творцу, еще больше и больше сближаться в этом общем желании, мы увеличиваем вот это приближение еще больше и больше.
0: Да, и рост вследствие того, что мы получаем материалы извне, и в тот момент, когда мы включаемся во что-то большее, как региональный конгресс, мы получаем все необходимое для роста в десятке, где есть уже механизмы обработки, то, что получаем, и в результате этого расти.
1: Ну, правильно, из объединения, выяснений, которые мы делаем, мы получаем еще возможности обогатить и группу, и десятку, и мы это все ждем, ожидаем.
0: Также чувствую, что именно благодаря тому, что мы будем не в одном месте, а частью в Соединенных Штатах, Яков в Германии, большинство здесь, это даст нам как раз возможность думать, как взять все это и вернуть все обратно в десятку.
1: Так, мы слышали от фокус-группы, насколько конгресс — это возможность, просто такой двигатель, который мы можем использовать, что еще и еще притягивать окружающий свет. Много света ждет нас на конгрессе. И Раф нам сказал на уроке, что помимо окружающего света нам больше ничего не нужно, нам надо просто настроить себя, или нашими словами, пробуждать желание к нему. Давайте прочитаем следующий отрывок из урока, который мы слышали, и постараемся настроить себя на тот самый свет и возбудить его между нами. Раф сказал так: «Я хочу от этого света соединиться с его источником, готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть всех остальных наслаждений. Это я организую этим группу вокруг себя, который говорит, чтобы прийти к тем вещам, которые мы изучаем. Здесь это самое важное в жизни. Это самый большой выигрыш. Это самая лучшая лотерея. Самый огромный успех». А теперь мы хотим на основе вот этих слов и на базе нашей подготовки постараться выяснить между нами, что для того, чтобы удостоиться такого выигрыша и самого большого успеха, о чем Рав сказал, мы хотим, чтобы каждый поделился в десятке, что на него воздействует сильнее всего, чтобы удостоиться этому успеха, этого добиться этого выигрыша. 6 минут.
0: Для того, чтобы достичь успеха, я хочу показывать, видеть хорошие примеры со стороны товарищей преданности, любви, буквально полной отдачи и раскрытого сердца. И мы учим, что, например, я могу учиться, и это будет самым большим подарком, если мы добавим именно в этом.
1: Когда-то мы говорили о товарище, там, смотрите, это вот это, и это сделал, этот вот такой вот, и все было направлено на отдельных людей, да, успешных в группе. Сегодня я обращаю внимание уже на десятки, и я обратил внимание, что эгоизм может перечеркнуть важность товарища. А, у него там условия где-то получше, у другого там еще что-то. Но десятку ты не можешь перечеркнуть. И хотя это трудно в десятке объединиться, вместе принимать решения, увеличивать цель вместе. Но я, когда я вижу успех десятки, то это уже невозможно перечеркнуть. Это дает огонь.
0: Как мы покажем другим хорошие примеры?
1: То, что на меня воздействует сильнее всего, это как в других десятках, в других группах, видеть то, как они, как у них величие Творца осуществляется в течение дня, как каждый и все вместе строят новое такое продвижение.
0: Человек да поможет ближнему, там, где ты чувствуешь, что есть забота. Не обязан это видеть собственными глазами, а в ощущении, где ты видишь, что товарищи заботятся буквально внутренне об этом месте, о товарищах, там, где они требуют, там, где есть усилия помочь товарищам. Там это как раз пробуждает сердце.
1: Ощущение, что каждый из нас дает, и что есть еще место для работы, усилия приложить, что-то подготовить для товарищей. Как бы все время вот этот вот поиск товарища, то, что товарищ показывает, где еще можно вложиться.
0: Желание Творца по отношению к нам. Как успех и прибыль, это как раз то, что мы не способны воспринять, но то, что наверняка, если мы укрепим друг друга, чтобы получить силу, важность, величие цели, мы сможем получить большие силы для того, чтобы уступать, то есть не быть в мыслях о себе, а в отдаче тому, что нужно группе, и просто вбросить себя в этот океан групп.
1: То, что на меня влияет, это радость. Да, на этом пути, да? Ты показывай, да, как улыбаются. Ну, улыбнись. Мы не на Виа Долороза, там, не крест на себе тащим. А это самое замечательное такое путешествие. И мы радуемся каждый день, что мы на этом пути с этими товарищами, с каббалистами, с Равом. И будет еще только лучше.
0: Я хочу, чтобы товарищи дали мне величие и важность молитвы. Мы слышали, откуда все исходит оттуда. Мне все время нужны напоминалки, все время. Напоминалки о десятке — это самый большой подарок, что дворец.
1: А по правде говоря, из-за опыта, то, что на меня конкретно действует. Вот это наша подготовка. Сколько я вкладываю в группу, в конгресс, вот как я с этой подготовки прихожу, и я впечатляюсь, да, насколько товарищи вкладываются еще больше, дают больше, больше отдачи, тогда появляется зависть.
0: Наше горючее величие Творца, так мы хотим быть двигателем величия Творца и добавить что-то к общему величию Творца.
1: И вот с этим двигателем мы совершаем большую подготовку к конгрессу. Разные игры готовим, культурные вещи, разные средства, только для того, чтобы увеличивать важность нашей цели.
0: Ты движем стремлением, там, где ты чувствуешь тепло, ты хочешь быть там. Не там, где выгода, а там, где есть отдача, там я хочу быть.
1: Я присоединяюсь к желанию Шауля, радость, улыбка, это стремление, это все воздействует на каждого. И в этом у нас все получится.
0: Любое впечатление, которое выведет нас из себя, это дополнительные силы молитвы. Да, и так мы видим, что мы на самом деле чувствуем, что у каждого есть своя потребность в том, как пробудить себя снизу. И мы из этой темы пробуждаем снизу, прочитаем отрывок из того, что написал Рабаш, и это будет Тора прокаженного. Он говорит нам так, Рабаш, для каждого нужна для всего нужно пробуждение снизу. Это приводит его к желанию и стремлению. Потому что не могут дать человека то, чего он не хочет. Потому что даже если он получит это, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. Еще раз. Для всего нужно пробуждение снизу, потому что это приносит ему желание и потребность к этому. Потому что не могут человеку дать что-то, чего он не хочет. Потому что даже если он это получит, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. И сейчас у нас задание в десятках — выстроить вместе дневное задание, которое приведет нас к пробуждению снизу. И на полном серьезе, так, чтобы все согласились в десятке, что это задание, которое пробудет нас снизу. Поднимать идеи, сплотиться, пока это не приведет к очень точному заданию, которое будет весь день пробуждать нас снизу. Дадим на это 8 минут. Выстроим вместе дневное задание, которое приведет к пробуждению снизу.
1: Запишите, потом мы захотим просто услышать то, что вы записали, что у вас возникло, да? Чтобы мы все потом могли включиться друг в друга. Пожалуйста.
0: Еще прежде, чем мы составим какое-то задание, мы должны прийти к внутренней подготовке. Так мы предварим обсуждение, которое мы сделаем в течение дня вокруг этого. Может быть, заданием, что мы напишем что-то, или может быть, чтобы мы пришли к рекомендации что-то сделать, чтобы стать сильнее.
1: Вчера я не смог поучаствовать на встрече в 10:30, потом послушал запись, и так впечатлило меня то, что Гавриэль сказал о молитве, что это единственное средство для того, чтобы пробудить Творца снизу. Тогда он будет пробуждать нас свыше. Мне кажется, что дневное задание на день должно быть молитва.
0: Да, мы сегодня слышали, что мы должны прийти к ощущению потребности в желании отдавать. И что мы можем вызвать друг у друга важность этого. И я думаю, что это стоит взять как задание, что мы должны прийти к этому ощущению потребности, желания отдавать, и прийти к молитве, к этой просьбе.
1: Да, можно сказать так вот, каждый час, каждый товарищ на то время, сколько он хочет, да, и может просто поднимать молитву, так, чтобы у всех товарищей было общее намерение к Творцу.
0: Да, есть цель.
2: И
0: как прийти к этой цели? Такое задание, что нам сделать для того, чтобы прийти к этому. И задание должно включать какое-то взаимодействие между нами, не только внутреннее, потому что, может быть, в конце дня я этого не сделал, потому что был отключен. Так как мы это сделаем? И если я продолжу Несси, который сейчас говорил, так недостаточно, чтобы каждый там молился или находился в каких-то намерениях. Может быть, каждый час писать несколько слов для товарищей, может быть, цитата с урока, может быть, от себя несколько слов, одну строчку. Почему? Потому что я вижу, что все товарищи в намерении. Тогда я нахожусь в окружении, и никто не забыл. И есть причина не забывать, и тогда есть такая материальная, может быть, база, но она создает связь.
1: Внутри нас есть такая потребность. Нет, конечно же, молиться, но прийти к истинной, настоящей молитве, чтобы была настоящая потребность.
0: Да, можно также пользоваться наставлением Рава, который говорил сегодня о теме потребности, как развить потребность, чтобы она была, прежде чем мы почувствовали что-то. Так нужно развить потребность к восприятию. Есть особая кли, которая называется верой. Так можно в течение дня. И на наших встречах и в течение дня выяснить, как мы обретаем кли веры. И тогда не нужно не брать день отпуска.
1: Я бы тоже добавил то, где мы развиваем чувствительность. И через это мы помогаем друг другу, и нам удается тем самым создать кли, который будет тем самым правильным кли для ответа на молитву.
0: Я подытожу то, что сказали товарищи.
2: Майя холле уре ротану. Масима.
0: Что может пробудить нас? Задание вокруг общей молитвы — прийти к ощущению потребности в отдаче. Каждый час каждый товарищ поднимает молитву в общем намерении. Что мы делаем, чтобы прийти к правильной молитве? Каждый пишет в чат то, что пробуждает его и показывает товарищам, что его сердце заботится и приходит к молитве и к потребности в настоящей молитве, к восприятию в чувстве, как я сегодня реализую себя, развивать чувства через один помогает другому через кли молитвы. Многие товарищи говорили о молитве, и я думаю, что наше дневное задание может быть просто в том, что каждый выражает хисарон. Можно даже в чате. Каждый почувствует молитву в сердце товарища. И вследствие этого у нас будет общая молитва.
1: Ну да, и в продолжение этого просто заполнить нашу потребность, да, в том, что понять, какова наша просьба к Творцу, чтобы поднимать важность выйти из себя, и каждый обязуется каким-то образом, что он как-то что-то там добавляет, помимо поверх обычного, да, во всей подготовке до конгресса, и на конгресс тоже прикладывать все усилия, чтобы мог включиться и стать той самой силой, которая добавляет всем.
2: Хаверим, есть у нас еще одна минута, чтобы закончить эту миссию.
1: Так, у нас осталась минута подвести итоги этого задания.
0: Хорошо, Огнец у нас подведет итоги и пошлет нам, но я думаю, что это вокруг общей молитвы, чтобы было у нас хисронг свойство отдачи. Это будет, по сути дела, нашей подготовкой к конгрессу.
1: Ну, мне нечего добавить. Алекс уже подвел, как бы, так. Мы действительно должны прийти к молитве, к нашей молитве, к общей молитве, молитве десятки.
0: У нас есть трапеза в четверг.

0: Давайте сделаем пир радость, как у нас было на торжестве царя.
1: Но чтобы прийти к молитве, каждый должен приложить усилия. И это мы хотим возбудить друг в друге, вот это вот усилие, чтобы человек с помощью этого пришел к молитве.
0: Да, друзья, сейчас пришло время поделиться дневными заданиями, и это пробудет все мировое клей. Итак, первая десятка, которая хочет поделиться с нами. Да, 500, пожалуйста.
1: Мы в течение дня поделимся на пары, и каждая пара будет думать, какой особый подарок она может дать десятке, и даст.
0: Удачи, Нью-Йорк 3.
2: Today we're going to ask for the ability to give to our friends.
0: Сегодня попросим возможность отдавать товарищам. И немного от себя.
3: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок каждому товарищу десятки и отправим, либо скажем воодушевление.
4: Туда, Питер Хадесер, кен.
1: Мы решили сделать как можно больше действий, которые сближают, радуют. Песни, трапезы. У каждого есть в WhatsApp нечто, что он пишет от себя десятки, что его волнует, да, и вот весь день будем в этом.
0: Удачи, Латин 8, пожалуйста. Мы напомним товарищу обо всех действиях, которые мы делаем в течение дня, для того, чтобы мы могли быть объединенными во всех этих действиях, и тогда сможем выстроить силу между нами для того, чтобы отдавать лихаим, друзья. Спасибо.
1: 5.23. У нас было интересное выяснение. Сначала мы пришли к согласию, а потом решили вот так. Как привлекать свет, возвращающий к источнику? Что это, возвращающий к источнику? Что означает источник? И где я нахожусь, и что я должен поменять для того, чтобы прийти? То есть выяснить, как прийти к необходимости к этому. Товарищ сказал, надо стать мастерами, чтобы прийти.
5: Да, Хаверим, сегодня у нас было много противоречий в десятке, и поэтому мы пришли к единому мнению и весь день быть в благодарности. Писать об этом, говорить, встречаться, только благодарить и ничего больше. Спасибо.
4: То да, Мак 22.
1: Мак 22.
6: Да, мы к такому интересному пришли варианту, чтобы каждый товарищ записал видео, где он собирается участвовать на конгрессе, как он готовится, чем впечатляется, и вот выложить это, выкладывать это в нашем общем чате, чтобы вот впечатлить товарищей. Спасибо.
4: То да, Реховот, пожалуйста.
7: То да.
0: Спасибо. Сегодня в 5 часов у нас есть встреча мужчин в центре, и мы постараемся поднять важность, потому что нам нужен каждый, все десятки. Будем помогать, соединимся и добьемся успеха с Божьей помощью. Большое спасибо, друзья. Огромное впечатление, дух пробуждения снизу. И мы напоминание регионального конгресса пробуждаем снизу. Будем слушать другую группу из израильского мирового кли, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу. А сегодня мы начинаем с группы Кармиэль, пожалуйста.

женщин тоже, которые ведут нас и направляют нас. И мы, мужчины, сосредоточены на разных мероприятиях, готовим место. Сейчас скоро вы увидите и клип, то, что подготовили для нас. И мы надеемся увидеть то, как это кли живет и дышит. Мы раньше как бы собрались в десятках, а сейчас мы вот расширились на всех. Давайте посмотрим клип, чтобы передать вот это ощущение.

0: תודה לקבוצת כרמיאל ולכנף הצפון מזרחית שלנו.
1: Спасибо группе Армели на нашему северному крылу, которое родилось. И молодежь тоже пробуждает снизу. Дорогие друзья, в ближайший четверг, 15 октября, в 19 вечера, впервые будет мировое собрание товарищей всех молодежи мирового КЛИ. Да-да. Встретимся вместе, молодежь всего мира, для того, чтобы усилить объединение между нами и пробудить подготовку к региональному конгрессу. Пробудим снизу. Это будет транслироваться. Вся молодежь, присоединяйтесь к нам. Встретимся в четверг, а завершим песней.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «Итуру его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты, пожалуйста. И Тору его изучает он. Кто ли Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в Ишиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе, когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть раби или наставник, заставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье, когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные им.
1: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только кто ли Творца желания его, то есть это Тора Творца, а не Тора творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия, И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из Мадамив Нахлиэль, следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как, если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
1: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полной, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
1: Получается, что он испытывает неприятные чувства. Но все-таки еще не страшно, ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Гуна и Рав Хизда один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
1: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее. А теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Следует спросить. Первое. А что добавляет к изобилию и богатству? Праведность его пребывает вовеки. Человеку достаточно, если за труды его ему дадут изобилие и богатство. Зачем ему праведность? И что он выиграет от того, что праведность его пребывает вовеки? Второе. В чем разногласие между Равом Хуной и Равом Хиздой? Известно, что работа должна прийти к совершенству цели, для которой человек и был создан, что называется насладить свои создания. То есть человек должен получить все высшие наслаждения.
0: А чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. А чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
1: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которую он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова: изобилие богатства в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
0: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер. После этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно. Ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объяснить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
1: Ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю, этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь иудаизма. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы он спас их от этого злого Амана.
0: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет. И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца насладить свои создания, То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая Иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем Иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. Это, как сказал мой отец и учитель, называется «Светам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
2: Мы видим,
1: насколько вера необходимый элемент, и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
0: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
1: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
0: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава от 18 марта 2003 года.
3: גם עכשיו כאילו קיים כולל בכפר סבא יש כולל בכפר סבא אני לא זוכר באיזה
1: статья была написана
3: אני אף פעם לא הייתי שם אף
1: פעם относительно место изучения в Кварсабе написано, что это было в Кварсабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес Бет-Шемеш, Пальмахим. Кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварсабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события. То, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть пять органов ощущений с помощью естественных пяти органов чувств. Если, слава Богу, человек есть все пять, за всем этим стоит желание получать. Желание получать воспринимает все, что воспринимают его пять органов чувств. Воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у них да не видят. Я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу ни видеть, ни слышать и не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, пять органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы мог понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через пять органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные... Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь, они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. Воспринять — это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется. И трудность в том, что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Баля Сулама. Мелодия будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
3: То есть
1: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, но больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет Мордехая в Килим Амана? Об этом он и говорит. О различии между подарком, приобретением, постижением. Для подарка нам не нужно предварительных килим.
3: А в альках ломосигим это матера.
1: Но так невозможно достичь цели.

0: С вопросом. Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
1: Что значит желать веру?
0: Я тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно. И предыдущих круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжить путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов. Когда я наконец начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока я не обработаю хорошенько желание получать, имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути вскрытия, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далекое от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти. То есть уже чувствует немножко давление от Ормакиев, окружающего света, и влечение к высшему свету. Вот тогда он это подводит его к состоянию, что он действительно считает, что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
2: Мамаш аргашата мицука.
0: Просто ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Вот его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да, внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть. Как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести, все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным. Внутри желания получать. Чувствовать необходимость желания отдавать. Ну, нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.
1: Во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что в точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что мы делаем такие-то и такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то и таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай что все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келимами, с которым мы сейчас работаем, мы будем работать и потом, до самого конца исправления. Ты будешь работать с теми же самыми келим, которые ты сейчас раскрываешь. И поэтому не нужно ими пренебрегать, этими этапами, которые мы проходим. Нам кажется, что еще месяц, еще два месяца, еще год прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Требует времени.
2: Потом есть шлавим, что мы гадмим майер мод.
1: Есть такие этапы, на которых мы вдруг очень быстро продвигаемся, а потом приходят такие периоды, когда как бы ничего не происходит. Мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение? Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день два, три развлечения или даже месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь делай так, ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
0: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
1: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
0: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
1: Ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью пяти органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, или между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса — это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да? Через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная. Что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувств я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств. Я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом. Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят, электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, дает. Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
0: Ну, будто бы ничего туда не входит.
1: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть, что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает? То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
0: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
1: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом. И тогда Творец для меня — это

0: тинок.
1: Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, для этого она работает. Ради него.
0: Теперь,
1: что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, что, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую, я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. Отдавая ради отдачи, я не ощущаю наслаждения, проходящих через меня, а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хисароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи, я обязан там чувствовать наслаждение. И в этой мере я чувствую, что он наслаждается. Наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хисарон. Поэтому мы говорим в науке Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шореш Алиф Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим Бекелим. Я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине Виюта Келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий Келим. Виют Шореш Алиф Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающая кли не ограничена. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения. Но не раскрываются келим, хисароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высокой ступени или менее.
0: Ломика белит има.
1: Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает, то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеки, что он не ест, не пьет, не спит, он весь в науке. Так что это значит, действительно есть такое создание, которое это рожденная женщина, которая может не пить, не есть, не спать? Конечно, нет. Просто для него еда и питье — это нечто совершенно не имеющее значения,

0: постепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением, это не его забота, не его хисарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
1: Покажи. Ну, не все, не важно, так
2: как.
3: Не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество, в монашество? Я скажу тебе, мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с каббалой, со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню, он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А каббале думает, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о ком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения ради отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю.
1: Ну, лифима модидим это циткут.
0: Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше? Допустим, человек сейчас сел на диету. Да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю. И эта ошибка очень распространенная. Есть всякие эгоистические теории, которые говорят, что есть какие-то внешние, связанные с телом действия, способные очистить тело, способные сделать тело более праведным, более чистым, умертвить желание получать, сделать его как-то каким-то... Но нет такого, нет. И в наши дни это не существует. Это можно было когда-то, тогда, когда тысячи лет назад, когда человек жил в бочке, когда желание получать было на совершенно другом уровне, на уровне, необходимом для поддержания жизни. Люди тогда не знали каких-то особых наслаждений. Если бы ты пришел в китайскую деревню, сейчас там уже тоже есть такая буржуазность, но 50-100 лет назад, если бы ты пришел в китайскую деревню и спросил, чего они хотят, то слышал бы в ответ, чего я хочу? Я хочу стакан риса в день. Если у меня есть стакан риса в день, я живу. Если нет, умираю. И кроме этого, я ничего не знаю. Это как животное. Ты смотришь на животное, допустим, ты видишь, что оно ест столько, сколько ему нужно, и пьет столько, сколько нужно. Все в мере необходимости. Что мы в животных видим, что они вдруг страдают ожирением? А почему нет? Дай еды сколько угодно. Почему нет? Или наоборот, они вдруг садятся на диету? Тело работает по своей простой программе. И нет у него такого. Только у человека есть. Потому что мы вышли за рамки животной жизни. И от этого у нас есть такие проблемы. А само животное тело, животное само по себе, действует по программе. Что я хочу сказать? Никакие внешние действия не могут. То есть ты можешь этим улучшить, сделать что-то хуже или лучше желание. Такими действиями ты можешь сделать с помощью привычек, ну, с желанием получать, сделать какие-то, ну, назовем это исправлениями, какие-то привычки. Я сейчас себя приучаю не использовать сахар, потому что у меня сахарный диабет. Я приучил себя настолько, что я прекращаю чувствовать сладкий вкус. Когда я ем что-то сладкое, мне это делает нехорошо. Ну, привычка. Привычка стала второй натурой. Но я в этом стал разве более праведным? Чем я стал более праведным?
3: Что сокращается время?
0: В чем я сократился?
3: Что именно сокращается, может быть, время?
0: Но я не прекратил наслаждаться тем, что я сейчас по своим теперешним привычкам не ем сладкого. Я не чувствую себя сейчас, что я чего-то себя лишил. И более того, сейчас, когда я не ем сладкое, я знаю, что этим я не врежу себе. И тогда я чувствую, что я приобретаю, что я больше получаю. И вся работа здесь — доказать телу психологическим образом, что если я не буду есть крекер, тут есть белая мука и углеводы, да, это называется углеводами, это потом превращается в сахар, так говорят ученые. Так я сейчас это не ем. И я чувствую себя так, так наоборот, желание получать больше наслаждается. То есть, если человек решает без исправления ради отдачи, любое его решение, разумеется, основано на вознаграждении желания получать.
3: То есть, не это путь.
0: Дело не в том, что это не путь. Просто никакое прямое ограничение желания получать не может служить настоящему исправлению желания. Потому что ограничивая его, ты обязан ему объяснять, что благодаря этому оно получит большую прибыль. И поэтому в конечном итоге ты только больше получаешь. Так что это за исправление? Если я сейчас объясняю себе, что мне стоит заниматься наукой Каббала, потому что с помощью этого я стану здоровее, узнаю будущее, изменю судьбу, найду смысл жизни, обрету благо. Это значит, что я иду терять или получать? Или у меня будет убыток или прибыль? Прибыль. Так в чем тогда проблема для желания получать? Мне остается лишь убедить его с помощью мнения общества, различных доказательств, всяких таких статей, возможно, впечатлением от людей, которые уже чего-то достигли и поднимают в моих глазах будущий мир. И тогда я побегу к этой цели, как вор бежит впереди всех и кричит: «Держи вора!» Поэтому это не исправление. Мы в таком виде продвигаемся к исправлению желания получать, а исправление производится над нами само собой, без нашего участия, посредством света, возвращающего к источнику. Я как бы иду вперед с желанием получать и притягиваю свет, который меняет меня на противоположное мне. Поэтому речь идет об единственной системе, которая может превратить человека в противоположность тому, чем он был раньше, потому что она притягивает свет, возвращающий к источнику, который превращает первую стадию из четырех стадий прямого света во вторую, противоположную первой стадии. Это только свет делает. Я такое не могу сделать. Я могу только вызвать приход света к себе. И все. А ты спрашиваешь, с помощью какого прямого действия я могу изменить себя? Диета для уменьшения желания получать? Нет, не подходит. Только увеличивает таким образом. Если я иду собираюсь что-то делать, это признак того, что прибыль моя возрастает. Диета нет. А что еще? Какие упражнения? Иначе одеваться? Что делать иначе? В конечном счете, из всех методик, всех возможностей, которые есть у меня есть только одно. Притягивать на себя окружающий свет. Только это.
3: Что за сокращение, которое мы должны сделать над собой?
2: Мы не в состоянии произвести над собой какое-либо сокращение. Если я сажусь на диету, значит, даю желание получать компенсацию нового рода, превосходящую то, что я имел прежде. Иначе как бы я мог закрыть рот? Откуда бы я взял горючее? Ведь я изначально устроен так, так я родился в этом мире, что я все решаю согласно желанию получать, и расчет мой внутри желания получать от меньшего к большему. И если я решил перейти от прежнего к чему-то новому, значит, в этом новом я вижу нечто большее, большее, чем прежде, компенсацию, наполнение. Это может быть меньше, как вот этот крекер, который я хочу скушать, но не ем. Почему? Потому что я получаю большее наполнение того, что не ем его. Я убедил себя, что это яд для меня. Кстати, не знаю, зачем мне их здесь подставляют вообще. Я вообще их не ем. Но они кладут, ладно. по всей видимости, чтобы у меня было чуть большее наслаждение от того, что я их не ем. Да.
4: А условия выхода из этого состояния?
2: Какое условие выйти из желания получать? Нет у нас никакого условия выходить из желания получать, но притягивать на себя, насколько мы способны, насколько мы сможем больше света, возвращающего к источнику. А этот свет постепенно приносит нам, что называется, очарование святости, когда я внезапно начинаю хотеть не зависеть от желания получать, а по возможности быть свободным. Причем это желание быть свободным также обусловлено тем, что желание получать представляется мне плохим. Я осознаю зло и хочу выйти из этого зла. Это называется осознание зла. Но это уже расчет, что духовно оно больше привлекает. Здесь уже начинается расчет больная любовью, когда хочу его, я люблю его. В любви к нему уже есть две вещи. Я люблю его, потому что мне хорошо с ним. И есть здесь внутри уже начало «я люблю его из-за него самого». Потому что в нем есть что-то такое, что это я люблю. И здесь уже начинается эта точка очарования святости, когда это свойство отдавать я начинаю любить. Это буквально рисуется в нас, рождается в нас то, что относится к духовному. В любом случае, это называется чудом, потому что это от нас не зависит. Мы напрямую не можем привести к тому, чтобы это было в нас, а только косвенно. Стремимся к духовному, желая получить его, а в конечном счете оно воздействует на нас, что возвращает к источнику, воздействует так, что мы хотим это свойство. Не насладиться духовным, а само духовное. И поэтому эта система, она единственная. Все остальные методики, если мы проверим, мы в конечном счете раскроем, увидим, что все они работают на материальной выгоде. То есть на выгоде внутри желания получать. Здесь мы тоже стремимся к выгоде внутри желания получать, но тем временем пока получаем высший свет, который нас изменяет. Иначе мы стремились бы раскрыть будущий мир, то тоже ради получения. Что здесь плохого, да? А так мы говорим себе, и другим должны говорить, когда ты идешь давать лекцию, ты должен сказать: ребята, что это за жизнь? Это несносная. Жить в высшем мире намного лучше. Давайте пойдем туда, избавимся от всего этого, будем управлять судьбой. То, что называется делать жизнь, наслаждаться вечной жизнью, ощущением совершенства. Об этом я все время говорю, да? Потому что если я только желание получать, то чем я могу привлечь себя туда? Только с помощью таких соблазнов. Но тем временем они работают с этими соблазнами, но внутри самой методики привлекает высший свет, который воздействует. Если бы внутри этого не было света, возвращающего к источнику, то вся учеба, все эти вещи ничего бы не стоили. Поэтому Вальсалам пишет нам в предисловии к учению 10 сферот, что стоит изучать именно каббалистические книги, там заключен больший свет, что в процессе учебы мы должны стремиться достичь корня, знать то, что мы учим, соединиться с этим действием, и в этом самом ради получения, но вызываем свет, который изменяет нас.
4: Почему нашими действиями мы вызываем свет, возвращающий к источнику?
2: Почему с помощью наших действий именно мы вызываем высший свет, который возвращает к источнику? Потому что нет, человек не способен выйти за пределы желания получать. Он не способен, он действует, исходя из желания получать. Это понятно. Не будем обманывать себя. Но существует условие, когда я даже находясь в желании получать, я привлекаю свет. И это называется окружающий свет. Я не притягиваю с помощью желания экрана своего, но только с помощью желания. Только с помощью желания. И этот свет, хотя не может войти в меня, но находится рядом со мной и очищает килим. Теперь это желание должно быть очень особым. Именно к этому свету, к его источнику, стремиться к нему. Да? То есть, когда я изучаю книгу, которая называется «Каббалистическая книга», которая написана в источнике этого света, я тем самым пробуждаю этот свет на себя. Но этого не хватает. Каждый может открыть книгу и читать ее. Но мы, как он говорит, уже видели несколько изучающих, которые ничего не удостоились в результате своей учебы. То есть книга — это книга, можно в магазине, каждый может купить ее, да? Слава Богу, каждый умеет читать. Научиться этому языку тоже не проблема. Так почему же все-таки не каждый приходит к этому? Потому что это зависит от направления, куда мы устремляем свое сердце. Сердце означает желание, чтобы наше желание все-таки было направлено на восприятие этого света. Ради получения, чтобы мне было хорошо. Не ради отдачи, на это я не способен. Но я хочу, чтобы этот свет дал мне возможность соединиться с его источником. Готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть от всех остальных наслаждений. Это я организую для этого вокруг себя группу, которая говорит мне, что прийти к тем вещам, о которых мы читаем здесь, это самое важное в жизни, это наибольшая выгода, это самая лучшая лотерея, наивысший успех. Если группа так мне говорит, и я все время направлен на это, то этот свет мне светит и исправляет меня с большей силой. Все. А это называется больная любовь. Вплоть до того, что не позволяет мне уснуть. И от человека больше не требуется, потому что оно больше он не способен, если он желание получать. Разве он способен на что-то большее? Но пусть все его желание получать будет устремлено лишь на одно, что только этого хочу, на это мы способны. К этому мы должны прийти не более, чтобы мое желание не рассеивалось ни на секс, ни на еду, ни на деньги, ни на почести, ни на знания. Со знаниями проблема, когда человек начинает изучать науку Каббала лишь за тем, чтобы знать, не достичь это, пускай ради получения, а только знать. То есть не рассеиваться на все остальные желания, но только на это. Если я направляю свое желание получать, мне нечего больше делать с желанием. Желание остается желанием, наслаждение наслаждением, просто наслаждение я поменял от всевозможных одеяний этого мира и наслаждение, которое я себе представляю там. Ничего нам больше не нужно, мы не способны и не требуется от нас. А этот свет уже сам работает на человека, чтобы внести в наше желание получать какую-то, то, что называется, грязь, примесь, очарование святости. И тогда уже начинает своего рода подготовка, раздвоение в желание получать. Он хочет выйти, не хочет, знает об этом, не знает. Но потом происходит все-таки чудо выхода из Египта, переворот. получение другой природы. Это уже от нас не зависит и не требуется от нас. Мы обязаны привести себя к состоянию, когда мы будем готовы посреди ночи убежать из Египта. Вот и все. То есть работа в желании получать... Нет, не надо представлять себе, что я уже в отдаче, в намерении ради отдачи. Это мы изучаем теоретически. Что это за тот мир? Сейчас мы видим, насколько все эти действия относительно диеты, ограничений внешних, насколько все эти вещи, они приносят вред как раз каббалисту, потому что он может вести себя в иллюзию, что как будто его желание уже направлено на духовное. А на самом деле его желание не устремлено на духовное, просто он завязал глаза, заткнул уши, рот и нос, и не чувствует ничего, и только думает о духовном. Так что он стал этим праведником, он не исправил желание, а просто ограничил. Он как будто отрезал своего желания. У меня большое желание, я все отрезал, кроме малюсенькой части, когда я немного пью, ем, и тогда я желаю духовного. А все остальное желание, я не исправил его, чтобы стремиться к духовному, я просто отрезал от себя и выбросил. Я еще чувствую в этом, что я праведник. И что Бальсалам пишет? Больная любовью. Что это значит? Что лучше смерть, чем такая жизнь. Да, как состояние возлюбленного, как он описывает там на 70-й странице в письмах. Это значит, что я не желаю ничего, кроме своей возлюбленной. И все. Так что это называется, что я отрезал от всего своего желания все, и только в маленькой части я желаю этого. Так я не воспользовался тем единственным, что у меня есть для того, чтобы обрести высший мир. Желанием не пользуюсь. Поэтому любые ограничения, диета и не дышать, всевозможные техники, не знаю, как там называется. Понимаешь? Жизнь скромности, да, вот так вот, в кавычках. Все эти вещи только вредят. Они хороши для масс, хороши. Массы не собираются привести в высшие миры, поэтому чем скромнее, тем лучше. Пускай для них это будет символом, ведь они следуют за внешними проявлениями. А у нас эти внешние вещи по-настоящему вредят. Наше исправление должно быть исключительно внутренним.
1: Как?
2: Возьми человека, который начинает изучать Каббалу, он не начинает меньше хотеть есть, спать. Напротив, все его склонности только увеличиваются. А у человека, занимающегося не каббалой, не продвижением к духовному, а обыкновенным учением, наоборот. Обычно, наоборот. Желания постепенно исчезают. Да.
4: Но мы же тоже ограничиваем свои желания.
2: Ты говоришь так, то, что у нас происходит в любом случае, когда я нахожусь здесь, и я начинаю ощущать от группы и от книг, что это важно, я начинаю стремиться к этому. Группа как бы обязывает. Что значит обязывает? Дает мне другую шкалу ценностей. И у меня не остается просто времени ни на еду, ни на сон, ни на всякие другие удовольствия. Это не называется, что я ограничиваю себя внутри и не ограничиваю. Я себя не ограничиваю. Просто не остается у меня для этого ни сил и ничего. Но не то, чтобы я работал по методике, когда я ограничиваю себя, не даю себе, не в этом мои намерения. То, что я не успеваю, ну что поделаешь. Жалко, что не успеваю, да? Ладно. Ты спрашиваешь, по сути дела, как общество придет к исправлению, если мы видим, что для достижения исправлений нужна масса усилий, тяжелой работы и времени, буквально вкладываться так, что вся твоя жизнь только направлена на это. На самом ли деле это вообще такая вещь для всего народа Израиля или для всего мира, как мы изучаем, что это должно распространиться по всему миру, что это постижение Творца ведь для всех творений. И готово сейчас таким образом изначально. Мы должны сказать так. Есть всевозможные типы душ. Есть души, которые будут работать очень тяжело, как мы. А есть такие, которые будут пользоваться плодами работы этих душ. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя рубашка, ты пользуешься оптикой, очками, компьютером, всевозможными вещами. Кто-то ведь это развил, кто-то работал над этим, экспериментировал, чего только не делал. Сколько премудрости вложено в проектирование самой крошечной компьютерной микросхемы, а ты используешь его, чтобы послать письмо своей бабушке, да, по электронной почте. А какие умы над этим бились, просто ночами не спали, да? Так мы видим, что есть прослойка в нашем мире, когда занимаются чистой наукой, а затем разными разработками, пока это не сходит все ниже, а простой народ, скажем, 99%, уже пользуется плодами их работы. Также и в постижении Творца в науке Каббала есть души, которые работают над постижением, над сближением, над развитием методики, занимаются подготовкой для всех. А есть такие, которые придут, и, конечно, в меньшей мере воспользуются уже этим. Это будет для них уже готово. И это 99% тоже от населения. Точно так же, как мы видим в этом мире с наукой, техникой и всем остальным. Изобрели некое лекарство, разработали лекарство, да? Работали там в какой-то маленькой лаборатории, 10 человек, а потом лекарство пришло в мир. И все, и весь мир пользуется этим, да? То есть мы все устроены согласно с нашими душами, а души наши представляют собой как бы пирамиду. Есть части более как бы важные и развитые, а есть менее, есть еще менее. Это все один организм, где никакая часть не является лишней, любая часть важна, но у них другая роль, более высокая, более передовая, чем у других. Одно соответствует другому. Ты знаешь, кем лучше быть? Если ты спросишь меня, мне иногда хочется быть там первобытным дикарем где-то в джунглях, который задрал там, не знаю, какую-то зверушку, съел ее, и слава Богу, хорошо. Или белые путешественники приедут, тогда еды хватит на весь месяц. А? Чего еще там надо? А с другой стороны, это жизнь. Это существование, все относительно. Человеку не нужно думать об этом, потому что наш сосуд устроен таким образом, что если ты достигаешь цели и наполняешь свое кли, ты не чувствуешь ничего меньше по сравнению с другими, а ты, наоборот, обнаруживаешь свою исключительность, насколько ты неповторим в своем соединении с корнем. Ведь соединиться в этом месте с этим корнем, с Творцом, только ты можешь, понимаешь? И тогда у тебя ощущение исключительности, вечности. И действительно, насколько ты — это только ты. И неважно, на каком уровне как бы твоя душа среди всех остальных душ находится. А потом это вообще становится как свет бесконечности в виде круга, да? Что вообще все различия исчезают. Но сейчас, что я могу что-то сделать без Бальсулама, Раби Шимона, Ари, без всех этих великих? Кто есть, что я? Или я возьму какого-нибудь маленького ученика, он что-то сможет сделать без меня, и по отношению к нему я большой? И так далее. Да.
4: Так говорите, общество будет пользоваться тем, что мы подготовим. А чем именно они будут пользоваться?
2: Мы готовим себя к тому, чтобы быть служащими общества. Это первое, и это обязательно должно быть. Потому что духовный закон таков. И если я не даю, я не могу получать. И если я не провожу то, что есть во мне, не входит в меня какая-то добавка. Как ходят цвета в келим? Ты видишь, цвет нефиш входит в кли кетера. Ты хочешь немного больше? Сделай, пожалуйста, другое кли, хохма, и тогда цвет нефиш спускается в кли хохма, а цвет рох входит в кли хетер. Ты должен все время работать, передавая, все время передавая, чтобы через тебя это распространялось дальше, или в распространении, или возвращение к Творцу. Это то же самое, или товарищам по группе. Ты должен все время работать с тем, что вне тебя. И мы этим готовим базу для всего мира. И этим ты строишь и себя также. И не может быть одно без другого. Как мы работаем с Творцом? Пока я не найду в нем хисарон, и мой хисарон будет наполнить его хисарон, тогда я получаю наслаждение для того, чтобы наполнить его этим наслаждением, которое я чувствую, что наслаждение. Если я не работаю таким образом, что я наполняю его вне себя, тогда в меня ничего не входит, кроме животных наслаждений, которые можно получать в этом мире без экрана, без намерения ради отдачи. То есть распространение, продолжение дальше — это духовный закон. Ты никогда не получишь больше, чем ты можешь получить в этом мире, если это не будет ради отдачи. Поэтому то, что мы распространяем, мы, по сути дела, растем. И кроме того, с помощью того, что есть здесь еще много других вещей, что с помощью того, что ты это делаешь, ты, по сути дела, входишь в систему Творца, а не в систему творения. Если я собираюсь объяснить человечеству, кто такой Творец, да? Я распространяющий его. Я не просто распространяю науку Каббала, да? Я дистрибьютор Творца. Я работаю у него. Тем, что подаю его всему миру. И я уже не работаю, он там, а я здесь. Я с его стороны как бы по отношению к всему миру. Это совсем другие отношения. И поэтому наша работа в этом, она наиболее эффективна. И может быть, что это возьмет смену одного поколения или двух, пока это принесет плоды. Но на самом деле мы первое поколение, которое занимается этим. ты видишь, насколько это еще начало, мы еще не видим, но увидим еще. Насколько свыше нас обязывают это делать. Сейчас принуждают тем, что дают немного желаний, и что-то вокруг нас организовывает мир так, чтобы каждый чувствовал себя потерявшим путь и полностью потерявшим понимание происходящего, и нет никакой идеологии, ради чего жизнь, то есть жить. То есть мир начинает понимать, что ему незачем существовать. Нет у него знания, нет цели, ничего. И тогда у них будет как бы предварительное кли перед нашим ощущением. Прежде чем мы придем к ним, они уже захотят это получить. Скажем, с полслова, и все уже. О, этого мы ждали. Так они будут реагировать. Так это и будет. А с другой стороны, нам не стоит этого так дожидаться, потому что этим мы запаздываем. Но так оно происходит. Пока что мир гораздо больше продвигается в ощущении хисарона, недостатка в цели, то, что мы можем прийти к нему и дать ему это. Все. Давид, ну ты хотел что-то спросить, да. А забыл уже. Да?
4: Говорят, материальное это желание получать. Получать имеется в виду получать. Я хочу дом побольше, машину получше, костюм покрасивее. Но все материальное, зачем мне это все? Мне же нужно духовное. Праведники прошлых поколений достигали на высших ступеней, имея крохотное жилье, полторы комнаты. Так что же?
2: Я тебя не понимаю. Ты говоришь, я в своем мире хочу больше, дом побольше, еду получше, получше одежду, машину, да, всего побольше. То есть желание получить больше. А есть люди, которые довольствуются тем, что есть у них, и хотят духовное. А зачем тебе духовное? То есть ты думаешь, что почему у меня есть желание к таким вещам? Лучше бы у меня было желание к чему-то большему. Ну, скажем, я люблю играть в футбол. Для меня это все мое наслаждение. Я живу от субботы к субботе, да? Каждая суббота — это футбол, да? Я хочу, чтобы было у меня желание быть профессором. Профессоров уважают, провожают взглядом, смотри, это профессор. И футболистов тоже уважают, да? И даже больше, чем профессоров. Ну, скажем, да? Так что же ты выбираешь? Большее наслаждение. В чем твоя проблема? Так о чем ты должен сожалеть? О том, что нет у тебя желания быть профессором. А есть только желание играть в нарды, скажем, да?
1: Ну.
2: Так нет в этом никакого сожаления. Ты можешь начать сейчас посещать всякие группы, места, мелкие фирмы, пойти в открытый университет, разные вещи, да? И там вооружиться желанием быть профессором. Настолько станет у тебя, что ты забросишь и нарды, свои футбол, засядешь за книги и придешь к тому, чтобы стать профессором. Что говорят? Скажем, я хочу похудеть. Тебе говорят, дружище, ты сам не способен. И да, все эти удовольствия, все, что перед тобой, ты не можешь отрешиться от этого. Жаль времени. Твоя сила слишком мала в сравнении с наслаждениями, которые мир предлагает тебе. Если бы ты жил там в какой-то деревне, где у тебя там кроме немного молока, мяса, хлеба, кроме этого нет у тебя ничего естественной вещи. Да? Не там полуфабрикаты. Так это нормально. Но если ты живешь в городе, тебе ничто не поможет. Что же делать? Тебе нужно общество. Есть общество, как оно называется там? Похудение. Такая большая организация. И вот ты собираешься им заплатить. Подумать только, какая глупость платить им за то, чтобы послушать лекции, насколько они хорошо быть толстым. Это приводит к болезням, к разным вещам. Я организовываю вокруг себя группу, общество. Да, я знаю, как это работает. Есть у меня это дома, да? Они начинают звонить друг другу и рассказывают, прежде чем мы это изобрели, ухитрились за весь день не обойтись лишь кусочком помидора, да, и никаких жиров. Это работает, влияет на человека. Так это не против желания получать, мы видим. Это просто выбрать наслаждение больше, чем раньше. Вот и все. Так в чем же твоя проблема, чтобы стать праведником? Ты говоришь, хочу быть праведником. Есть люди, все время сидят, учат, они праведники. Я не понимаю, когда ты смотришь на них, что хорошего в этом? Скажи мне. Что ты раскрываешь хорошего в этом? Он худой, он здоровее. А, говорят о нем. А затем сделают ему такие похороны, что на самом деле стоит всю жизнь так трудно работать, чтобы заслужить такие похороны. Скажи мне, что ты смотришь на праведника и хочешь быть на его месте? Есть — почти не ест. Спит — почти не спит. Дом — ничего нет. Что это? Что это для тебя? Что значит, что быть хорошо на его месте? Скажи. Так давай сделаем так. Что он делает, этот праведник? Он просто сидит и все время учится. Так? Так. Ну, слава Богу, у тебя есть такая возможность. Давай мне свою квартиру, я дам тебе взамен этого 1,5 комнаты. Дай мне свою одежду, получишь халат, как у него. Я устрою тебе место, там, чтобы там сидел, учился в уголочке. Будь как он, в чем проблема? Я спрашиваю, а в чем проблема? Сейчас за пару минут организуем тебе такие условия. Ну,
4: я не продвинусь.
2: Что значит не продвинешься? Будешь как он. Когда ты смотришь на праведника, что ты видишь со стороны? Не ест, не пьет, сидит в углу, учит Тору. Сделаем тебе это. В чем проблема? Чего тебе будет еще не хватать? Ну? Вот так, да? Что? Чтобы о тебе говорили, что ты праведник? Будем говорить, сделаем тебе рекламную кампанию. Повсюду будут говорить о тебе, что ты праведник. Каббалист еще скажет о тебе. Скажи. Это серьезно, я спрашиваю? Не просто так? Ну? Что еще есть в этом, когда ты говоришь?
4: Ну, не слово праведника, а вот способность отказаться от всего.
2: Я скажу тебе, почему. Может быть, что этот на самом деле человек в таких свойствах, что он ничего не хочет от этого, но пришел в своем внутреннем исправлении, что хочет быть только слиться со своими книгами.
4: Ну, уважение.
2: Но он получает удовольствие этого, а ты от своего. Что тут особенного? Есть люди, которые не едят, не пьют, а занимаются только политикой. Хочу быть премьер-министром, никак не меньше. Меньше этого уже ничего не стоит. Так что?
4: Но он ищет славы.
2: Ну что он ищет славы? А тот этот праведник ищет чего-то другого. Ему хорошо так, есть у него внутренняя склонность к этому от природы. Скажи мне, я просто не понимаю. На самом деле, есть в тебе что-то, что ты завидуешь ему, хочешь быть как он. Ну что это? Чему ты завидуешь? Это, наверное, нельзя купить за деньги. Нельзя. Так что же это? Что? Что?
4: Сколько в нем мудрости отличается от всего мира? Ну, трудно понять. Вот у меня сосед есть. Всю жизнь голубями занимается. Представляете? Голубями. У него там две огромные клетки, там разводят голубей. В этом вся его жизнь.
2: Я знаю, это как раз было и у меня тоже. Не у меня, то и что, и еще и съедает их, нет? Нет, почему? Голубей можно есть. У меня в Рыховате был один йеменец. В Рыховате был приятель, мой сосед, йеменец. Да, он их ел и также продавал их. Но это все нормально, да? Да-да, я знаю. Я очень хорошо знал, что такое голуби. Ладно, но ты видишь, каждый со своими делами. И этот праведник, и ты тоже. Не страшно. Все складывается в желание.

0: не получать. Мы изучаем... О, меня даже спрашивают из Америки. Как происходит так, что вследствие того, что я участвую в уроках, я начинаю больше есть? Хотеть есть. А после виртуального урока из Америки он спрашивает, я просто пожираю все. Виртуально он говорит, но обычный урок я просто голодаю, но после виртуального это просто ужас.
1: Мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Очень особенный урок, очень понимающий. Я очень впечатлился от того, как мы должны относиться как бы к внешней работе, к действиям, которые обычны для нашего желания получать, и как именно из этого сделать проверку, и как усиливать нашу связь, и что движет нами.
1: Мы много учили о желании получать, а у нас снова всей нашей работы, всего нашего продвижения. Мы ничего делать с этим не можем не ограничить, ничего и не поможет. А то надо думать, как его настраивать и направлять на духовное. Для этого нужно окружение. Это те, кто там кружок похудения, где они там друг другу накачивают.
0: Да, окружение — это важно, чтобы оно действовало, влияло на меня так, чтобы я пришел к потребности, в желании отдавать, которого у меня нет. И это я могу получить только от окружения. И я также должен придать важность этому и в конечном счете привести к воздействию окружающего света на меня.
1: Мы слышали, насколько надо быть чувствительным и обращать внимание на намерение, потому что есть те, кто делает без намерения или с намерением. Кто-то вредит этим, кто-то не вредит, но все это зависит только от намерения.
0: Да, я слышал, что нечего сравнивать себя, что я нахожусь в удаче, но нужно прийти к желанию, прийти к духовному. Из самого большого желания ради получения, больше всех целей в жизни, самой жизни, больше всех желаний и наслаждений в этом мире, больше всего этого мира вообще. Это только с помощью группы. И это то, что можно взять с этого урока в десятку, и если на самом деле эти примеры мы транслируем друг другу, если мы строим это окружение в десятке, которое говорит человеку все время, нет в жизни ничего больше, кроме как прийти к духовному.
1: Базовый вопрос для меня: какое наслаждение я хочу от всего этого?
0: Да, Рав начал урок с того, что он сказал, что все зависит от желания. И если нет желания, невозможно ничего воспринять. И тогда проблема заключается в том, как развить такое состояние, когда желание будет предварять, а развить такое желание можно только с помощью особого кли, который называется верой.
1: Весь урок вокруг одной и той же точки, что если я не обрету веру, намерение к свойству отдачи, я никогда не смогу почувствовать то, что есть снаружи от меня. И это и есть тот самый момент, что в каждом состоянии мы в первую очередь должны выстроить намерение, чтобы ощутить килим, отдачу.
0: Да, мы учили, насколько желание получать ограничено, и приходящий существует благодаря своим пяти органам материальных чувств.

0: ними для желания получать. И что в этом нет ни смысла, да и вообще ничего.
1: Я впечатлился в начале урока от кота Крупника. У меня тоже есть кошка дома, и я хорошо знаю эту тему. И возникает вопрос, на самом деле, как развить духовное чувство этого особого кли, особое кли, которое называется веры. Рав назвал шестым чувством, потребностью в духовном, потому что без этой потребности останемся котами.
0: Надо вызвать воздействие света, воздействие окружающего света во всех действиях, во всем, что это он может поменять нас, и чтобы желание было направлено только на это, как бы притягивать этот свет.
1: Мы слышали, что значит отдача ради отдачи. Я делаю все, что я хочу, а наслаждение, которое я чувствую наслаждение в нем. Я отдаю и даю и тем, что мое наслаждение в нем. И мы учили, что такое получение ради отдачи, когда я чувствую, что...
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках нашей подготовки к Конгрессу «Пробуждаем снизу» мы пройдем то, что мы учили на уроке, особые отрывки, которые связаны с темой Конгресса. Мы пройдем эти отрывки сегодня, мы пробуждаем снизу, мы не ждем Конгресса, а уже входим в это сейчас, в этот момент. Мы знаем, что у нас есть процесс, мы регистрируемся на Конгресс, входим, изучаем контент, потому что это очень актуальная тема.
2: Да, это актуально и важно. От этого зависит наш успех, если мы будем говорить об успехе. Да, согласно тому, что было на уроке, и мы хотим, что действительно мы сделали такое действие, чтобы это действие нас подготовило к Конгрессу. И для этого мы почитаем отрывки. Да, то, с чем мы столкнулись на уроке, и постараемся ощутить их глубину, чтобы возбудить эту потребность.
1: Да, начнем уже с первого отрывка, который мы слышали на уроке. Рав сказал нам так: то, что мы сегодня делаем, тоже перед концом исправления, ты будешь работать с теми же келим, которые ты развиваешь сейчас. И поэтому не нужно пренебрегать этими этапами, которые мы проходим. И нам кажется, что через месяц или два, или через год они прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Это требует времени. Вдруг есть этапы, когда мы очень быстро продвигаемся. Вдруг есть этапы, когда вроде бы ничего не происходит. Мы не можем правильно измерять, где на самом деле продвижение. Но мы знаем, что мы приходим на конгресс, на региональный конгресс, и мы все-таки хотим ускорять время. Так мы входим в первый семинар, обсуждая вопрос, чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке. Чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке? 6 минут, пожалуйста.
2: Региональный конгресс как бы может дать нам новый источник важности цели. То есть насколько мы можем в десятке достичь важности друг от друга, примерами, товарищей, нашей работой, то у нас сейчас есть возможность получить эту важность снаружи и завести это в десятку, да, чтобы включиться во все десятки.
1: Да, как раскрыть то, что вне нас. Мы хотим взрастить келим, чтобы включить это.
2: За 3 дня можно дать важность всему региону. Насколько важна цель, насколько величие Творца — это вещь самая важная в жизни. Насколько мы пропитываемся утренними уроками в десятке, можно это дать всем товарищам, которые находятся на конгрессе.
1: Как это регионально, расширяем это общее желание, то самое кли, о котором мы говорили на уроке, то самое кли веры, мы благодаря этому увеличиваем потребность в помощи Творца.
2: И вот расширяясь, мы сможем включиться в остальные желания и намерения, и так обогатить нашу десятку и ускорить ее развитие.
1: Да, подготовка к региональному конгрессу. И, конечно же, на самом конгрессе мы получим новые ощущения, как мы можем расти как группа, как регион, как кли, который мы хотим продолжать укреплять по отношению ко всему, что мы хотим постичь и расти в этом в ближайшие годы, вообще в будущем.
2: Мы слышали на уроке, что наша работа — это создать хиссарон, потребность, кли, вере. Также слышали на уроке, что духовный кли — это то, что передает дальше. Не только получает для себя, но передает дальше. Поэтому региональный конгресс — это дальше передать свет. И
1: на конгрессе мы будем привлекать свет с помощью наших усилий объединиться. И это ускорение только с помощью света.
2: Мы слышали о том, чтобы давать подарки товарищам. И на этом конгрессе мы будем в поле благословенным Творцом. То есть все желания, все, что делали товарищи, мы просто проникнемся всем этим. Просто нет слов, насколько какой-то подарок, но бесконечный. И тебя все заводят в рай, и все, бери что хочешь, неси в десятку.
1: Да, все продвижение с помощью света, но свет мы привлекаем желанием. Желание мы строим с помощью группы. И на региональном конгрессе все дело в том, что этот регион, что все окружение не находится само по себе. Есть окружение. Вопросы, все ли пользуются этим окружением, пользуемся ли мы вместе этим окружением, когда нас много десяток. И поэтому это возможность думать и выстроить это окружение, чтобы оно укрепляло нас, кроме того, что способна одна десятка сделать.
2: У нас есть возможность действовать как единый организм по отношению к другим как бы субъектам в группе.
1: И в особенности десятки, которые находятся физически в такой большой группе на утреннем уроке, есть возможность передать это впечатление каждому региону в мире, показывая, насколько цель может быть реализована только в нашем желании, насколько мы пожелаем, группа станет больше и сильнее.
2: На таком широком собрании мы можем привести в большее соответствие желания к Творцу, еще больше и больше сближаться. В этом общем желании мы увеличиваем вот это приближение еще больше и больше.
1: Да, и рост вследствие того, что мы получаем материалы извне, и в тот момент, когда мы включаемся во что-то большее, как региональный конгресс, мы получаем все необходимое для роста в десятке, где есть уже механизмы обработки, то, что получаем, и в результате этого расти.
2: Ну, правильно, из объединения, выяснений, которые мы делаем, мы получаем еще возможности обогатить и группу, и десятку, и мы это все ждем, ожидаем.
1: Также чувствую, что именно благодаря тому, что мы будем не в одном месте, а частью в Соединенных Штатах, Яков в Германии, большинство здесь, это даст нам как раз возможность думать, как взять все это и вернуть все обратно в десятку.
2: Так, мы слышали от фокус-группы, насколько конгресс — это возможность, просто такой двигатель, который мы можем использовать, что еще притягивать окружающий свет. Много света ждет нас на конгрессе. И Раф нам сказал на уроке, что помимо окружающего света нам больше ничего не нужно, нам надо просто настроить себя, или нашими словами, пробуждать желание к нему. Давайте прочитаем следующий отрывок из урока, который мы слышали, и постараемся настроить себя на тот самый свет и возбудить его между нами. Раф сказал так: «Я хочу от этого света соединиться с его источником, готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть всех остальных наслаждений. Это я организую этим группу вокруг себя, который говорит, чтобы прийти к тем вещам, которые мы изучаем, здесь это самое важное в жизни, это самый большой выигрыш, это самая лучшая лотерея, самый огромный успех. А теперь мы хотим на основе вот этих слов и на базе нашей подготовки постараться выяснить между нами, что для того, чтобы удостоиться такого выигрыша и самого большого успеха, о чем Рав сказал, мы хотим, чтобы каждый поделился в десятке, что на него воздействует сильнее всего, чтобы удостоиться этому успеха, этого добиться этого выигрыша. 6 минут.
1: Для того, чтобы достичь успеха, я хочу показывать, видеть хорошие примеры со стороны товарищей преданности, любви, буквально полной отдачи и раскрытого сердца. И мы учим, что на примерах я могу учиться, и это будет самым большим подарком, если мы добавим именно в этом.
2: Когда-то мы говорили о товарище там, смотрите, это вот это сделал, этот вот такой вот, и все было направлено на отдельных людей, да, успешных в группе. Сегодня я обращаю внимание уже на десятки, и я обратил внимание, что эгоизм может перечеркнуть важность товарища. А у него там условия где-то получше, у другого там еще что-то. Но десятку ты не можешь перечеркнуть. И хотя это трудно в десятке объединиться, вместе принимать решения, увеличивать цель вместе, но я, когда я вижу успех десятки, то это уже невозможно перечеркнуть. Это дает огонь.
1: Как мы покажем другим хорошие примеры?
2: То, что на меня воздействует сильнее всего, это как в других десятках, в других группах, видеть то, как они, как у них величие Творца осуществляется в течение дня, как каждый и все вместе строят новое такое продвижение.
1: Человек, да поможет ближнему, там, где ты чувствуешь, что есть забота, не обязан это видеть собственными глазами, а в ощущении, где ты видишь, что товарищи заботятся буквально внутренне об этом месте, о товарищах, там, где они требуют, там, где есть усилия помочь товарищам. Там это как раз пробуждает сердце.
2: Ощущение, что каждый из нас дает, и что есть еще место для работы, усилия приложить, что-то подготовить для товарищей. Как бы все время вот этот вот поиск товарища, то, что товарищ показывает, где еще можно вложиться.
1: Желание Творца по отношению к нам. Как успех и прибыль, это как раз то, что мы не способны воспринять, но то, что наверняка, если мы укрепим друг друга, чтобы получить силу, важность, величие цели, мы сможем получить большие силы для того, чтобы уступать, то есть не быть в мыслях о себе, а в отдаче тому, что нужно группе, и просто в вбросить себя в этот океан групп.
2: То, что на меня влияет, это радость. Да, на этом пути, да? Ты показывай, да, как улыбаются. Ну, улыбнись. Мы не на Виа Долороза, там, не крест на себе тащим. А это самое замечательное такое путешествие. И мы радуемся каждый день, что мы на этом пути с этими товарищами, с каббалистами, с Равом. и будет еще и еще только лучше.
1: Я хочу, чтобы товарищи дали мне величие и важность молитвы. Мы слышали, откуда все исходит, оттуда. Мне все время нужно напоминалки, все время. Напоминалки о десятке — это самый большой подарок, что дворец.
2: А по правде говоря, из-за опыта, то, что на меня конкретно действует. Вот это наша подготовка. Сколько я вкладываю в группу, в конгресс, вот как я с этой подготовки прихожу, и я впечатляюсь, да, насколько товарищи вкладываются еще больше, дают больше, больше отдачи, тогда появляется зависть.
1: Наше горючее величие Творца, так мы хотим быть двигателем величия Творца и добавить что-то к общему величию Творца в Творца.
2: И вот с этим двигателем мы совершаем большую подготовку к конгрессу. Разные игры готовим, культурные вещи, разные средства, только для того, чтобы увеличивать важность нашей цели.
1: Ты движим стремлением, там, где ты чувствуешь тепло, ты хочешь быть там. Не там, где выгода, а там, где есть отдача, там я хочу быть.
2: Я присоединяюсь к желанию Шауля. Радость, улыбка, это стремление, это все воздействует на каждого. И в этом у нас все получится.
1: Любое впечатление, которое выведет нас из себя, это дополнительные силы молитвы. Да, и так мы видим, что мы на самом деле чувствуем, что у каждого есть своя потребность в том, как пробудить себя снизу. И мы из этой темы пробуждаем снизу, прочитаем отрывок из того, что написал Рабаш, и это будет Тора прокаженного. Он говорит нам так, Рабаш, для каждого нужна для всего нужно пробуждение снизу. Это приводит его к желанию и стремлению. Потому что не могут дать человека то, чего он не хочет. Потому что даже если он получит это, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. Еще раз. Для всего нужно пробуждение снизу, потому что это приносит ему желание и потребность к этому. Потому что не могут человеку дать что-то, чего он не хочет. Потому что даже если он это получит, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. И сейчас у нас задание в десятках — выстроить вместе дневное задание, которое приведет нас к пробуждению снизу. И на полном серьезе, так, чтобы все согласились в десятке, что это задание, которое пробудет нас снизу. Поднимать идеи, сплотиться, пока это не приведет к очень точному заданию, которое будет весь день пробуждать нас снизу. Дадим на это 8 минут. Выстроим вместе дневное задание, которое приведет к пробуждению снизу.
2: Запишите, потом мы захотим просто услышать то, что вы записали, что у вас возникло, да, чтобы мы все потом могли включиться друг в друга. Пожалуйста.
1: Еще прежде, чем мы составим какое-то задание, мы должны прийти к внутренней подготовке. Так мы предварим обсуждение, которое мы сделаем в течение дня вокруг этого. Может быть, заданием, что мы напишем что-то, или может быть, чтобы мы пришли к рекомендации что-то сделать, чтобы стать сильнее.
2: Вчера я не смог поучаствовать на встрече в 10:30, потом послушал запись, и так впечатлило меня то, что Гавриил сказал о молитве. Что это единственное средство для того, чтобы пробудить Творца снизу. Тогда Он будет пробуждать нас сверху, свыше. Мне кажется, что дневное задание на день должно быть молитва.
1: Да, мы сегодня слышали, что мы должны прийти к ощущению потребности в желании отдавать. И что мы можем вызвать друг у друга важность этого. И я думаю, что это стоит взять как задание, что мы должны прийти к этому ощущению потребности, желания отдавать, и прийти к молитве, к этой просьбе.
2: Да, можно сказать так вот, каждый час, каждый товарищ на то время, сколько он хочет, да, и может просто поднимать молитву, так чтобы у всех товарищей было общее намерение к Творцу.
1: Да, есть цель. И как прийти к этой цели? Так задание, что нам сделать для того, чтобы прийти к этому. И задание должно включать какое-то взаимодействие между нами, не только внутреннее, потому что, может быть, в конце дня я этого не сделал, потому что был отключен. Так как мы это сделаем? И если я продолжу Несси, который сейчас говорил, так недостаточно, чтобы каждый там молился или находился в каких-то намерениях. Может быть, каждый час писать несколько слов для товарищей, может быть, цитата с урока, может быть, от себя несколько слов, одну строчку. Почему? Потому что я вижу, что все товарищи в намерении, тогда я нахожусь в окружении, и никто не забыл, и есть причина не забывать, и тогда есть такая материальная, может быть, база, но она создает связь.
2: Внутри нас есть такая потребность. Нет, конечно же, молиться, но прийти к истинной, настоящей молитве, чтобы была настоящая потребность.
1: Да, можно также пользоваться наставлением Рава, который говорил сегодня о теме потребности, как развить потребность, чтобы она была, прежде чем мы почувствовали что-то. Так нужно развить потребность к восприятию. Есть особая кли, которая называется верой. Так можно в течение дня. И на наших встречах и в течение дня выяснить, как мы обретаем кли веры. И тогда не нужно не брать день отпуска.
2: Я бы тоже добавил то, где мы развиваем чувствительность. И через это мы помогаем друг другу, и нам удается тем самым создать кли, который будет тем самым правильным кли для ответа на молитву.
1: Я подытожу то, что сказали товарищи.
3: Майя холле уре ротану.
1: Что может пробудить нас? Задание вокруг общей молитвы — прийти к ощущению потребности в отдаче. Каждый час каждый товарищ поднимает молитву в общем намерении. Что мы делаем, чтобы прийти к правильной молитве? Каждый пишет в чат то, что пробуждает его и показывает товарищам, что его сердце заботится и приходит к молитве и к потребности в настоящей молитве, к восприятию в чувстве. Как я сегодня реализую себя, развивать чувства через один помогает другому через кли молитвы. Многие товарищи говорили о молитве, я думаю, что наше дневное задание может быть просто в том, что каждый выражает хисарон. Можно даже в чате, каждый почувствует молитву в сердце товарища, и вследствие этого у нас будет общая молитва.
2: Ну да, и в продолжение этого просто заполнить нашу потребность, да, в том, что понять, какова наша просьба к Творцу, чтобы поднимать важность выйти из себя, и каждый обязуется каким-то образом, что он как-то что-то там добавляет помимо поверх обычного, да, во всей подготовке до конгресса, и на конгресс тоже прикладывает все усилия, чтобы мог включиться и стать той самой силой, которая добавляет всем. Так, у нас осталась минута подвести итоги этого задания.
1: Хорошо, Огнец у нас подведет итоги и пошлет нам, но я думаю, что это вокруг общей молитвы, чтобы было у нас хисронг свойство отдачи, это будет, по сути дела, нашей подготовкой к конгрессу.
2: Ну, мне нечего добавить. Алекс уже подвел как бы итог. Мы действительно должны прийти к молитве, к нашей молитве, к общей молитве, молитве десятки.
1: У нас есть трапеза в четверг. Давайте сделаем пир радость. Как у нас было на торжестве царя.
2: Но чтобы прийти к молитве, каждый должен приложить усилия. И это мы хотим возбудить друг в друге, вот это вот усилие, чтобы человек с помощью этого пришел к молитве.
1: Да, друзья, сейчас пришло время поделиться дневными заданиями. И это пробудет все мировое кли. Итак, первая десятка, которая хочет поделиться с нами. Да, 500, пожалуйста.
2: Мы в течение дня поделимся на пары, и каждая пара будет думать, какой особый подарок она может дать десятке, и даст.
1: Удачи, Нью-Йорк 3.
4: Today we're going to ask for the ability to give to our friends.
1: Сегодня попросим возможность отдавать товарищам. И немного от себя.
5: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок каждому товарищу десятки и отправим, либо скажем воодушевление.
0: Туда, пити хадесер, кен.
2: Мы решили сделать как можно больше действий, которые сближают, радуют. Песни, трапезы. У каждого есть в WhatsApp нечто, что он пишет от себя десятки, что его волнует. Да, и вот весь день будем в этом.
0: Латин 8.
1: Удачи, Латин 8, пожалуйста.
6: Sí, hola amigos, estarles recordando a todos los amigos por todas las actividades que se estén realizando durante el
1: día. Мы напомним товарищу обо всех действиях, которые мы делаем в течение дня, для того, чтобы мы могли быть объединенными во всех этих действиях. И тогда сможем выстроить силу между нами для того, чтобы отдавать лихаим, друзья. Спасибо.
2: 5:23. У нас было интересное выяснение. Сначала мы пришли к согласию, а потом решили вот так. Как привлекать свет, возвращающий к источнику? Что это, возвращающий к источнику? Что означает источник? И где я нахожусь, и что я должен поменять для того, чтобы прийти? То есть выяснить, как прийти к необходимости к этому. Товарищ сказал, надо стать мастерами, чтобы прийти свет.
7: Да, Хаверим, сегодня у нас было много противоречий в десятке, и поэтому мы пришли к единому мнению и весь день быть в благодарности, писать об этом, говорить, встречаться, только благодарить и ничего больше. Спасибо.
0: То да, Макис 22.
2: Мак 22.
8: Да, мы к такому интересному пришли варианту, чтобы каждый товарищ записал видео, где он собирается участвовать на конгрессе, как он готовится, чем впечатляется, и вот выложить это, выкладывать это в нашем общем чате, чтобы вот впечатлить товарищей. Спасибо.
0: То да, Реховот, бабакаша.
9: То да.
1: Спасибо. Сегодня в 5 часов у нас есть встреча мужчин в центре, и мы постараемся поднять важность, потому что нам нужен каждый, все десятки. Будем помогать, соединимся и добьемся успеха с Божьей помощью. Большое спасибо, друзья. Огромное впечатление, дух пробуждения снизу. И мы напоминание регионального конгресса пробуждаем снизу. Будем слушать другую группу из израильского мирового кли, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу. А сегодня мы начинаем с группы Кармиэль, пожалуйста.
10: Бокер тов, кли олами якар.
2: Доброе утро, дорогой мировой кли. Это не группа Кармиэль, это северное крыло. Да, тут все северные группы объединяются. И Груи, Хайфа, от города Наире, Кармель, Кирьят Шмона, Твери и другие города, и разные деревушки, все, что вокруг. И мы слышали на уроке, что мы должны служить обществу. Это наша задача и ощущение. Трудно как бы выразить словами, потому что есть такое волнение здесь, на севере. И со стороны женщин тоже, которые ведут нас и направляют нас. И мы, мужчины, сосредоточены на разных мероприятиях, готовим место. Сейчас скоро вы увидите и клип, то, что подготовили для нас. И мы надеемся увидеть то, как это кли живет и дышит. Мы раньше как бы собрались в десятках, а сейчас мы вот расширились на всех. Давайте посмотрим клип, чтобы передать вот это ощущение.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «Итору его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты. Пожалуйста. И Тору его изучает он.
1: В Торе
0: Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в ешиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе. Когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть рабби или наставник, заставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье. Когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные им.
2: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только к Торе Творца желание его, то есть это Тора Творца, а не Тора творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия, И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из Матаны в Нахлиэль. Следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
2: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полной, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
2: Получается, что он испытывает неприятные чувства. Но все-таки еще не страшно, ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания. Дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что

0: любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Уна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
1: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее. А теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Следует спросить. Первое, а что добавляет к изобилию и богатству? Праведность его пребывает вовеки. Человеку достаточно, если за труды его ему дадут изобилие и богатство. Зачем ему праведность? И что он выиграет от того, что праведность его пребывает вовеки? Второе. В чем разногласие между Равом Хуной и Равом Хиздой? Известно, что работа должна прийти к совершенству цели, для которой человек и был создан, что называется «насладить свои создания». То есть человек должен получить все высшие наслаждения.
0: А чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. А чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
1: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которую он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова «Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки». Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
0: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер. После этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно. Ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объединить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
1: Ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю, этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь в иудаизм. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы он спас их от этого злого Амана.
0: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет. И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца — насладить свои создания. То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. Это, как сказал мой отец и учитель, называется «Светам Аманов Келим Мордыхая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.

0: сами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
1: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
0: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава от 18 марта 2003 года.
2: Тавшинхавав Бихвар Саба. Маза Бихвар Саба. Ле Замянень, ле Рэби, а я Гамахшав Кило, Каям. Койлиль Бихвар Саба. Не, Давид. Еш Койлиль Бихвар Саба. А не Лазухар Бейзе.
1: Та статья была написана.
2: А не в Павло Итишам.
1: А в Павло. Относительно места изучения. В Кварсабе. Написано, что это было в Кварсабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес Эбет Шемеш, в Пальмахим. Кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварсабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Мы изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события, то, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть 5 органов ощущений с помощью естественных 5 органов чувств. Если, слава Богу, у человека есть все 5, за всем этим стоит желание получать воспринимает все, что воспринимают его 5 органов чувств, воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у них да не видят, я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу ни видеть, ни слышать и не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, 5 органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы мог понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через 5 органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные

0: Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь, они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. Воспринять — это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется. И трудность в том, что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Баля Сулама. Мелодии будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот, как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда Крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
1: То есть
0: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, но больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность. Понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет Мордехая в Келим Амана? Об этом он и говорит. О различии между подарком, приобретением, постижением. Для подарка нам не нужно предварительных келим. Но так невозможно достичь цели.

0: Есть шилот, есть порбе афханочель, митцва.
1: Есть вопросы? Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
2: Что значит желать веру?
0: Я
1: тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно, и предыдущих круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжать путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов. Когда я наконец начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока я не обработаю хорошенько желание получать, имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути в скрытии, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далекое от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти, то есть уже чувствует немножко давление от Ормакиев, окружающего света, и влечение к высшему свету. Вот тогда он, это подводит его к состоянию, что он действительно считает, что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
0: Мамаш аргашата мицука.
1: Аргашата просто ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Вот его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да, внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть. Как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести. Все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным, внутри желания получать, чувствовать необходимость желания отдавать. Ну, нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.
2: Во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что в точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что, вот это, что мы делаем такие-то, такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то, таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай что, все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келимами, с которым мы сейчас работаем, мы будем работать и потом, до самого конца исправления. Ты будешь работать с теми же самыми келим, которые ты сейчас раскрываешь. И поэтому не нужно ими пренебрегать, этими этапами, которые мы проходим. Нам кажется, что еще месяц, еще два месяца, еще год прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Требует времени.
0: Потом есть шлавим, что мы кадмим майер мод.
2: Есть такие этапы, на которых мы вдруг очень быстро продвигаемся, а потом приходят такие периоды, когда как бы ничего не происходит. Мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение? Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день два, три развлечения или даже месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь делай так. Ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
1: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
2: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
1: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
2: Ну, ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью пяти органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса — это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да? Через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная, что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувств я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств. Я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом. Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят, электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, дает. Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
1: Ну, будто бы ничего туда не входит.
2: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть, что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает? То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
1: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
2: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом. И тогда Творец для меня — это как будто бы желание получать. Если я забочусь о том, чтобы ему было хорошо, это признак того, что у него есть желание получать, как я это себе представляю. И я забочусь, чтобы в этом желании получать было наслаждение. Только так я это понимаю. Что он, чтобы он наслаждался. Тогда я соединяю свое желание получать с каким-то внешним хиссароном, внешней потребностью. И живу в этом внешнем хиссароне, внешней потребности. Она для меня становится важным. Я как бы отключаюсь от самого себя так, что я беспокоюсь лишь о том, что находится там. Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, для этого она работает. Ради него. Теперь что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. Отдавая ради отдачи, я не ощущаю наслаждений, проходящих через меня, а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хиссароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи. я обязан там чувствовать наслаждение, и в этой мере я чувствую, что он наслаждается. Наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хисарон. Поэтому мы говорим в науке Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шореш Алиф Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим Бекелим я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине авиюта Келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий Келим, авиют Шореш Алиф Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающая кли не ограничена. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения, но не раскрываются келим, хисароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высоком, более высокой ступени или менее.
0: Ломика белет има.
2: Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает, то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеке, что он не ест,

0: пьет, не спит, он весь в науке. Так что это значит, действительно есть такое создание, которое это рождено женщиной, которая может не пить, не есть, не спать? Конечно, нет. Просто для него еда и питье — это нечто совершенно не имеющее значения, второстепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением, это не его забота, не его хисарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
1: Не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество, в монашество. Я скажу тебе, мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с каббалой, со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню, он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А каббале думает, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о ком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения ради отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю.
2: Ну, лифима модидим это циткут.
0: Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше?
2: Адам сейчас вникнулся из-за диеты.
0: Допустим, человек сейчас сел на диету. Да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю. И эта ошибка очень распространенная. Есть всякие эгоистические теории, которые говорят, что есть какие-то внешние, связанные с телом действия, способные очистить тело, способные сделать тело более праведным, более чистым, умертвить желание получать, сделать его как-то каким-то... Но нет такого, нет. И в наши дни это не существует. Это можно было когда-то, тогда, когда тысячи лет назад, когда человек жил в бочке, когда желание получать было на совершенно другом уровне, на уровне, необходимом для поддержания жизни. Люди тогда не знали каких-то особых наслаждений. Если бы ты пришел в китайскую деревню, сейчас там уже тоже есть такая буржуазность, но 50-100 лет назад, если бы ты пришел в китайскую деревню и спросил, чего они хотят, то слышал бы в ответ, чего я хочу? Я хочу стакан риса в день. Если у меня есть стакан риса в день, я живу. Если нет, умираю. И кроме этого, ничего не знаю. Это как животное. Ты смотришь на животное, допустим, ты видишь, что оно ест столько, сколько ему нужно, и пьет столько, сколько нужно. Все в мере необходимости. Что мы в животных видим, что они вдруг страдают ожирением? А почему нет? Дай еды сколько угодно. Почему нет? Или наоборот, они вдруг садятся на диету? Тело работает по своей простой программе. И нет у него такого. Только у человека есть. Потому что мы вышли за рамки животной жизни. И от этого у нас есть такие проблемы. А само животное тело, животное само по себе, действует по программе. Что я хочу сказать? Никакие внешние действия не могут. То есть ты можешь этим улучшить, сделать что-то хуже или лучше желание. Такими действиями ты можешь сделать с помощью привычек, ну, с желанием получать, сделать какие-то, ну, назовем это исправлениями, какие-то привычки. Я сейчас себя приучаю не использовать сахар, потому что у меня сахарный диабет. Я приучил себя настолько, что я прекращаю чувствовать сладкий вкус. Когда я ем что-то сладкое, мне это делает нехорошо. Ну, привычка. Привычка стала второй натурой. Но я в этом стал разве более праведным? Чем я стал более праведным?
1: Что сокращается время?
0: В чем я сократился?
1: Что именно сокращается, может быть, время?
0: Но я не прекратил наслаждаться тем, что я сейчас по своим теперешним привычкам не ем сладкого. Я не чувствую себя сейчас, что я чего-то себя лишил. И более того, сейчас, когда я не ем сладкое, я знаю, что этим я не врежу себе. И тогда я чувствую, что я приобретаю, что я больше получаю. И вся работа здесь — доказать телу психологическим образом, что если я не буду есть крекер, тут есть белая мука и углеводы, да, это называется углеводами, это потом превращается в сахар, так говорят ученые. Так я сейчас это не ем. И я чувствую себя так, так наоборот, желание получать больше наслаждается. То есть, если человек решает без исправления ради отдачи. Любое его решение, разумеется, основано на вознаграждении и желании получать.
1: То есть не это путь.
0: Дело не в том, что это не путь. Просто никакое прямое ограничение желания получать не может служить настоящему исправлению желания. Потому что, ограничивая его, ты обязан ему объяснять, что благодаря этому оно получит большую прибыль. И поэтому в конечном итоге ты только больше получаешь. Так что это за исправление? Если я сейчас объясняю себе, что мне стоит заниматься наукой Каббала, потому что с помощью этого я стану здоровее, узнаю будущее, изменю судьбу, найду смысл жизни, обрету благо. Это значит, что я иду терять или получать? Или у меня будет убыток или прибыль? Прибыль. Так в чем тогда проблема для желания получать? Мне остается лишь убедить его с помощью мнения общества, различных доказательств, всяких таких статей, возможно, впечатлением от людей, которые уже чего-то достигли и поднимают в моих глазах будущий мир. И тогда я побегу к этой цели, как вор бежит впереди всех и кричит: «Держи вора!» Поэтому это не исправление. Мы в таком виде продвигаемся к исправлению желания получать, а исправление производится над нами само собой, без нашего участия, посредством света, возвращающего к источнику. Я как бы иду вперед с желанием получать и притягиваю свет, который меняет меня на противоположное мне. Поэтому речь идет о единственной системе, которая может превратить человека в противоположность тому, чем он был раньше, потому что она притягивает свет, возвращающий к источнику, который превращает первую стадию из четырех стадий прямого света во вторую, противоположную первой стадии. Это только свет делает. Я такое не могу сделать. Я могу только вызвать приход света к себе. И все. А ты спрашиваешь, с помощью какого прямого действия я могу изменить себя? Диета для уменьшения желания получать? Нет, не подходит. Я только увеличиваю таким образом. Если я иду собираюсь что-то делать, это признак того, что прибыль моя возрастает. Диета нет, а что еще? Какие упражнения? Иначе одеваться? Что делать иначе? В конечном счете, из всех методик, всех возможностей, которые есть у меня есть только одно. Притягивать на себя окружающий свет. Только это.
1: Что за сокращение, которое мы должны сделать над собой?
3: Мы не в состоянии произвести над собой какое-либо сокращение. Если я сажусь на диету, значит, даю желание получать компенсацию нового рода, превосходящую то, что я имел прежде. Иначе как бы я мог закрыть рот, откуда бы я взял горючее? Ведь я изначально устроен так, так я родился в этом мире, что я все решаю согласно желанию получать, и расчет мой внутри желания получать от меньшего к большему. И если я решил перейти от прежнего к чему-то новому, значит, в этом новом я вижу нечто большее, большее, чем прежде, компенсацию, наполнение. Это может быть меньше, как вот этот крекер, который я хочу скушать, но не ем. Почему? Потому что я получаю большее наполнение того, что не ем его. Я убедил себя, что это яд для меня.
2: Главное, самим ли у тебя не лойде.
3: Кстати, не знаю.

0: Зачем мне их здесь подставляют вообще? Я вообще их не ем. Но они кладут, ладно. По всей видимости, чтобы у меня было чуть большее наслаждение от того, что я их не ем. Да.
1: А условия выхода из этого состояния?
0: Какое условие выйти из желания получать? Нет у нас никакого условия выходить из желания получать, но притягивать на себя, насколько мы способны, насколько мы сможем больше света, возвращающего к источнику. А этот свет постепенно приносит нам, что называется, очарование святости, когда я внезапно начинаю хотеть не зависеть от желания получать, а по возможности быть свободным. Причем это желание быть свободным также обусловлено тем, что желание получать представляется мне плохим. Я осознаю зло и хочу выйти из этого зла. Это называется осознание зла. Но это уже расчет, что духовно оно больше привлекает. Здесь уже начинается расчет больная любовью, когда хочу его, я люблю его. В любви к нему уже есть две вещи. Я люблю его, потому что мне хорошо с ним. И есть здесь внутри уже начало «я люблю его из-за него самого». Потому что в нем есть что-то такое, что это я люблю. И здесь уже начинается эта точка очарования святости, когда это свойство отдавать я начинаю любить. Это буквально рисуется в нас, рождается в нас то, что относится к духовному. В любом случае, это называется чудом, потому что это от нас не зависит. Мы напрямую не можем привести к тому, чтобы это было в нас, а только косвенно. Стремимся к духовному, желая получить его, а в конечном счете оно воздействует на нас, что возвращает к источнику, воздействует так, что мы хотим это свойство. Не насладиться духовным, а само духовное. И поэтому эта система, она единственная. Все остальные методики, если мы проверим, мы в конечном счете раскроем, увидим, что все они работают на материальной выгоде. То есть на выгоде внутри желания получать. Здесь мы тоже стремимся к выгоде внутри желания получать, но тем временем пока получаем высший свет, который нас изменяет. Иначе мы стремились бы раскрыть будущий мир, то тоже ради получения. А что здесь плохого, да? А так мы говорим себе, и другим должны говорить, когда ты идешь давать лекцию, ты должен сказать: ребята, что это за жизнь? Это несносная. Жить в высшем мире намного лучше. Давайте пойдем туда, избавимся от всего этого, будем управлять судьбой. То, что называется делать жизнь, наслаждаться вечной жизнью, ощущением совершенства. Об этом я все время говорю, да? Потому что если я только желание получать, то чем я могу привлечь себя туда? Только с помощью таких соблазнов? Но тем временем они работают с этими соблазнами, но внутри самой методики привлекает высший свет, который воздействует. Если бы внутри этого не было света, возвращающего к источнику, то вся учеба, все эти вещи ничего бы не стоили. Поэтому Вайслам пишет нам предисловие к учению десяти сферот, что стоит изучать именно каббалистические книги, там заключен больший свет, что в процессе учебы мы должны стремиться достичь корня, знать то, что мы учим, соединиться с этим действием, и в этом самом ради получения, но вызываем свет, который изменяет нас.
1: Почему нашими действиями мы вызываем свет, возвращающий к источнику?
0: Почему с помощью наших действий именно мы вызываем высший свет, который возвращает к источнику? Потому что Нет, человек не способен.

способен выйти за пределы желания получать. Он не способен, он действует исходя из желания получать. Это понятно. Не будем обманывать себя. Но существует условие, когда я даже находясь в желании получать, я привлекаю свет. И это называется окружающий свет. Я не притягиваю с помощью желания экрана своего, но только с помощью желания. Только с помощью желания. И этот свет, хотя не может войти в меня, но находится рядом со мной и очищает килим. Теперь это желание должно быть очень особым. Именно к этому свету, к его источнику, стремиться к нему. Да? То есть, когда я изучаю книгу, которая называется «Каббалистической книгой», которая написана в источнике этого света. Я тем самым пробуждаю этот свет на себя. Но этого не хватает. Каждый может открыть книгу и читать ее. Но мы, как он говорит, уже видели несколько изучающих, которые ничего не удостоились в результате своей учебы. То есть книга — это книга, можно в магазине. Каждый может купить ее, да? Слава Богу, каждый умеет читать. Научиться этому языку тоже не проблема. Так почему же все-таки не каждый приходит к этому? Потому что это зависит от направления, куда мы устремляем свое сердце. Сердце означает желание, чтобы наше желание все-таки было направлено на восприятие этого света. Ради получения, чтобы мне было хорошо. Не ради отдачи, на это я не способен. Но я хочу, чтобы этот свет дал мне возможность соединиться с его источником. Готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть от всех остальных наслаждений. Это я организую для этого вокруг себя группу, которая говорит мне, что прийти к тем вещам, о которых мы читаем здесь, это самое важное в жизни, это наибольшая выгода, это самая лучшая лотерея, наивысший успех. Если группа так мне говорит, и я все время направлен на это, то этот свет мне светит и исправляет меня с большей силой. Все. Это называется больная любовь. Вплоть до того, что не позволяет мне уснуть. И от человека больше не требуется, потому что оно больше он не способен, если он желание получать. Разве он способен на что-то большее? Но пусть все его желание получать будет устремлено лишь на одно, что только этого хочу, на это мы способны. К этому мы должны прийти не более, чтобы мое желание не рассеивалось ни на секс, ни на еду, ни на деньги, ни на почести, ни на знания. Со знаниями проблема, когда человек начинает изучать науку Каббала лишь за тем, чтобы знать, не достичь это, пускай ради получения, а только знать. То есть не рассеиваться на все остальные желания, но только на это. Если я направляю свое желание получать, мне нечего больше делать с желанием. Желание остается желанием, наслаждение, наслаждением, просто наслаждение. Я поменял от всевозможных одеяний этого мира и наслаждение, которое я себе представляю там. Ничего нам больше не нужно, мы не способны и не требуется от нас. А этот свет уже сам работает на человека, чтобы внести в наше желание получать какую-то, то, что называется, грязь, примесь, очарование святости. И тогда уже начинает своего рода подготовка, раздвоение в желании получать. Он хочет выйти, не хочет, знает об этом, не знает. Но потом происходит все-таки чудо, чудо выхода из Египта, переворот. Получение другой природы. Это уже от нас не зависит и не требуется от нас.

0: они приносят вред как раз каббалисту, потому что он может вести себя в иллюзию, что как будто его желание уже направлено на духовное. На самом деле его желание не устремлено на духовное. Просто он завязал глаза, заткнул уши, рот и нос, и не чувствует ничего, и только думает о духовном. Так что он стал этим праведником, он не исправил желание, а просто ограничил. Он как будто отрезал своего желания. У меня большое желание, я все отрезал, кроме малюсенькой части, когда я немного пью, ем, и тогда я желаю духовного. А все остальное желание, я не исправил его, чтобы стремиться к духовному, я просто отрезал от себя. И выбросил. Я еще чувствую в этом, что я праведник. И что Бальсалам пишет? Больная любовью. Что это значит? Что лучше смерть, чем такая жизнь. Да, как состояние возлюбленного, как он описывает там на 70-й странице в письмах. Это значит, что я не желаю ничего, кроме своей возлюбленной. И все, так что это называется, что я отрезал от всего своего желания все, и только в маленькой части я желаю этого. Так я не воспользовался тем единственным, что у меня есть для того, чтобы обрести высший мир, желанием не пользуюсь. Поэтому любые ограничения, диета и не дышать, всевозможные техники, не знаю, как там называется, понимаешь? Жизнь скромности, да, вот так вот, в кавычках. Все эти вещи только вредят. Они хороши для масс, хороши. Массы не собираются приобрести высшие миры, поэтому чем скромнее, тем лучше. Пускай для них это будет символом, ведь они следуют за внешними проявлениями. А у нас эти внешние вещи по-настоящему вредят. Наше исправление должно быть исключительно внутренним.
1: Как?
0: Возьми человека, который начинает изучать каббалу, он не начинает меньше хотеть есть, спать. Напротив, все его склонности только увеличиваются. А у человека, занимающегося не каббалой, не продвижением к духовному, а обыкновенным учением, наоборот. Обычно, наоборот. Желания постепенно исчезают. Да.
2: Но мы же тоже ограничиваем свои желания.
0: Ты говоришь так, то, что у нас происходит в любом случае, когда я нахожусь здесь, я начинаю ощущать от группы и от книг, что это важно. Я начинаю стремиться к этому. Группа как бы обязывает. Что значит обязывает? Дает мне другую шкалу ценностей. И у меня не остается просто времени ни на еду, ни на сон, ни на всякие другие удовольствия. Это не называется, что я ограничиваю себя внутри и не ограничиваю. Я себя не ограничиваю. Просто не остается у меня для этого ни сил и ничего. Но не то, чтобы я работал по методике, когда я ограничиваю себя, не даю себе, не в этом мои намерения. То, что я не успеваю, ну что поделаешь. Жалко, что не успеваю, да? Ладно. Ты спрашиваешь, по сути дела, как общество придет к исправлению, если мы видим, что для достижения исправлений нужна масса усилий, тяжелой работы и времени, буквально вкладываться так, что вся твоя жизнь только направлена на это. На самом ли деле это вообще такая вещь для всего народа Израиля или для всего мира, как мы изучаем, что это должно распространиться по всему миру, что это постижение Творца ведь для всех творений. и

0: готова сейчас таким образом изначально, мы должны сказать так. Есть всевозможные типы душ. Есть души, которые будут работать очень тяжело, как мы. А есть такие, которые будут пользоваться плодами работы этих душ. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя рубашка, ты пользуешься оптикой, очками, компьютером, всевозможными вещами. Кто-то ведь это развил, кто-то работал над этим, экспериментировал, чего только не делал. Сколько премудрости вложено в проектирование самой крошечной компьютерной микросхемы. А ты используешь его, чтобы послать письмо своей бабушке, да, по электронной почте. А какие умы над этим бились, просто ночами не спали, да? Так мы видим, что есть прослойка в нашем мире, когда занимаются чистой наукой, а затем разными разработками, пока это не сходит все ниже, а простой народ, скажем, 99%, уже пользуется плодами их работы. Также и в постижении Творца в науке Каббала есть души, которые работают над постижением, над сближением, над развитием методики, занимаются подготовкой для всех. А есть такие, которые придут, и, конечно, в меньшей мере воспользуются уже этим. Это будет для них уже готово. И это 99% тоже от населения. Точно так же, как мы видим в этом мире с наукой, техникой и всем остальным. Изобрели некое лекарство, разработали лекарство, да? Работали там в какой-то маленькой лаборатории, 10 человек, а потом лекарство пришло в мир. И все, и весь мир пользуется этим, да? То есть мы все устроены согласно с нашими душами, а души наши представляют собой как бы пирамиду. Есть части более как бы важные и развитые, а есть менее, есть еще менее. Это все один организм, где никакая часть не является лишней, и любая часть важна, но у них другая роль, более высокая, более передовая, чем у других. Одно соответствует другому. Ты знаешь, кем лучше быть? Если ты спросишь меня, мне иногда хочется быть там первобытным дикарем где-то в джунглях, который задрал там, не знаю, какую-то зверушку, съел ее, и слава Богу, хорошо, или белые путешественники приедут, тогда еды хватит на весь месяц. А? Чего еще там надо? А с другой стороны, это жизнь. Это существование, все относительно. Человеку не нужно думать об этом, потому что наш сосуд устроен таким образом, что если ты достигаешь цели и наполняешь свое кли, ты не чувствуешь ничего меньше по сравнению с другими, а ты, наоборот, обнаруживаешь свою исключительность, насколько ты неповторим в своем соединении с корнем. Ведь соединиться в этом месте с этим корнем, с Творцом, только ты можешь, понимаешь? И тогда у тебя ощущение исключительности, вечности. И действительно, насколько ты — это только ты. И неважно, на каком уровне как бы твоя душа среди всех остальных душ находится. А потом это вообще становится как свет бесконечности в виде круга, да? Что вообще все различия исчезают. Но сейчас, что я могу что-то сделать без Бальсулама, Раби Шимона, Ари, без всех этих великих? Кто есть, что я? Или я возьму какого-нибудь маленького ученика, он что-то сможет сделать без меня, и по отношению к нему я большой? И так далее. Да.
1: Поговорите, общество будет пользоваться тем, что мы подготовим. А чем именно они будут пользоваться?
0: Мы готовим себя к тому, чтобы быть служащими общества. Это первое, и это обязательно должно быть. Потому что духовный закон таков. И если я не даю, я не могу получать. И если я не провожу то, что есть во мне, не входит в меня какая-то добавка. Как входят цвета в келим? Ты видишь, свет нефеш входит в кли кетера. Ты хочешь немного больше? Сделай, пожалуйста, другое кли, хохма, и тогда свет нефеш спускается в кли хохма, а свет рох входит в кли хетер. Ты должен все время работать, передавая, все время передавая, чтобы через тебя это распространялось дальше, или в распространении, или возвращение к Творцу. Это то же самое, или товарищам по группе. Ты должен все время работать с тем, что вне тебя. И мы этим готовим базу для всего мира. И этим ты строишь и себя также. И не может быть одно без другого. Как мы работаем с Творцом? Пока я не найду в нем хисарон, и мой хисарон будет наполнить его хисарон, тогда я получаю наслаждение для того, чтобы наполнить его этим наслаждением, которое я чувствую, что наслаждение. Если я не работаю таким образом, что я наполняю его вне себя, тогда в меня ничего не входит, кроме животных наслаждений, которые можно получать в этом мире без заказа. Экрана, без намерения ради отдачи. То есть распространение, продолжение дальше — это духовный закон. Ты никогда не получишь больше, чем ты можешь получить в этом мире, если это не будет ради отдачи. Поэтому то, что мы распространяем, мы, по сути дела, растем. И кроме того, с помощью того, что есть здесь еще много других вещей, что с помощью того, что ты это делаешь, ты, по сути дела, входишь в систему Творца, а не в систему творения. Если я собираюсь объяснить человечеству, кто такой Творец, да? Я распространяющий его. Я не просто распространяю науку Каббала, да? Я дистрибьютор Творца. Я работаю у него. Тем, что подаю его всему миру. И я уже не работаю, он там, а я здесь. Я с его стороны как бы по отношению к всему миру. Это совсем другие отношения. И поэтому наша работа в этом, она наиболее эффективна. И может быть, что это возьмет смену одного поколения или двух, пока это принесет плоды. Но на самом деле мы первое поколение, которое занимается этим. И ты видишь, насколько это еще начало, мы еще не видим, но увидим еще. Насколько свыше нас обязывают это дело. Сейчас принуждают тем, что дают немного желаний, и что-то вокруг нас организовывает мир так, чтобы каждый чувствовал себя потерявшим путь и полностью потерявшим понимание происходящего, и нет никакой идеологии, ради чего жизнь, то есть жить. То есть мир начинает понимать, что ему незачем существовать. Нет у него знания, нет цели, ничего. И тогда у них будет как бы предварительное кли перед нашим ощущением. Прежде чем мы придем к ним, они уже захотят это получить. Скажем, с полслова, и все уже. О, этого мы ждали. Так они будут реагировать. Так это и будет. А с другой стороны, нам не стоит этого так дожидаться, потому что этим мы запаздываем. Но так оно происходит. Пока что мир гораздо больше продвигается в ощущении хисарона, недостатка в цели, то, что мы можем прийти к нему и дать ему это. Все. Давид, ну ты хотел что-то спросить, а забыл уже. Да?
1: Говорят, материальное — это желание получать. Получать имеется в виду получать. Я хочу дом побольше, машину получше, костюм покрасивее. Это все материальное. Зачем мне это все? Мне же нужно духовное. Праведники прошлых поколений достигали на высших ступеней, имея крохотное жилье, 1,5 комнаты. Так что же?
0: Я тебя не понимаю. Ты говоришь, я в своем мире хочу больше. Дом побольше, еду получше, получше одежду, машину, да, всего побольше. То есть желание получить больше. А есть люди, которые довольствуются тем, что есть у них, и хотят духовное. А зачем тебе духовное? То есть ты думаешь, что почему у меня есть желание к таким вещам? Лучше бы у меня было желание к чему-то большему. Ну, скажем, я люблю играть в футбол. Для меня это все мое наслаждение. Я живу от субботы к субботе, да? Каждая суббота — это футбол, да? Я хочу, чтобы было у меня желание быть профессором. Профессоров уважают, провожают взглядом. Смотри, это профессор. И футболистов тоже уважают, да? И даже больше, чем профессоров. Ну, скажем, да? Так что же ты выбираешь? Большее наслаждение. В чем твоя проблема? Так о чем ты должен сожалеть? О том, что нет у тебя желания быть профессором. А есть только желание играть в нарды, скажем, да?
2: Ну.
0: Так нет в этом никакого сожаления. Ты можешь начать сейчас посещать всякие группы, места, мелкие фирмы, пойти в открытый университет, разные вещи, да? И там вооружиться желанием быть профессором. Настолько станет у тебя, что ты забросишь и нарды, свои футбол, засядешь за книги и придешь к тому, чтобы стать профессором. Что говорят? Скажем, я хочу похудеть. Тебе говорят, дружище, ты сам не способен. И да, все эти удовольствия, все, что перед тобой, ты не можешь отрешиться от этого. Жаль времени. Твоя сила слишком мала в сравнении с наслаждениями, которые мир предлагает тебе. Если бы ты жил там в какой-то деревне, где у тебя там кроме немного молока, мяса, хлеба, кроме этого нет у тебя ничего естественных вещей. Да. Не, там полуфабрикаты. Так это нормально. Но если ты живешь в городе, тебе ничто не поможет. Что же делать? Тебе нужно общество. Есть общество, как оно называется там? Похудение. Такая большая организация. И вот ты собираешься им заплатить. Подумай только, какая глупость платить им за то, чтобы послушать лекции, насколько они хорошо быть толстым. Это приводит к болезням, к разным вещам. Я организовываю вокруг себя общество. Да, я знаю, как это работает. Есть у меня это дома, да? Они начинают звонить друг другу и рассказывают, прежде чем мы это изобрели, ухитрили за весь день не обойтись лишь кусочком помидора, да, и никаких жиров. Это работает, влияет на человека. Так это не против желания получать, мы видим. Это просто выбрать наслаждение больше, чем раньше. Вот и все. Так в чем же твоя проблема, чтобы стать праведником? Ты говоришь, хочу быть праведником, есть люди, все время сидят, учат, они праведники. Я не понимаю, когда ты...

0: смотришь на них, что хорошего в этом? Скажи мне, что ты раскрываешь хорошего в этом? Он худой, он здоровее. А, говорят о нем. А затем сделают ему такие похороны, что на самом деле стоит всю жизнь так трудно работать, чтобы заслужить такие похороны. Скажи мне, что ты смотришь на праведника и хочешь быть на его месте? Есть — почти не ест. Спит — почти не спит. Дом — ничего нет. Что это? Что это для тебя? Что значит, что быть хорошо на его месте? Скажи. Так давай сделаем так. Что он делает, этот праведник? Он просто сидит и все время учится. Так? Так. Ну, слава Богу, у тебя есть такая возможность. Давай мне свою квартиру, я дам тебе взамен этого 1,5 комнаты. Дай мне свою одежду, получишь халат, как у него. Я устрою тебе место там, чтобы там сидел, учился в уголочке. Будь как он, в чем проблема? Я спрашиваю, а в чем проблема? Сейчас за пару минут организуем тебе такие условия. Ну,
1: я не продвинусь.
0: Что значит не продвинешься? Будешь как он. Когда ты смотришь на праведника, что ты видишь со стороны? Не ест, не пьет, сидит в углу, учит Тору. Сделаем тебе это. В чем проблема? Чего тебе будет еще не хватать? Ну? Вот так, да? Что? Чтобы о тебе говорили, что ты праведник? Будем говорить, сделаем тебе рекламную кампанию. Повсюду будут говорить о тебе, что ты праведник. Каббалист еще скажет о тебе. Скажи. Это серьезно, я спрашиваю? Не просто так? Ну? Что еще есть в этом, когда ты говоришь?
1: Ну, не слово праведника, а вот способность отказаться от всего.
0: Я скажу тебе, почему. Может быть, что этот на самом деле человек в таких свойствах, что он ничего не хочет от этого, но пришел в своем внутреннем исправлении, что хочет быть только слиться со своими книгами.
1: Ну, уважение.
0: Но он получает удовольствие этого, а ты от своего. Что тут особенного? Есть люди, которые не едят, не пьют, а занимаются только политикой. Хочу быть премьер-министром, никак не меньше. Меньше этого уже ничего не стоит. Так что?
1: Но он ищет славы.
0: Ну что он ищет славы? А тот этот праведник ищет чего-то другого. Ему хорошо так, есть у него внутренняя склонность к этому от природы. Скажи мне, я просто не понимаю. На самом деле, есть в тебе что-то, что ты завидуешь ему, хочешь быть как он. Ну что это? Чему ты завидуешь? Это, наверное, нельзя купить за деньги. Нельзя. Так что же это? Что? Что?
1: Сколько в нем мудрости отличается от всего мира? Ну, трудно понять. Вот у меня сосед есть. Всю жизнь голубями занимается, представляете? Голубями. У него там две огромные клетки, там разводит голубей. В этом вся его жизнь.
0: Я знаю, это как раз было и у меня тоже. Не у меня, то и что, и еще и съедает их, нет? Нет, почему? Голубей можно есть. У меня в Рыховате был один йеменец. В Рыховате был приятель, мой сосед, йеменец. Да, он их ел и также продавал их. Но это все нормально, да? Да-да, я знаю. Я очень хорошо знал, что такое голуби. Ладно, но ты видишь, каждый со своими делами. И этот праведник, и ты тоже. Не страшно. Все складывается в желание получать. Мы изучаем. О, меня даже спрашивают из Америки. Как происходит так, что вследствие того, что я участвую в уроках, я начинаю больше есть? хотеть есть. А после виртуального урока из Америки он спрашивает, я просто пожираю все. Виртуально он говорит, но обычный урок я просто голодаю, но после виртуального это просто ужас.
2: Мы
1: поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Очень особенный урок, очень понимающий. Я очень впечатлился от того, как мы должны относиться как бы к внешней работе, к действиям, которые обычны для нашего желания получать, и как именно из этого сделать проверку, и как усиливать нашу связь, и что движет нами.
1: Мы много учили о желании получать, а у нас снова всей нашей работы, всего нашего продвижения. Мы ничего делать с этим не можем не ограничить, ничего и не поможет. А то надо думать, как его настраивать и направлять на духовное. Для этого нужно окружение. Это те, кто там кружок похудения, где они там друг друга накачивают.
0: Да, окружение — это важно, чтобы оно действовало, влияло на меня так, чтобы я пришел в потребности, в желание отдавать, которого у меня нет. И это я могу получить только от окружения. И я также должен придать важность этому и в конечном счете привести к воздействию окружающего света на меня.
1: Мы слышали, насколько надо быть чувствительным и обращать внимание на намерение, потому что есть те, кто делает без намерения или с намерением. Кто-то вредит этим, кто-то не вредит, но все это зависит только от намерения.
0: Да, я слышал, что нечего сравнивать себя, что я нахожусь в отдаче, но нужно прийти к желанию, прийти к духовному. Из самого большого желания ради получения, больше всех целей в жизни, самой жизни, больше всех желаний и наслаждений в этом мире, больше всего этого мира вообще. Это только с помощью группы. И это то, что можно взять с этого урока в десятку, если на самом деле эти примеры мы транслируем друг другу. Если мы строим это окружение в десятке, которое говорит человеку все время, нет в жизни ничего больше, кроме как прийти к духовному.
1: Базовый вопрос для меня: какое наслаждение я хочу от всего этого?
0: Да, Рав начал урок с того, что он сказал, что все зависит от желания. И если нет желания, невозможно ничего воспринять. И тогда проблема заключается в том, как развить такое состояние, когда желание будет предварять, а развить такое желание можно только с помощью особого кли, который называется верой.
1: Весь урок вокруг одной и той же точки, что если я не обрету веру, намерение к свойству отдачи, я никогда не смогу почувствовать то, что есть снаружи от меня. И это и есть тот самый момент, что в каждом состоянии мы в первую очередь должны выстроить намерение, чтобы ощутить килим, отдачу.
0: Да, мы учили, насколько желание получать ограничено, и приходящий существует благодаря своим пяти органам материальных чувств, и нужно прийти к осознанию того, чтобы было у нас необходимость развить дополнительное чувство, в которое будет возможность воспринять новое свойство отдачи. И для этого нужно окружение, чтобы оно организовало для нас эту потребность, когда сердце мое будет направлено на обретение как раз веры, свойства отдачи.
1: И это окружение дает нам примеры того, как мы хотим как раз увеличивать именно кли отдачи и связь между нами, то, что освещает нам цель, дает нам важность, путь, а не погоня за мельчайшими какими-то наполнениями для желания получать. И что в этом нет ни смысла, да и вообще ничего.
0: Я впечатлился в начале урока от кота Крупника. У меня тоже есть кошка дома, и я хорошо знаю эту тему. И возникает вопрос, на самом деле, как развить духовное чувство этого особого кли, особое кли, которое называется веры, Рав назвал шестым чувством, потребностью в духовном, потому что без этой потребности останемся котами.
1: Надо вызвать воздействие света, воздействие окружающего света во всех действиях, во всем, что это он может поменять нас, и чтобы желание было направлено только на это, как бы притягивать этот свет.
0: Мы слышали, что значит отдача ради отдачи. Я делаю все, что я хочу, а наслаждение, которое я чувствую наслаждение в нем. Я отдаю и даю и тем, что мое наслаждение в нем. И мы учили, что такое получение ради отдачи, когда я чувствую, что...
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках нашей подготовки к Конгрессу «Пробуждаем снизу» мы пройдем то, что мы учили на уроке, особые отрывки, которые связаны с темой Конгресса. Мы пройдем эти отрывки сегодня, мы пробуждаем снизу, мы не ждем Конгресса, уже входим в это сейчас, в этот момент. Мы знаем, что у нас есть процесс, мы регистрируемся на Конгресс, входим, изучаем контент, потому что это очень актуальная тема.
2: Да, это актуально и важно. От этого зависит наш успех, если мы будем говорить об успехе. Да, согласно тому, что было на уроке, и мы хотим, что действительно мы сделали такое действие, чтобы это действие нас подготовило к Конгрессу. И для этого мы почитаем отрывки. Да, то, с чем мы столкнулись на уроке, и постараемся ощутить их глубину, чтобы возбудить эту потребность.
1: Да, начнем уже с первого отрывка, который мы слышали на уроке. Рав сказал нам так: то, что мы сегодня делаем, тоже перед концом исправления, ты будешь работать с теми же келим, которые ты развиваешь сейчас. И поэтому не нужно пренебрегать этими этапами, которые мы проходим. И нам кажется, что через месяц или два, или через год а они прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Это требует времени. Вдруг есть этапы, когда мы очень быстро продвигаемся. Вдруг есть этапы, когда вроде бы ничего не происходит. Мы не можем правильно измерять, где на самом деле продвижение. Но мы знаем, что мы приходим на конгресс, на региональный конгресс, и мы все-таки хотим ускорять время. Так мы входим в первый семинар, обсуждая вопрос, чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке. Чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке? 6 минут, пожалуйста.
2: Региональный конгресс как бы может дать нам новый источник важности цели. То есть насколько мы можем в десятке достичь важности друг от друга, примерами, товарищей, нашей работой, то у нас сейчас есть возможность получить эту важность снаружи и завести это в десятку, да, чтобы включиться во все десятки.
1: Да, как раскрыть то, что вне нас. Мы хотим взрастить келим, чтобы включить это.
2: За 3 дня можно дать важность всему региону. Насколько важна цель, насколько величие Творца — это вещь самая важная в жизни. Насколько мы пропитываемся утренними уроками в десятке, можно это дать всем товарищам, которые находятся на конгрессе.
1: Как это регионально, расширяем это общее желание, то самое кли, о котором мы говорили на уроке, то самое кли веры, мы благодаря этому увеличиваем потребность в помощи Творца.
2: И вот расширяясь, мы сможем включиться в остальные желания и намерения, и так обогатить нашу десятку и ускорить ее развитие.
1: Да, подготовка к региональному конгрессу. И, конечно же, на самом конгрессе мы получим новые ощущения, как мы можем расти как группа, как регион, как кли, который мы хотим продолжать укреплять по отношению ко всему, что мы хотим постичь и расти в этом в ближайшие годы, вообще в будущем.
2: Мы слышали на уроке, что наша работа — это создать хиссарон, потребность, кли, вере. Также слышали на уроке, что духовный кли — это то, что передает дальше. Не только получает для себя, но передает дальше. Поэтому региональный конгресс — это дальше передать свет. И
1: на конгрессе мы будем привлекать свет с помощью наших усилий объединиться. И это ускорение только с помощью света.
2: Мы слышали о том, чтобы давать подарки товарищам. И на этом конгрессе мы будем в поле благословенным Творцу. То есть все желания, все, что делали товарищи, мы просто проникнемся всем этим. Просто нет слов, насколько какой-то подарок, но бесконечный. И тебя все заводят в рай, и все, бери, что хочешь, неси в десятку.
1: Да, все продвижение с помощью света, но свет мы привлекаем желанием. Желание мы строим с помощью группы. И на региональном конгрессе все дело в том, что этот регион, что все окружение не находится само по себе. Есть окружение. Вопросы, все ли пользуются этим окружением, пользуемся ли мы вместе этим окружением, когда нас много десяток. И поэтому это возможность думать и выстроить это окружение, чтобы оно укрепляло нас, кроме того, что способна одна десятка сделать.
2: У нас есть возможность действовать как единый организм по отношению к другим, как бы, субъектам в группе.
1: И в особенности десятки, которые находятся физически в такой большой группе на утреннем уроке, есть возможность передать это впечатление каждому региону в мире, показывая, насколько цель может быть реализована только в нашем желании, насколько мы пожелаем, группа станет больше и сильнее.
2: На таком широком собрании мы можем привести в большее соответствие желания к Творцу, еще больше и больше сближаться. В этом общем желании мы увеличиваем вот это приближение еще больше и больше.
1: Да, и рост вследствие того, что мы получаем материалы извне, и в тот момент, когда мы включаемся во что-то большее, как региональный конгресс, мы получаем все необходимое для роста в десятке, где есть уже механизмы обработки, то, что получаем, и в результате этого расти.
2: Ну, правильно, из объединения, выяснений, которые мы делаем, мы получаем еще возможности обогатить и группу, и десятку, и мы это все ждем, ожидаем.
1: Также чувствую, что именно благодаря тому, что мы будем не в одном месте, а частью в Соединенных Штатах, Яков в Германии, большинство здесь, это даст нам как раз возможность думать, как взять все это и вернуть все обратно в десятку.
2: Так, мы слышали от фокус-группы, насколько конгресс — это возможность, просто такой двигатель, который мы можем использовать, что еще и еще притягивать окружающий свет. Много, много света ждет нас на конгрессе. И Раф нам сказал на уроке, что помимо окружающего света нам больше ничего не нужно, нам надо просто настроить себя, или нашими словами, пробуждать желание к нему. Давайте прочитаем следующий отрывок из урока, который мы слышали, и постараемся настроить себя на тот самый свет и возбудить его между нами. Раф сказал так: «Я хочу от этого света соединиться с его источником, готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть всех остальных наслаждений. Это я организую этим группу вокруг себя, которая говорит, чтобы прийти к тем вещам, которые мы изучаем. Здесь это самое важное в жизни. Это самый большой выигрыш. Это самая лучшая лотерея. Самый огромный успех. А теперь мы хотим на основе вот этих слов и на базе нашей подготовки постараться выяснить между нами, что для того, чтобы удостоиться такого выигрыша и самого большого успеха, о чем Рав сказал, мы хотим, чтобы каждый поделился в десятке, что на него воздействует сильнее всего, чтобы удостоиться этому успеха, этого добиться этого выигрыша. 6 минут.
1: Для того, чтобы достичь успеха, я хочу показывать, видеть хорошие примеры со стороны товарищей преданности, любви, буквально полной отдачи и раскрытого сердца. И мы учим, что на примерах я могу учиться, и это будет самым большим подарком, если мы добавим именно в этом.
2: Когда-то мы говорили о товарище, там, смотрите, это вот это сделал, этот вот такой вот, и все было направлено на отдельных людей, да, успешных в группе. Сегодня обращаем внимание уже на десятки. И я обратил внимание, что эгоизм может перечеркнуть важность товарища. А, у него там условия где-то получше, у другого там еще что-то. Но десятку ты не можешь перечеркнуть. И хотя это трудно в десятке объединиться, вместе принимать решения, увеличивать цель вместе, но я, когда я вижу успех десятки, то это уже невозможно перечеркнуть. Это дает огонь.
1: Как мы покажем другим хорошие примеры?
2: То, что на меня воздействует сильнее всего, это как в других десятках, в других группах, видеть то, как они, как у них величие Творца осуществляется в течение дня, как каждый и все вместе строят новое такое продвижение.
1: Человек да поможет ближнему, там, где ты чувствуешь, что есть забота, не обязан это видеть собственными глазами, а в ощущении, где ты видишь, что товарищи заботятся буквально внутренне об этом месте, о товарищах, там, где они требуют, там, где есть усилия помочь товарищам. Там это как раз пробуждает сердце.
2: Ощущение, что каждый из нас дает, и что есть еще место для работы, усилия приложить, что-то подготовить для товарищей. Как бы все время вот этот вот поиск товарища, то, что товарищ показывает, где еще можно вложиться.
1: Желание Творца по отношению к нам. Как успех и прибыль — это как раз то, что мы не способны воспринять, но то, что наверняка, если мы укрепим друг друга, чтобы получить силу, важность, величие цели, мы сможем получить большие силы для того, чтобы уступать, то есть не быть в мыслях о себе, а в отдаче тому, что нужно группе, и просто вбросить себя в этот океан групп.
2: То, что на меня влияет, это радость. Да, на этом пути, да? Ты показывай, да, как улыбаются. Ну, улыбнись. Мы не на Виа Долороза, там не крест на себе тащим. А это самое замечательное такое путешествие. И мы радуемся каждый день, что мы на этом пути с этими товарищами, с каббалистами, с Равом. и будет еще и еще только лучше.
1: Я хочу, чтобы товарищи дали мне величие и важность молитвы. Мы слышали, откуда все исходит, оттуда. Мне все время нужно напоминалки, все время. Напоминалки о десятке — это самый большой подарок, что дворец.
2: По правде говоря, из-за опыта, то, что на меня конкретно действует. Вот это наша подготовка. Сколько я вкладываю в группу, в конгресс, вот как я с этой подготовки прихожу, и я впечатляюсь, да, насколько товарищи вкладываются еще больше, дают больше, больше отдачи, тогда появляется зависть.
1: Наше горючее величие Творца, так мы хотим быть двигателем величия Творца и добавить что-то к общему величию Творца.
2: И вот с этим двигателем мы совершаем большую подготовку к конгрессу. Разные игры готовим, культурные вещи, разные средства, только для того, чтобы увеличивать важность нашей цели.
1: Ты движим стремлением, там, где ты чувствуешь тепло, ты хочешь быть там, не там, где выгода, а там, где есть отдача, там я хочу быть.
2: Я присоединяюсь к желанию Шауля, радость, улыбка, это стремление, это все воздействует на каждого. И в этом у нас все получится.
1: Любое впечатление, которое выведет нас из себя, это дополнительные силы молитвы. Да, и так мы видим, что мы на самом деле чувствуем, что у каждого есть своя потребность в том, как пробудить себя снизу. И мы из этой темы пробуждаем снизу, прочитаем отрывок из того, что написал Рабаш, и это будет Тора прокаженного. Он говорит нам так, Рабаш, для каждого нужно для всего нужно пробуждение снизу. Это приводит его к желанию и стремлению. Потому что не могут дать человека то, чего он не хочет. Потому что даже если он получит это, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. Еще раз. Для всего нужно пробуждение снизу, потому что это приносит ему желание и потребность к этому. Потому что не могут человеку дать что-то, чего он не хочет. Потому что даже если он это получит, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. И сейчас у нас задание в десятках — выстроить вместе дневное задание, которое приведет нас к пробуждению снизу. И на полном серьезе, так, чтобы все согласились в десятке, что это задание, которое пробудет нас снизу. Поднимать идеи, сплотиться, пока это не приведет к очень точному заданию, которое будет весь день пробуждать нас снизу. Дадим на это 8 минут. Выстроим вместе дневное задание, которое приведет к пробуждению снизу.
2: Запишите, потом мы захотим просто услышать то, что вы записали, что у вас возникло, да? Чтобы мы все потом могли включиться друг в друга. Пожалуйста.
1: Еще прежде, чем мы составим какое-то задание, мы должны прийти к внутренней подготовке. Так мы предварим обсуждение, которое мы сделаем в течение дня вокруг этого. Может быть, заданием, что мы напишем что-то, или может быть, чтобы мы пришли к рекомендации что-то сделать, чтобы стать сильнее.
2: Вчера я не смог поучаствовать, а на встрече в 10:30, потом послушал запись, и так впечатлило меня то, что Гавриэль сказал о молитве. Что это единственное средство для того, чтобы пробудить Творца снизу. Тогда он будет пробуждать нас сверху, свыше. Мне кажется, что дневное задание на день должно быть молитва.
1: Да, мы сегодня слышали, что мы должны прийти к ощущению потребности в желании отдавать. И что мы можем вызвать друг у друга важность этого. И я думаю, что это стоит взять как задание, что мы должны прийти к этому ощущению потребности, желания отдавать, и прийти к молитве, к этой просьбе.
2: Да, можно сказать так вот, каждый час, каждый товарищ на то время, сколько он хочет, да, и может, просто поднимает молитву, так чтобы у всех товарищей было общее намерение к Творцу.
1: Да, есть цель.
3: Эх, магим на матара азот.
1: И как прийти к этой цели? Так задание, что нам сделать для того, чтобы прийти к этому. И задание должно включать какое-то взаимодействие между нами, не только внутреннее, потому что, может быть, в конце дня я этого не сделал, потому что был отключен. Так как мы это сделаем? И если я продолжу Несси, который сейчас говорил, так недостаточно, чтобы каждый там молился или находился в каких-то намерениях. Может быть, каждый час писать несколько слов для товарищей, может быть, цитата с урока, может быть, от себя несколько слов, одну строчку. Почему? Потому что я вижу, что все товарищи в намерении, тогда я нахожусь в окружении, и никто не забыл, и есть причина не забывать, и тогда есть такая материальная, может быть, база, но она создает связь.
4: Эх, лигром отцорех, азе битохейну.
2: Внутри нас есть такая потребность. Нет, конечно же, молиться, но прийти к истинной, настоящей молитве, чтобы была настоящая потребность.
1: Да, можно также пользоваться наставлением Рава, который говорил сегодня о теме потребности, как развить потребность, чтобы она была, прежде чем мы почувствовали что-то. Так нужно развить потребность к восприятию. Есть особая кли, которая называется верой. Так можно в течение дня. И на наших встречах и в течение дня выяснить, как мы обретаем кливеры. И тогда не нужно не брать день отпуска.
2: Я бы тоже добавил то, где мы развиваем чувствительность. И через это мы помогаем друг другу, и нам удается тем самым создать кли, который будет тем самым правильным кли для ответа на молитву.
1: Я подытожу то, что сказали товарищи. Что может пробудить нас? Задание вокруг общей молитвы — прийти к ощущению потребности в отдаче. Каждый час каждый товарищ поднимает молитву в общем намерении. Что мы делаем, чтобы прийти к правильной молитве? Каждый пишет в чат то, что пробуждает его и показывает товарищам, что его сердце заботится и приходит к молитве и к потребности в настоящей молитве, к восприятию в чувстве. Как я сегодня реализую себя, развивать чувства через один помогает другому через кли молитвы. Многие товарищи говорили о молитве, я думаю, что наше дневное задание может быть

0: верх обычного, да, во всей подготовке до конгресса, и на конгресс тоже прикладывает все усилия, чтобы мог включиться и стать той самой силой, которая добавляет всем. Так, у нас осталась минута подвести итоги этого задания.
1: Хорошо, Огнец у нас подведет итоги и пошлет нам, но я думаю, что это вокруг общей молитвы, чтобы было у нас хисрон свойство отдачи, это будет, по сути дела, нашей подготовкой к конгрессу.
2: Ну,
0: мне нечего добавить. Алекс уже подвел как бы итог. Мы действительно должны прийти к молитве, к нашей молитве, к общей молитве, молитве десятки.
1: У нас есть трапеза в четверг. Давайте сделаем пир радость, как у нас было на торжестве царя.
0: Но чтобы прийти к молитве, каждый должен приложить усилия. И это мы хотим возбудить друг в друге, вот это вот усилие, чтобы человек с помощью этого пришел к молитве.
1: Да, друзья, сейчас пришло время поделиться дневными заданиями. И это пробудет все мировое клей. Итак, первая десятка, которая хочет поделиться с нами. Да, 500, пожалуйста.
0: Мы в течение дня поделимся на пары, и каждая пара будет думать, какой особый подарок она может дать десятке, и даст.
1: Удачи, Нью-Йорк 3.
3: Today we're going to ask for the ability to give to our friends.
1: Сегодня попросим возможность отдавать товарищам. И немного от себя.
4: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок каждому товарищу десятки и отправим, либо скажем воодушевление.
5: Туда, пити хадесер, кен.
0: Мы решили сделать как можно больше действий, которые сближают, радуют. Песни, трапезы. У каждого есть в WhatsApp нечто, что он пишет от себя десятки, что его волнует, да, и вот весь день будем в этом.
5: Латин 8.
1: Удачи, Латин 8, пожалуйста.
6: Sí, hola amigos, estarles recordando a todos los amigos por todas las actividades que se estén realizando durante el día.
1: Мы напомним товарищу обо всех действиях, которые мы делаем в течение дня, для того, чтобы мы могли быть объединенными во всех этих действиях. И тогда сможем выстроить силу между нами для того, чтобы отдавать лихаим, друзья. Спасибо.
0: 5.23. У нас было интересное выяснение. Сначала мы пришли к согласию, а потом решили вот так. Как привлекать свет, возвращающий к источнику? Что это, возвращающий к источнику? Что означает источник? И где я нахожусь, и что я должен поменять для того, чтобы прийти? То есть выяснить, как прийти к необходимости к этому. Товарищ сказал, надо стать мастерами, чтобы прийти.
7: Да, Хаверим, сегодня у нас было много противоречий в десятке, и поэтому мы пришли к единому мнению и весь день быть в благодарности. Писать об этом, говорить, встречаться, только благодарить и ничего больше. Спасибо.
5: То да, Мак 22.
0: Мак 22.
8: Да, мы к такому интересному пришли варианту, чтобы каждый товарищ записал видео, где он собирается участвовать на конгрессе, как он готовится, чем впечатляется, и вот выложить это, выкладывать это в нашем общем чате, чтобы вот впечатление.

0: товарищей. Спасибо.
1: Тогда Реховот, бабакаша.
2: Тогда.
3: Спасибо. Сегодня в 5 часов у нас есть встреча мужчин в центре, и мы постараемся поднять важность, потому что нам нужен каждый, все десятки. Будем помогать, соединимся и добьемся успеха с Божьей помощью. Большое спасибо, друзья. Огромное впечатление, дух пробуждения снизу. И мы напоминание регионального конгресса пробуждаем снизу. Будем слушать другую группу из израильского мирового кли, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу. А сегодня мы начинаем с группы Кармиэль, пожалуйста.
4: Бокер тов, кли олами якар.
5: Доброе утро, дорогой мировой кли. Это не группа Кармиэль, это северное крыло. Да, тут все северные группы объединяются, и группы Хайфа от города Наира, Кармель, Кирьят-Шмона, Твери и другие города, и разные деревушки, все, что вокруг. И мы слышали на уроке, что мы должны служить обществу. Это наша задача и ощущение. Трудно как бы выразить словами, потому что есть такое волнение здесь, на севере. И со стороны женщин тоже, которые ведут нас и направляют нас. И мы, мужчины, сосредоточены на разных мероприятиях, готовим место. Сейчас скоро вы увидите и клип, то, что подготовили для нас. И мы надеемся увидеть то, как это кли живет и дышит. Мы раньше как бы собрались в десятках, а сейчас мы вот расширились на всех. Давайте посмотрим клип, чтобы передать вот это ощущение.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «Итору его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты, пожалуйста. И Тору его изучает он. В Торе Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в Ишиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе, когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть раби или наставник, заставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье, когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные ему.
1: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только к Торе Творца желание его, то есть это Тора Творца, а не Тора творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия, И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из Маданы в Нахлиэль. Следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
1: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полной, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
1: Получается, что он испытывает неприятные чувства. Но все-таки еще не страшно, ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Уна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
1: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее, а теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Следует спросить. Первое. А что добавляет к изобилию и богатству? Праведность его пребывает вовеки. Человеку достаточно, если за труды его ему дадут изобилие и богатство. Зачем ему праведность? И что он выиграет от того, что праведность его пребывает вовеки? Второе. В чем разногласие между Равом Хуной и Равом Хиздой? Известно, что работа должна прийти к совершенству цели, для которой человек и был создан, что называется «насладить свои создания». То есть человек должен получить все высшие наслаждения.
0: А чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. А чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
1: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которую он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова «изобилие богатства в доме его, и справедливость его пребывает вовеки». Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
0: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер. После этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно. Ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объяснить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
1: Ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю, этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь иудаизма. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы он спас их от этого злого Амана.
0: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет. И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца насладить свои создания, То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая Иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем Иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это, как сказал мой отец и учитель, называется «Светам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
2: Мы видим,
1: насколько вера необходимый элемент, и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
0: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
1: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
0: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава от 18 марта
3: 2003 года. גם עכשיו כאילו קיים כולל בכפר סבא יש כולל בכפר סבא אני לא זוכר באיזה
1: הסטטיה была написана
3: אני אף פעם לא הייתי שם
1: אף פעם относительно место изучения в Кварсабе написано, что это было в Кварсабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес Эбет-Шемеш, в Пальмахим. И кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварсабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события. То, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть пять органов ощущений с помощью естественных пяти органов чувств. Если, слава Богу, у человека есть все пять, за всем этим стоит желание получать воспринимает все, что воспринимают его пять органов чувств, воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у них да не видят, я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу не видеть, не слышать. И не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, пять органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через пять органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные... Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь, они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. Воспринять — это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется. И трудность в том, что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Баля Сулама. Мелодии будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
3: То есть
1: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, но больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет Мордехая в Килим Амана? Об этом он и говорит. О различии между подарком, приобретением, постижением. Для подарка нам не нужно предварительных килим.
3: А в альках ломосигим это матера.
1: Но так невозможно достичь цели.

0: С вопросом. Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
1: Что значит желать веру?
0: Я тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно. Предыдущих круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжить путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов. Когда я наконец начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока я не обработаю хорошенько желание получать имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути вскрытия, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далекое от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти, то есть уже чувствует немножко давление от Ормакиев, окружающего света, и влечение к высшему свету. Вот тогда он это подводит его к состоянию, что он действительно считает, что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
2: Мамаш аргашата мицука.
0: Просто ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Будто его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да, внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть. Как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести, все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным. Внутри желания получать. Чувствовать необходимость желания отдавать. Нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.

0: התהליך הזה, זמן ההכנה,
1: во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что мы, в точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что, вот это, что мы делаем такие-то, такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то, таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай что, все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келим, с которым мы сейчас работаем, мы будем работать и потом, до самого конца исправления. Ты будешь работать с теми же самыми келим, которые ты сейчас раскрываешь. И поэтому не нужно ими пренебрегать, этими этапами, которые мы проходим. Нам кажется, что еще месяц, еще два месяца, еще год прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Требует времени.
0: Потом есть шлавим, что мы гадмим майер мод.
1: Есть такие этапы, на которых мы вдруг очень быстро продвигаемся, а потом приходят такие периоды, когда как бы ничего не происходит. Мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение? Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день два, три развлечения, или даже в месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь делай так, ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
2: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
1: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
2: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
1: Ну, ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью пяти органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да, через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная. Что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувств я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств. Я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом.
0: Ахшав.
1: Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят. Электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, дает. Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
2: Будто бы ничего туда не входит.
1: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает? То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
2: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
1: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом, и тогда Творец для меня

0: там. Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, на это, для этого она работает. Ради него. Теперь, что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. А давай ради отдачи я не ощущаю наслаждений, проходящих через меня, а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хиссароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи. Я обязан там чувствовать наслаждение. И в этой мере я чувствую, что он наслаждается. Наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хиссарон. Поэтому мы говорим, внуки Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шореш Алиф Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим Бекелим. Я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине авиюта Келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий Келим. Авиют Шореш Алиф Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающая кли не ограничена. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения. Но не раскрываются келим, хиссароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высокой ступени или менее.
1: Ломика Беллет има
0: Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает, то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеке, что он не ест, не пьет, не спит, он весь в науке. Так что это значит, действительно есть такое создание, которое это рожденная женщина, которая может не пить, не есть, не спать? Конечно, нет. Просто для него него еда и питье — это нечто совершенно не имеет

0: через значение, второстепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением, это не его забота, не его хиссарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
1: Покажи. Ну, скажу вот так. Кен, покажи. Кен.
2: Не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество, в монашество? Я скажу тебе, мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с каббалой, со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню, он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А каббале думают, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда-то мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о каком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения ради отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это то, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю.
1: Ну, лифима модедим это циткут.
0: Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше? Допустим, человек сейчас сел на диету. Да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю. И эта ошибка очень распространенная. Есть всякие эгоистические теории, которые говорят, что есть какие-то внешние, связанные с телом действия, способные очистить тело, способные сделать тело более праведным, более чистым, умертвить желание получать, сделать его как-то каким-то... Но нет такого, нет. И в наши дни это не существует. Это можно было когда-то, тогда, когда тысячи лет назад, когда человек жил в бочке, когда желание получать было на совершенно другом уровне, на уровне, необходимом для поддержания жизни. Люди тогда не знали каких-то особых наслаждений. Если бы ты пришел в китайскую деревню, сейчас там уже тоже есть такая буржуазность, но 50-100 лет назад, если бы ты пришел в китайскую деревню и спросил, чего они хотят, то слышал бы в ответ, чего я хочу? Я хочу стакан риса в день. Если у меня есть стакан риса в день, я живу. Если нет, умираю. И кроме этого, я ничего не знаю. Это как животное. Ты смотришь на животное, допустим, ты видишь, что оно ест столько, сколько ему нужно, и пьет столько, сколько нужно. Все в мере необходимости. Что мы в животных видим, что они вдруг страдают ожирением? А почему нет? Дай еды сколько угодно. Почему нет? Или наоборот, они вдруг садятся на диету? Тело работает по своей простой программе. И нет у него такого. Только у человека есть. Потому что мы вышли за рамки животной жизни. И от этого у нас есть такие проблемы. А само животное тело, животное само по себе, действует по программе. Что я хочу сказать? Никакие внешние действия не могут... То есть ты можешь этим улучшить и сделать что-то хуже или лучше желание. Такими действиями ты можешь сделать с помощью привычек, ну, с желанием получать, сделать какие-то, ну, назовем это исправлениями, какие-то привычки. Я сейчас себя приучаю не использовать сахар, потому что у меня сахарный диабет. Я приучил себя настолько, что я прекращаю чувствовать сладкий вкус. Когда я ем что-то сладкое, мне это делает нехорошо. Ну, привычка. Привычка стала второй натурой. Но я в этом стал разве более праведным? Чем я стал более праведным?
2: Что сокращается время?
0: В чем я сократился?
2: Что именно сокращается, может быть, время?
0: Но я не прекратил наслаждаться тем, что я сейчас по своим теперешним привычкам не ем сладкого. Я не чувствую себя сейчас, что я чего-то себя лишил. И более того, сейчас, когда я не ем сладкое, я знаю, что этим я не врежу себе. И тогда я чувствую, что я приобретаю, что я больше получаю. И вся работа здесь — доказать телу психологическим образом, что если я не буду есть крекер, тут есть белая мука и углеводы, да, это называется углеводами, это потом превращается в сахар, так говорят ученые. Так я сейчас это не ем. И я чувствую себя так наоборот, желание получать больше наслаждается. То есть, если человек решает без исправления ради отдачи, любое его решение, разумеется, основано на вознаграждении желания получать.
2: То есть, не это путь.
0: Дело не в том, что это не путь. Просто никакое прямое ограничение желания получать не может служить настоящему исправлению желания. Потому что ограничивая его, ты обязан ему объяснять, что благодаря этому он получит большую прибыль. И поэтому в конечном итоге ты только больше получаешь. Так что это за исправление? Если я сейчас объясняю себе, что мне стоит заниматься наукой Каббала, потому что с помощью этого я стану здоровее, узнаю будущее, изменю судьбу, найду смысл жизни, обрету благо. Это значит, что я иду терять или получать? Или у меня будет убыток или прибыль? Прибыль. Так в чем тогда проблема для желания получать? Мне остается лишь убедить его с помощью мнения общества, различных доказательств, всяких таких статей, возможно, впечатлением от людей, которые уже чего-то достигли и поднимают в моих глазах будущий мир. И тогда я побегу к этой цели, как вор бежит впереди всех и кричит: «Держи вора!» Поэтому это не исправление. Мы в таком виде продвигаемся к исправлению желания получать, а исправление производится над нами само собой, без нашего участия, посредством света, возвращающего к источнику. Я как бы иду вперед с желанием получать и притягиваю свет, который меняет меня на противоположное мне. Поэтому речь идет об единственной системе, которая может превратить человека в противоположность тому, чем он был раньше, потому что она притягивает свет, возвращающий к источнику, который превращает первую стадию из четырех стадий прямого света во вторую, противоположную первой стадии. Это только свет делает. Я такое не могу сделать. Я могу только вызвать приход света к себе. И все. А ты спрашиваешь, с помощью какого прямого действия я могу изменить себя? Диета для уменьшения желания получать? Нет, не подходит. Только увеличивает таким образом. Если я иду собираюсь что-то делать, это признак того, что прибыль моя возрастает. Диета нет. А что еще? Какие упражнения? Иначе одеваться? Что делать иначе? В конечном счете, из всех методик, всех возможностей, которые есть у меня есть только одно. Притягивать на себя окружающий свет. Только это.
2: Что за сокращение, которое мы должны сделать над собой?
3: Мы не в состоянии произвести над собой какое-либо сокращение. Если я сажусь на диету, значит, даю желанию получать компенсацию нового рода, превосходящую то, что я имел прежде. Иначе как бы я мог закрыть рот, откуда бы я взял горючее? Ведь я изначально устроен так, так я родился в этом мире, что я все решаю согласно желанию получать, и расчет мой внутри желания получать от меньшего к большему. Если я решил перейти от прежнего к чему-то новому, значит, в этом новом я вижу нечто большее, большее, чем прежде, компенсацию, наполнение. Это может быть меньше, как вот этот крекер, который я хочу скушать, но не ем. Почему? Потому что я получаю большее наполнение того, что не ем его. Я убедил себя, что это яд для меня. Кстати, не знаю, зачем мне их здесь подставляют вообще. Я вообще их не ем. Но они кладут, ладно. по всей видимости, чтобы у меня было чуть большее наслаждение от того, что я их не ем. Да.
4: А условия выхода из этого состояния?
3: Какое условие выйти из желания получать? Нет у нас никакого условия выходить из желания получать, но притягивать на себя, насколько мы способны, насколько мы сможем больше света, возвращающего к источнику. А этот свет постепенно приносит нам, что называется, очарование святости, когда я внезапно начинаю хотеть не зависеть от желания получать, а по возможности быть свободным. Причем это желание быть свободным также обусловлено тем, что желание получать представляется мне плохим. Я осознаю зло и хочу выйти из этого зла. Это называется осознание зла. Но это уже расчет, что духовно оно больше привлекает. Здесь уже начинается расчет больная любовью, когда хочу его, я люблю его. В любви к нему уже есть две вещи. Я люблю его, потому что мне хорошо с ним. И есть здесь внутри уже начало «я люблю его из-за него самого». Потому что в нем есть что-то такое, что это я люблю. И здесь уже начинается эта точка очарования святости, когда это свойство отдавать я начинаю любить. Это буквально рисуется в нас, рождается в нас то, что относится к духовному. В любом случае, это называется чудом, потому что это от нас не зависит. Мы напрямую не можем привести к тому, чтобы это было в нас, а только косвенно. Стремимся к духовному, желая получить его, а в конечном счете оно воздействует на нас, что возвращает к источнику, воздействует так, что мы хотим это свойство. Не насладиться духовным, а само духовное. И поэтому эта система, она единственная. Все остальные методики, если мы проверим, мы в конечном счете раскроем, увидим, что все они работают на материальной выгоде. То есть на выгоде внутри желания получать. Здесь мы тоже стремимся к выгоде внутри желания получать, но тем временем пока получаем высший свет, который нас изменяет. Иначе мы стремились бы раскрыть будущий мир, то тоже ради получения. А что здесь плохого, да? А так мы говорим себе, и другим должны говорить, когда ты идешь давать лекцию, ты должен сказать, ребята, что это за жизнь, это несносная. Жить в высшем мире намного лучше. Давайте пойдем туда, избавимся от всего этого, будем управлять судьбой. То, что называется делать жизнь, наслаждаться вечной жизнью, ощущением совершенства. Об этом я все время говорю, да? Потому что если я только желание получать, то чем я могу привлечь себя туда только с помощью таких соблазнов? Но тем временем они работают с этими соблазнами, но внутри самой методики привлекает высший свет, который воздействует. Если бы внутри этого не было света, возвращающего к источнику, то вся учеба, все эти вещи ничего бы не стоили. Поэтому Вайслам пишет нам предисловие к учению десяти сферот, что стоит изучать именно каббалистические книги, там заключен больший свет, что в процессе учебы мы должны стремиться достичь корня, знать то, что мы учим, соединиться с этим действием, и вот тем самым ради получения, но вызываем свет, который изменяет нас.
4: Почему нашими действиями мы вызываем свет, возвращающий к источнику?
3: Почему с помощью наших действий именно мы вызываем высший свет, который возвращает к источнику? Потому что нет, человек не способен выйти за пределы желания получать. Он не способен, он действует исходя из желания получать. Это понятно. Не будем обманывать себя. Но существует условие, когда я даже находясь в желании получать, я привлекаю свет. И это называется окружающий свет. Я не притягиваю с помощью желания экрана своего, но только с помощью желания. Только с помощью желания. И этот свет, хотя не может войти в меня, но находится рядом со мной и очищает килим. Теперь это желание должно быть очень особым. Именно к этому свету, к его источнику, стремиться к нему. Да? То есть, когда я изучаю книгу, которая называется «Каббалистической книгой», которая написана в источнике этого света, я тем самым пробуждаю этот свет на себя. Но этого не хватает. Каждый может открыть книгу и читать ее. Но мы, как он говорит, уже видели несколько изучающих, которые ничего не удостоились в результате своей учебы. То есть книга — это книга, можно в магазине, каждый может купить ее, да? Слава Богу, каждый умеет читать. Научиться этому языку тоже не проблема. Так почему же все-таки не каждый приходит к этому? Потому что это зависит от направления, куда мы устремляем свое сердце. Сердце означает желание, чтобы наше желание все-таки было направлено на восприятие этого света. Ради получения, чтобы мне было хорошо. Не ради отдачи, на это я не способен. Но я хочу, чтобы этот свет дал мне возможность соединиться с его источником. Готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть от всех остальных наслаждений. Это я организую для этого вокруг себя группу, которая говорит мне, что прийти к тем вещам, о которых мы читаем здесь, это самое важное в жизни, это наибольшая выгода, это самая лучшая лотерея, наивысший успех. Если группа так мне говорит, и я все время направлен на это, то этот свет мне светит и исправляет меня с большей силой. Все. Это называется больная любовь. Вплоть до того, что не позволяет мне уснуть. И от человека больше не требуется, потому что оно больше он не способен, если он желание получать. Разве он способен на что-то большее? Но пусть все его желание получать будет устремлено лишь на одно, что только этого хочу, на это мы способны. К этому мы должны прийти не более, чтобы мое желание не рассеивалось ни на секс, ни на еду, ни на деньги, ни на почести, ни на знания. Со знаниями проблема, когда человек начинает изучать науку Каббала лишь за тем, чтобы знать, не достичь это, пускай ради получения, а только знать. То есть не рассеиваться на все остальные желания, но только на это. Если я направляю свое желание получать, мне нечего больше делать с желанием. Желание остается желанием, наслаждение, наслаждением, просто наслаждение. Я поменял от всевозможных одеяний этого мира и наслаждение, которое я себе представляю там. Ничего нам больше не нужно, мы не способны и не требуется от нас. А этот свет уже сам работает на человека, чтобы внести в наше желание получать какую-то, то, что называется, грязь, примесь, очарование святости. И тогда уже начинает своего рода подготовка, раздвоение в желании получать. Он хочет выйти, не хочет, знает об этом, не знает. Но потом происходит все-таки чудо выхода из Египта, переворот. получение другой природы. Это уже от нас не зависит и не требуется от нас. Мы обязаны привести себя к состоянию, когда мы будем готовы посреди ночи убежать из Египта. Вот и все. То есть работа в желании получать нет, не надо представлять себе, что я уже в отдаче, в намерении ради отдачи. Это мы изучаем теоретически. Что это за тот мир? Сейчас мы видим, насколько все эти действия относительно диеты, ограничений внешних, насколько все эти вещи, они приносят вред как раз каббалисту, потому что он может вести себя в иллюзию, что как будто его желание уже направлено на духовное. На самом деле его желание не устремлено на духовное, просто он завязал глаза, заткнул уши, рот и нос, и не чувствует ничего, и только думает о духовном. Так что он стал этим праведником, он не исправил желание, а просто ограничил. Он как будто отрезал своего желания. У меня большое желание, я все отрезал, кроме малюсенькой части, когда я немного пью, ем, и тогда я желаю духовного. А все остальное желание, я не исправил его, чтобы стремиться к духовному, я просто отрезал от себя и выбросил. Я еще чувствую в этом, что я праведник. И что Бальсалам пишет? Больная любовью. Что это значит? Что лучше смерть, чем такая жизнь. Да, как состояние возлюбленного, как он описывает там на 70-й странице в письмах. Это значит, что я не желаю ничего, кроме своей возлюбленной. И все. Так что это называется, что я отрезал от всего своего желания все, и только маленькой части я желаю этого. Так я не воспользовался тем единственным, что у меня есть для того, чтобы обрести высший мир желанием, не пользуюсь.

0: Шалом, говорим.
1: Шалом.
2: Приветствуем, друзья. Здравствуйте. Мы встречаемся на нашем дневном уроке. И, как обычно, основываемся на статье, которую мы изучали утром, статью Рабаша. Она не очень длинная, и она основывается на объяснении Рава, как он относится к этой статье. Просто очень интересно. Ну, давайте прочитаем несколько отрывков из статьи, немного объясним. Конечно же, мы ждем вопросы и системы, и голосом. Ну, что еще? Хаим, что еще? Ну, прежде всего, мы ждем ваших вопросов. Если у вас есть вопросы по конгрессу, пожалуйста, вы приглашены задавать их. Мы на подготовке к конгрессу, и вещи, которые непонятны, как раз это место для выяснения их. Мне кажется, что нас не видели. Здесь вещи, которые непонятны по конгрессу. Задавайте, пожалуйста, вопросы. И мы связаны со всем, что касается подготовки к конгрессу. И поэтому вы можете обращаться к нам. И прежде всего, это было очень интересно, очень. И много того, что это было, что здесь сказано, мы пройдем на конгрессе, что это за желание, кто задействует нас, и что и ради чего мы делаем, и как мы увеличиваем желание, почему мы не воспринимаем, когда нет желания. И еще много вещей, которые на самом деле важны для каждого человека, который идет по пути, все эти ощущения в пути. Но давайте вместе погрузимся в эту особую статью, в эти прекрасные вещи, о которых Рав говорил на уроке, и посмотрим, как они связаны с каждым из нас сейчас и как связаны с Конгрессом. Это интересно, потому что я сказал о том, как Рав объяснил урок и как он рассказывал истории из того, что было раньше, как он связывает это с нашей жизнью, как он работает с учениками и как он направляет то, что мы изучаем вовне, во весь мир. Да, это на самом деле очень особо. Да, это урок был просто как праздник. Ну и так прочтем первый отрывок из статьи, которая называется «И Тору его изучает он». Это отрывок номер один, который начинается со слов. Мы видим много причин. Хорошо? Для переводчиков. Мы видим много причин. Это из статьи в Рабаше, первый том, 913-я страница, и Тору его изучает он. Мы видим много причин. Первое. Сразу же в начале учебы. Первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим, отец. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе. Когда он вырос и уже привык ходить в школу, тогда учитель, то есть раби или наставник, заставляют его. Если он не будет их слушаться, они накажут его. Третья причина. Когда он становится взрослым и начинает думать о будущей жизни, и он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту и получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывает изучающим Тору. И здесь тоже причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные ему. Согласно этому, выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору творений. людей, иными словами, можно сказать об этом, что даже если, страшно сказать, та Тора, которую учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Борис, мы начали этот отрывок, мы видим много причин. Много причин для чего, как бы, посередине. И Рабаш выясняет, почему человек делает то, что он делает, что является причинами, что он, чего он хочет достичь и что направляет его. Но это принципиальный вопрос. Если он изучает что-то возвышенное, Тору и заповеди, сейчас вопрос «почему?», и Рабаш начинает это выяснять, потому что вначале ребенок не может иметь собственного мнения, у него нет вопросов и делает то, что делает. А затем у него могут возникнуть сомнения, но он находится в окружении, которое заставляет его. И если он не будет в учебных рамках, не получит стипендию, а потом может быть такая ситуация, когда он проверяет себя относительно Творца или общества, и вообще, как можно проверить себя относительно Творца, какой признак свыше может показать ему, что он изучает как следует. И Рабаш задает эти вопросы, чтобы мы поняли, что он затем собирается объяснить и о чем будет говорить. Хаим, и по сути дела, то, что я понимаю из того, что ты сказал сейчас, если Творец не воспринимаем, что называется изучать по отношению к Творцу или ради Творца. И Рабаш здесь говорит по тексту не всегда положительно, но даже иронически тогда. Но, не дай Бог, это Тору, которую он выполняет, он, может быть, делает не ради Творца. Так какой смысл, если я не воспринимаю Творца? Как я могу изучать его Тору и делать то, что мне говорят творения? Так какой же путь прийти к Творцу в таком случае? Борис, верно, потому что это замкнутый круг, здесь нет выбора. Все, что человек получает, получает от окружения. Все его знания от окружения, и книги, и все, что говорят ему, и то, что говорят, что ему нужно понравиться Творцу, что это значит? Он может осознанно или неосознанно подвергаться влиянию общества. Как же можно избежать этого? Ну, скажем, если он большой, и если он уже взрослый ребенок, ну, он находится под подверженным влиянию и не может избежать этого. И Рав начал статью именно с восприятия реальности. Ведь каждый человек, то, что он чувствует после того, что он видит, слышит и обрабатывает всю информацию, в нем что-то происходит в желании. Да, это развитие человека. Хаим, так по сути дела получается, что если человек находится только под влиянием общества, у него нет возможности выйти из-под этого влияния. Даже если он пойдет против общества, это все-таки в самом обществе. То есть он все время соотносит себя с обществом. Он не выходит из общества. Общество в нем, и он действует согласно ценностям и приоритетам общества. Это как написано в предисловии к ТЭС. Что если Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит, это возьми себе. То есть, по сути дела, сначала должно быть пробуждение свыше, когда Творец пробуждает точку в сердце человека. И тогда можно говорить о выборе окружения, потому что, согласно тому, что описывает здесь Рабаш, мы находимся под властью окружения. Борис, правильно, единственный референс в нашем мире — это окружение, которое влияет на нас и реагирует со своими нормами, санкциями, правильно ли мы действуем или нет, верно? И, может быть, перейдем к следующему отрывку, который вообще говорит, что движет человеком. В хорошем примере, который, может быть, мы быстро пройдем, когда Рабаш описывает поведение человека, что он не только получает от окружения, но есть все-таки какая-то часть, которая приходит к нему свыше, как ты сказал, которая, может быть, даст ему другое немного наслаждение, чем напрямую от общества. Хаим, я бы хотел добавить относительно первого отрывка, что то, что мы изучаем, по сути дела, возможность выйти из этой ловушки, вроде бы под влиянием общества, это после того, как Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит: «Выбери себе это», Бааль Сулам говорит в статье «Свобода воли», что человек не измеряется по своим действиям, а по обществу, которое он избрал для себя. Если оно хорошее, оно его будет продвигать, если нет — нет. То есть после того, как Творец нас пробудил, мы должны выбирать окружение, и мы развиваемся все-таки согласно окружению, но тому, какое мы выбрали. И есть тогда шанс прийти в Небарух, раскрыть Творца, приезжать на Конгресс и раскрыть его быстрее. И вся наша работа в этом. Борис, невозможно убежать от выбора, потому что в конце Рабаш говорит о выборе. Хаим, тогда придем к этому. И сейчас очень красивый отрывок, но прочитаем или расскажем о нем? Что ты предлагаешь? Борис, можно рассказать? Он выбирает кого-то, у кого есть день рождения, и тогда дают ему подарки. Неважно, это ты ребенок или нет, все мы дети. И дают ему хороший подарок, часы золотые. И он очень хотел, и это много стоит. Дорогой подарок. И когда он во второй раз получает точно те же часы по той же стоимости, он уже сомневается, что делать с двумя. Хаим, секундочку, есть решение. Ну, хорошо. Но первые часы я одену на правую руку, а вторые на левую. А ладно. Борис, ну, это немного уже смешно. Где мы видели такое? Но можно пользоваться двумя часами. А что делать с третьими? Получил я такие же часы, точно такой же ценности, так как каково решение с третьими? Ну, будем в праздники одевать или в субботу, это будут праздничные часы, но такие же часы, одни на правый, другие на левый, третьи часы на субботу. Но когда уже четвертый дядя дарит, что с этим делать? И он описывает ощущение человека, который не рад. Сейчас все собрались, и празднество, а он сидит в смятении, не знает, что делать. Он видит, что люди хотели его порадовать. Нельзя не продать подарок, и с этой ценностью ничего не поделаешь. И получается, что все рады, а он сидит в печали. Он говорит, в страданиях еще. Он страдает, мог получить четыре разных подарка, которые удовлетворяют его разные желания. Все на то же желание выпадает, и тогда он страдает. Да, Рабаш рассказывает о вещах, когда можно почувствовать по себе. Так каков вывод, да? Все часы, они хороши, они дороги, это прекрасный подарок. Но в чем проблема? Что со вторых часов у него нет желания, и поэтому нет у него наслаждения. И в этом проблема. Проблема не в том, что мы получаем, а насколько мы это хотим. В этом все дело.
0: Это так просто и ясно, и с другой стороны совершенно нетривиально, потому что радость от того подарка, который мы получаем, зависит от того, что мы хотели бы получить в нашем развитии. Если это понятно, то если подарок не так уж понятен, тебе дают что-то, что ты не так уж сильно и ценишь. Ты не очень-то и рад. Ты не рад то, что получил подарок, ты не ценишь, что ты вообще получил подарок. И не ощущаешь, что... Мы сейчас продолжим то, что говорим. То есть ты не ощущаешь, что Творец тебя привел в хорошее место, и ты можешь там реализовать что-то, а ты не ощущаешь это как какой-то подарок. Ты относишься к этому как к чему-то естественно. Ты не рад, ты даже, можно сказать, страдаешь. Например, прийти на урок — это тоже, в общем-то, можно сказать, страдание, а не как подарок, что ты получил пробуждение, реализовать что-то, свободу выбора, а получаешь это как что-то непонятное.
2: Рав часто говорит, что если бы Творец не раскрылся бы нам сейчас, все бы мы убежали от этого раскрытия. Почему? Потому что у нас нет кли. То есть вся наша работа заключается в построении кли, построении правильного желания к духовному, понимая все больше, что такое духовное, о чем это говорит и желать этого. И возможность увеличить стремление. Почему мы говорим о величии цели товарищей Творца? Мы каждый раз промываем себе мозги этим. И почему? Потому что это единственное, чего нам не достает. Творец находится вокруг нас, мы в нем. Мы — это Он, и Он — это мы, но мы этого не видим, потому что мы не хотим, у нас нет такого кли, нет желания правильного раскрыть Творца. А что значит раскрыть Творца? Стать как Он. Мы не хотим быть как Он. Все, что мы делаем в обществе, это в группе, это развить желание быть как Он. И в тот момент, когда в нас создастся такое желание, мы его раскроем. И тогда мы получим этот подарок, если мы будем способны. Потому что уже сейчас нам дан этот подарок. Мы просто вот так, со связанными руками, не можем получить его. Когда мы протянем руки к подарку, к отдаче, тогда он придет.
0: Перейдем к последней части, которая говорит о том, на каких условиях мы получаем подарок. Понятно, что мы можем ее пока что оценить, но именно во время скрытия, что значит, то есть, что когда мы не можем оценить подарок, это выражение нашей свободы выбора.
2: А затем, когда прочитаем «Женщины Мак 151», итак, четвертый отрывок, «А чтобы человек пришел к Лишма». Давайте дадим переводчикам найти этот отрывочек. Итак, четвертый отрывок. «А чтобы человек пришел к Лишма». «А чтобы человек пришел к Лишма», что означает «не ради получения вознаграждения». Ему дается работа в вере. Ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее, он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения, ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе. И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется «средней линией». Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть, страшно сказать, в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которые он получает благодаря раскрытию тайн Торы. которого он удостаивается посредством учебы лишма.
0: Потому что мы как раз говорили об этом и объяснили, что и сейчас привели слова Рабаша, которые говорят об этом. Только в тот момент, когда ты напрямую не ощущаешь наслаждение, ты находишься в скрытии,

0: можно выбирать. Потому что иначе ты реагируешь со всеми своими чувствами на то, что ты получаешь и наслаждаешься, или реагируешь на отсутствие наслаждений, ты страдаешь, ты другой уровень развития.
1: Сначала был женщиной 151, видно, они опустили вопрос. Это было случайно. Но перейдем к вопросам тогда.
2: Да, здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос по утреннему уроку и по словам Рава. Можно я зачитаю прям фразу Рава? Рабаш пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что желанию получать нельзя давать никакой премии. Но нельзя показывать ему, что таким способом оно якобы выигрывает больше, а другим — меньше. И вот вопрос. Мы что, не должны вообще выяснять, продвигаемся мы или нет?
3: Анахну колазман бибируим.
1: Мы все время в выяснениях, и в этом вся наша работа. Но продвигаемся мы или нет, это вопрос, извиняюсь за то, что я говорю, очень эгоистический. Почему? Потому что я проверяю, сколько я заработал, что у меня в кармане, насколько я продвинулся. И если я это проверяю, я уже направлен на самого себя. Я не в направлении Творца, не в направлении отдачи. Бальсулам был готов отказаться от всего, что он постиг, только для того, чтобы он смог приблизить творение к Творцу. Смотрите, что он сделал. Он молился о том, чтобы все свои постижения ушли от него, чтобы он забыл о них, если это нужно для того, чтобы привести творение к Творцу, и так дать им наслаждение и Творцу наслаждение. А мы сидим и думаем, какое уже есть постижение у меня, с точностью наоборот от направления Бальсулам. И поэтому, если мы хотим думать по-каббалистически, мы должны все время думать наружу, вне себя. Рав назвал это на одном из уроков, и я все время это помню. Находиться в товарищах, то, что они хотят, я хочу, то, что важно им, важно мне, то, что я могу сделать для того, чтобы порадовать их, я хочу это сделать. Точно как сегодня я хочу это сделать по отношению к себе. Что значит сделать хорошее товарищем, приблизить к Творцу, для человечества, приблизить его к Творцу. Это должно быть нашей мыслью, и тогда мы не будем заняты вопросами, которые изначально отдаляют нас от цели. Это называется клипой. Так желание получать работает с нами, обманывая нас. Но это выяснение, оно очень важно.
0: Да, думаю, что по вопросам увидим. Спасибо, что вы их задаете. Продолжу немножко. Невозможно уклониться от того, чтобы не проверять каждый раз направление продвижения, всякие разные средства продвижения, какая мотивация для этого. Все это нужно пройти и понять, что для того, чтобы находить самые разные доказательства, нужно находить направление. Где-то там, в более продвинутых состояниях, я перестану задавать эти вопросы. А точнее, не то, чтобы я перестал их задавать, вопросы останутся. Однако я слышал как-то от Рава, что после того, как я перестану проверять себя, тогда это и раскроется. Потому что каждый раз вот этот вопрос, как проверить, как измерить, это ради наслаждения, то есть это получается противоречие на противоречие, как бы мешает. То есть клипот вмешивается в процесс и продвигают нас, что а мы ведь должны от них избавиться на каком-то этапе. Поэтому я бы сказал так, что вопросы эти оставить где-то так вот за кадром.

0: это четыре разных состояния в духовном по отношению к уровню, когда мы получаем этот подарок, и дальше мы его уже не движемся вперед, а опять как будто бы то же самое получаем, останавливаемся на месте. То есть является ли этот пример описанием каких-то особых четырех разных состояний? Спасибо.
1: Люди, они люди.
2: Не знаю, я не знаю, потому что я понял, что из статьи, что, который должен нам заострить и привести нас к ощущению, к некому такому осознанному пониманию, что ты приходишь к состоянию, что ты несчастлив от этих подарков. Такой он нам пример приводит, там получилось 4, да? Его там часов дали. Как 4 стадии прямого света. Случайно ли это? Я лично думаю, что в этой статье я не вижу связь. Может, ты видишь?
3: Я не слышал этого объяснения от Рава, и Рабаш не написал. Это очень такой ощутимый и ясный пример, яркий. Давайте не входить в предположение, которое исходит от нас. Сколько исходит от нас, и мы не исправлены, они приведут нас не в неправильном направлении. Давайте следовать учителю.
2: Да, женщины Германии.
3: Приветствуем всех. На каком этапе влияние товарищей становится из чего-то обязательного внешнего во что-то, когда ты чувствуешь как необходимое в духовном? Ну, на каком-то этапе. Это трудно определить на самом-то деле. Но это на самом деле то, что происходит. Когда ты вдруг чувствуешь, что ты не можешь без товарищей. Когда нет возможности говорить о духовном продвижении, даже о духовной работе. А если не в связи с товарищами, если это не исходит из работы в десятке, если это не вопросы, возникающие после работы в десятке, даже в самых плохих состояниях вроде бы, когда я не согласен со всеми или с кем-то поссорился, или вся десятка думает что-то одно, а я другое, это не важно. Даже такие состояния, но выяснения, которые проистекают, исходя из работы, иначе ты чувствуешь на каком-то этапе, что если у тебя нет десятки, ты чувствуешь, что ты изучаешь теоретически. Это как изучать вождение теоретически. Ты не можешь водить машину, если ты изучал теорию. Ты должен войти в машину и вести ее, управлять ее. И так мы продвигаемся, выясняя отношения с товарищами. И тогда ты чувствуешь, что ты не только зависишь от них, но ты не можешь действовать хотя бы в чем-то в духовном, если у тебя нет вместе с тобой десятки. Скажем, мы с Борисом из той же десятки 5-6. Так у нас есть такая атмосфера в десятке, когда мы чувствуем, что если мы хотим что-то сделать, и один из товарищей, мы чувствуем, что он не согласен с таким действием, мы не делаем голосование. Товарищи чувствуют, что мы этого не можем сделать. Нет смысла в таком действии. Оно не духовное, оно не исходит из соединения всех нас. Это происходит со временем, как результат совместной работы. Трудно сказать, когда это происходит в каждой десятке или с каждым человеком, но это происходит.
2: Может быть, это не совсем точно касается твоего вопроса, но Рав говорит о продвижении в общем виде. И он говорит, что мы можем сделать максимум из того, что мы можем, вот так мы продвигаемся. Давайте посмотрим.

0: Вот ремклип номер 3 с урока. И вообще о продвижении. Как мы продвигаемся в пути. Клип номер 3. Рав, проблема на пути скрытия, что у нас нет возможности продвигать этот процесс, время подготовки. У нас нет возможности его сократить осознанно. Когда мы знаем точно, что мы делаем, и действуем в понятной форме, так, вот так вот такие вот действия нужно делать, и таким образом мы продвигаемся по таким-то и таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, как, что делается. Поэтому и написано, что в твоих силах делать. И это действительно совершенно невозможно видеть, потому что вот эти вещи, которые мы сейчас проходим, они не какие-то маленькие, низкие, и потом мы только войдем какие-то великие, на какие-то, придем к каким-то великим делам. Мы их пройдем в других келим. То есть это говорится о том, что то, что мы сейчас делаем перед конечным исправлением, мы пройдем все эти килим, которые он нам раскрывает сейчас. Поэтому не стоит сейчас игнорировать их, вот эти этапы, которые мы проходим. Нам кажется, что может быть еще месяц, два месяца, год пройдет, и уже, вернее, прошли, и ничего не происходит. Но это требует времени. Это требует времени. Вдруг появляются такие этапы, когда продвигаются очень быстро. Вдруг есть этапы, когда кажется, что вообще ничего не происходит. Мы не можем правильно измерить, где на самом деле находится продвижение. Может быть, это сейчас очень большое продвижение и очень быстрое, но внутрь, а мы не чувствуем. На таких категориях и понятиях, которые далеки от нас настолько, что мы могли хоть что-то в них там осознать. Но если я сейчас пройду тысячи таких категорий, понятий каждый день и не чувствую их, а есть такие понятия, которые я немножко чувствую, а таких я 2-3 в месяц прохожу, мне уже кажется, что я, что есть изменения, что я продвигаюсь. Короче, не надо полагаться на чувства. Понимаешь? У нас в этом никаких измерительных приборов нет и параметров. Поэтому он и говорит в этой статье, что почему так происходит. Ничего нельзя желанию получать, давать никаких вознаграждений. Ни в коем случае нельзя ему показывать, что он вот в этом случае зарабатывает больше, а в этом меньше. Потому что ты таким образом привязываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, а не к тем, которые относятся к кли веры. Ведущий, да. И так вот потихоньку вот этот переход, он произойдет касательно предыдущего вопроса. Ну, продолжим дальше. Женщины Турции 9.
1: Достумун сорусу. Киши yaptığımız çalışmayı dostlar için nasıl bir hediyeye dönüştürebilir? Teşekkürler.
2: Как человек может превратить работу, которую он проделал, чтобы это было как подарок для товарища?
0: Что может делать человек в своей работе, чтобы ту работу, которую он делает, стала она для него подарком? Чем вот подарок отличается от всего остального? Его обычно дарят для того, чтобы усилить связь, выразить любовь, И тогда что-то хорошее такое покупают, или что-то, что человек хотел. И бывает, иногда дают такие подарки, в которых вообще нет необходимости. Но в любом случае, это выражение любви. Так вот, как человек может что-то сделать и превратить это в подарок или выражение любви? Когда он покупает подарок, он ведь хочет купить товарищей, когда он что-то делает в распространении, в подготовке, ведь выражение любви в десятке, подготовки к конгрессу, но так, чтобы товарищи почувствовали, что он пытается выразить, чтобы наши связи были лучше, чтобы любовь между товарищами была больше.
2: Да, важно выяснять, что я изначально хочу, для чего я прихожу. Если я хочу изначально дать подарок, так любое действие, которое я выполню, будет ради подарка. Но если я сделал что-то, сделать это подарком, это может быть немного другая история. Всегда хорошо задать себе вопрос до этого. Вопрос подарка очень важен. Почему я делаю то, что я делаю, и тогда действую, после выстроения намерения.
0: Женщины Франции.
3: Bonjour, bonjour professeur. Bonjour professeur, bonjour les amis du Cléolami. Nous, on voudrait savoir comment on fait pour approcher les amis du Créateur. Merci pour votre réponse.
2: У нас нет перевода, я надеюсь, что нам пошлют это письменно, мы сможем задать. Хайм, а может быть, можно спросить на английском? Или написать письмом, и тогда переведут и пошлют нам.
0: Сейчас просто не было переводчика на французский.
4: Can, вакша.
5: Okay, can, can. I can ask in English?
4: Can.
5: Can, can.
6: If sure. Can, can.
0: Да, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
5: How we bring the friends close to the creator? How do we do that?
2: Как мы можем приблизить товарищей к Творцу? Как это делается? Хорошо. Прежде всего, хороший вопрос и важный. В этом вся наша работа. Это то, что мы хотим сделать. Что нужно сделать для того, чтобы товарищи приблизились к Творцу? То, что нужно делать, это привести их к желанию приблизиться к Творцу. Потому что в данный момент, как мы и сказали в начале, наша единственная проблема в том, что нет у нас желания, нет кли. Так что мы делаем? Мы помогаем друг другу выстроить кли, выстроить желание, чтобы приблизиться к Творцу. Что называется приближением к Творцу? Он недалек от меня. Он, как мы сказали, он вокруг, он вся реальность, включая меня. Но я, мой эгоизм, обратенным, нужно создать в каждом из нас новое желание, желание отдавать, желание стать как Творец, как это свойство. Как мы это делаем? Мы все время увеличиваем важность Творца, насколько он прекрасен, насколько хорошо быть дающим, насколько хорошо быть в группе, где все отдают, насколько свойство отдачи — возвышенное свойство, что вся реальность существует только благодаря ему. И что все хорошее происходит только, когда люди отдают друг другу. И так мы убеждаем друг друга все больше и больше, и приводим товарищей к желанию все больше уподобляться Творцу. И этим мы приближаем их к Нему. Хорошо?
0: Турция один.
7: Teşekkürler. Kongrede ruhumu nasıl dostların kalbine yerleştiririm ve dostların kalbini nasıl kendi ruhuma yerleştirebilirim?
2: Как я на конгрессе могу свою душу привнести в сердце товарищей, а душу товарищей в свое сердце?
0: Как что-то сделать? Мы очень любим в десятке вопросы «как». Понятное дело, что это то, что должно произойти, и надо подумать, как это сделать. Поэтому, как ты сказал, да, я хочу внести сердца товарищей в свое сердце и хочу быть открытым, чтобы они могли взять мое сердце в свои сердца. Как? Использовать все, что есть в нашем распоряжении. Я думаю, что Конгресс как раз предназначен для этого. Нас много, много людей. Мы встречаемся, мы стараемся использовать это состояние, которому посвящаем 3 дня из своей жизни, что мы вместе как можно больше времени, хотим взаимовключиться, почувствовать как можно больше совместной ответственности за что-то на уровне нашего развития и возможности, которые у нас есть. Так вот, все, что нам раскрывается, предоставляется, надо это использовать. Как раз это. И вот это и есть то самое как. А что еще на Конгрессе?
2: Ну, не знаю. В моих глазах как раз Хавзала и Сунгуль — прекрасный пример. Они были здесь на стажировке, да? Вы благодаря тому, что приехали сюда, вы и так уже в нашем сердце, но вы вошли еще глубже, потому что вы пришли со всем своим желанием и радостью быть с товарищами, и все мы почувствовали это. Я думаю, что вы почувствовали тепло, которое вы получаете, верно, здесь, в Петах-Тикве, когда здесь были на стажировке. Так вы уже вошли в наше сердце. И почему вы приехали? Потому что вы хотели и привнести нас в свое сердце. Понятно, что мы в вашем сердце, иначе бы вы не приехали. Но вы приехали, чтобы привнести нас еще глубже. И вы сделали это так хорошо, вы пример этому. И таков путь — просто приезжать, взаимовключаться, быть вместе. Есть у нас еще 2,5 недели, когда состоится конгресс, и мы проделаем это действие, приедем, будем вместе, взаимовключаться будем. Только такие усилия, мы на самом деле благодаря им войдем в сердце товарищей и принесем товарищей в свое сердце на совершенно на другом уровне. Это будет просто скачок на другую ступень, и все это почувствуют. Спасибо за вопрос.
0: Женщины Мак.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо большое за такой вдохновляющий урок. С одной стороны, очень большое воодушевление перед конгрессом, вдохновление вот перед встречей. Всех очень ждем здесь, в Тбилиси. А с другой стороны, есть ощущение вот, ну, путаницы. Вот как будто бы вот этот переход, о котором вы говорили, он какой-то многоуровневый. Как правильно переходить из вот желания действовать в желание сделать групповое действие?
0: Как перейти от какого-то действия к групповому, желанию действовать, к общему желанию? Мы говорили уже об этом. Есть очень много уровней, на котором это можно выполнить. Я вернусь, возможно, в начало. Я очень впечатлился от урока, насколько Рав использует все возможности. Были времена, когда он как бы всю упаковку, что называется, отдавал на одном уроке. Он и объяснял статью, и о нас, и о нашем развитии, и о развитии мира, и о менее успешных путях развития мира, и о нашей ответственности перед миром в распространении. Может, мы сейчас давайте посмотрим клип номер 6 в конце этого об распространении. И вот так вот он объяснял. То есть были этапы, о которых говорил, о чем-то специфическом. Или, например, распространение, и больше ни о чем. Или о каком-то особом контенте, и больше ни о чем. Или духовном развитии группы, или духовном развитии десяток. Был очень такой конкретный фокус на какой-то теме. И вот так вот это вот такой подход был всегда: зум ин, зум аут, больше фокус, меньше фокус. И получалось, что есть что-то, что выходит из нашего внимания, но это были периоды, когда мы фокусировались на чем-то конкретном. Что скажешь ты по этому вопросу? А я хочу, чтобы мы что-то посмотрели на тему распространения.
2: Я не знаю, что на самом деле добавить к тому, что ты сказал. Ну, давайте на самом деле посмотрим клип номер 6.
0: Давайте посмотрим клип номер 6. Идут. Это очень символично. Говорится о статье, которую мы учили, о развитии группы. И Рав не упускает возможность, но и говорит также о нашей ответственности перед миром. Итак, клип номер 6. Рав. Распространение, передача дальше. Это просто закон духовного мира. Ты никогда не получишь больше, чем ты можешь получить в этом мире, если это не будет ради отдачи. Поэтому то, что мы распространяем, мы, в общем-то, таким образом растем. И кроме этого, также тут есть еще много чего. Посредством того, что этим занимаешься, ты входишь в систему Творца, а не в систему творения. Если я собираюсь объяснить человечеству, кто такой Творец, так? Я его распространитель. Не просто я распространитель науки Каббала, а дистрибьютор Творца. То есть я работаю у него, чтобы подать его всему миру. Так я уже не работаю в таком духе, что он там, а я здесь, а я как бы на его месте относительно всего мира. Это уже совершенно другие отношения. И поэтому наша работа в этом, она самая полезная. И может быть, еще сменится поколение или два, пока это действительно принесет плоды. Но это на самом деле правда в том, что мы первое поколение, которое занимается этим. И ты видишь, мы еще только в начале, пока еще мы не видим, но мы еще увидим, насколько свыше заставляют нас этим заниматься. Пока что нас как бы требуют от нас тем, что тут немного желания вокруг нас, организуют мир так, что весь мир ощущает, что у него нет пути, понимания ни в чем, все падает, все идеологии, не для чего жить. То есть мир начинает осознавать, что у него нет, ради чего можно было бы существовать. Нету ни идеи, ни цели, ничего. И тогда якобы у них будет как бы предварительное кли, даже еще перед нашей подачей. То есть еще до того, как мы придем к ним, они уже захотят это получить. И мы полслова скажем, и они скажут: «О, это то, чего мы ждем». Так вот они скажут. И вот так и будет. С одной стороны, нам не стоит это делать именно так, потому что мы как бы отстаем, мы упускаем время. Но оно происходит так. Пока что вот мир продвигается гораздо быстрее в ощущении отсутствия цели, чем то, насколько мы можем прийти к нему и дать ему это.
2: Да. Это очень сильные слова. И большой вопрос. Если мы не ускоряем темп, мы не отстаем от времени, то, что мы видим в мире, я не уверен, что мы держим достаточный темп. А с другой стороны, если бы мы не занимались распространением, неизвестно, где бы мир находился. Невозможно знать, но наверняка мы должны делать все, что в наших силах, для того, чтобы мы были служащими Творца, распространителями Творца, то, что называется, его работниками. Ну, дай Бог всем нам.
0: И, конечно же, все связано со всем, все, о чем мы говорили сейчас. Духовное развитие человека, десятки, группы, регионов, Нейбарух, всего мира, все связано. Поэтому, когда говорится о каких-то элементах, которые мы сейчас используем, и фокусируемся на чем-то одном относительно другого, нельзя забывать и об общей картине. Испания 2.
6: Hola, amigos, gracias por la oportunidad. Siguiendo la pregunta de la amiga de Francia,
2: Здравствуйте, друзья. Спасибо за возможность спросить.
8: De los amigos de la escena y del creador, a pesar de no dejar las clases ni la matinal ni nuestras horas de
2: estudio. Это мы, которые оторваны от товарищей в десятке, несмотря на то, что мы не прекращаем учебу. Как справиться с этим перед приближающимся конгрессом? Хаим, перед конгрессом всегда очень много состояний мы проходим. Каждый, кто немного опытен в пути, он знает, что есть такое понятие состояния перед конгрессом. Вот товарищ даже упал сейчас из трансляции, задав вопрос, да? Так вот, Творец устраивает все. Но не страшно, он услышит запись. И это трудные ситуации, настоящие. Есть товарищи, которым Творец подстраивает состояние со здоровьем, не дай Бог нам. Очень тяжелые проблемы с деньгами в семье, с десяткой, десятки разваливаются, товарищи ссорятся. Очень разные ситуации, но все. Но именно для всего есть одно решение — держаться объединения без разума, только сознанием того, что я ставлю объединение выше всего. И в данный момент выше всего — это быть на конгрессе. Неважно, в каком состоянии я со своей десяткой. Все мы развалились, и мы даже не живем в том же регионе. Одни товарищи будут в одном регионе, другие в другом. Неважно, приезжаем на конгресс. На конгрессе есть окружающий свет очень сильный. И этот свет — единственное, что продвигает нас. Потому что любая наша мысль об исправлении — это мысль из моего нынешнего состояния, в котором есть неисправленность. Моя нынешняя мысль и состояние — это то, что создало неисправность. И поэтому исправление может прийти только из более высокого состояния, где мы больше объединены. С помощью чего мы приходим к этому? С помощью привлечения света. Как мы привлекаем его? Весь Бней-Барух идет с действием Бней-Баруха и присоединяемся к конгрессу. И исходя из этого, я прежде всего отменяю свое желание, чтобы приехать на конгресс. И второе, на самом конгрессе уже есть свет, который находится вследствие всех усилий товарищей по объединению. И это уже решит все. Приведет все сегодняшние проблемы на совершенно иной уровень. Рав всегда говорил, что неважно, какая проблема есть, даже материальная, самая сложная, ее решение — это объединение. Понятно, что нужно и в этом мире делать необходимые действия, но решение — не сейчас гасить пожар, чтобы это было только на данный момент. Но настоящее решение только в объединении и подъеме на другую ступень. Это решение. Хорошо?
0: Хочу использовать ответ Хаима, которого спросили. Тайна, да? Как сделать в группе так, чтобы не было каких-то идолов? Как нам приклеиться к Творцу? Несколько вопросов на эту тему. Так вот, стоит сосредоточиться на том, что мы хотим соединиться с товарищами. Есть очень много опасностей в пути, много ответвлений и прочего. Но если мы всегда будем возвращаться к объединению, это то, что будет нас вести вперед, потому что это всегда верно. Да, будут ошибки, может, где-то ошибемся. Не стоит бояться ошибок. Только тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поэтому непонятно, о чем, что вы имели в виду, спрашивая о идолах. Но главное, что мы будем направлены на объединение, и это будет самое правильное. Спасибо за все вопросы, за участие. У кого есть время, Послушайте еще раз урок замечательный, который включает в себя и объяснение Рава статьи. Он берет там первоисточники, основу, и переводит это все на работу в десятки и присоединяет ко всему продвижению.
2: Да, извиняемся перед теми, на чей вопрос мы не успели ответить. И спасибо большое за то, что были с нами. Спасибо большое, Борис.
0: У нас есть объявление.
2: Сообщение почти забыли. И какое?
0: Сообщение. Молодежь пробуждает снизу. Друзья, в ближайший четверг, 15 октября, в 7 вечера состоится впервые мировое собрание. Товарищи всей молодежи мирового кли.
2: Лихай молодежи мирового кли.
0: Да, лихай всем товарищам. Ждем молодежь со всего мира, чтобы усилить объединение между нами, пробудить подготовку общую к региональному конгрессу. Пробуждаем снизу. Это будет транслироваться в Зуме. Вся молодежь приглашается участвовать. И увидимся в четверг.
2: Завершим песней.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «И Тору его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты. Пожалуйста. И Тору его изучает он.
1: В Торе
0: Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в Ишиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе, когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть раби или наставник, наставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье, когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные им.
2: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а

0: о Тору творении. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только к Торе Творца желание его, то есть это Тора Творца, а не Тора Творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
1: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия. И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из Маданы в Нахлиэль. Следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
0: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полная, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
1: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
0: Получается, что он испытывает неприятное чувство, но все-таки еще не страшно. Ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
1: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Уна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
0: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее, а теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Следует спросить. Первое, а что добавляет к изобилию и богатству? Праведность его пребывает вовеки. Человеку достаточно, если за труды его ему дадут изобилие и богатство. Зачем ему праведность? И что он выиграет от того, что праведность его пребывает вовеки? Второе. В чем разногласие между Равом Хуной и Равом Хиздой? Известно, что работа должна прийти к совершенству цели, для которой человек и был создан, что называется, насладить свои создания. То есть человек должен получить все высшие наслаждения.
1: А чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. А чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения, ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
0: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которую он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова: изобилие богатства в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
1: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер: после этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно, ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объединить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
2: כי אם היה אדם הולך בדרך הטוב, היינו, אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע...
0: ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю, этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь в иудаизм. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы он спас их от этого злого Амана.
1: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет. И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца — насладить свои создания. То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая Иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем Иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это, как сказал мой отец-учитель, называется «Светам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
3: Мы видим,
0: насколько вера необходимый элемент, и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
1: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
0: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
1: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава. От 18 марта 2003 года.
4: Ютет Шват, Тавшин Хаввав, Бехвар Саба. Маза Бехвар Саба — זה מעניין, לרבי היה גם עכשיו כאילו, קיים.

0: כולל בכפר סבא. אין דוד. יש כולל בכפר סבא. אני לא זוכר באיזה...
1: הסטטיה была написана...
0: אני אף פעם לא הייתי שם. אף
1: פעם. относительно места изучения в Кварсабе. Написано, что это было в Кварсабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес. Эбет Шемеш, Пальмахим. Кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварсабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события. То, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть 5 органов ощущений с помощью естественных 5 органов чувств. Если, слава Богу, человек есть все 5, за всем этим стоит желание получать. Желание получать воспринимает все, что воспринимают его 5 органов чувств. Воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у них да не видят. Я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу ни видеть, ни слышать. И не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, 5 органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы мог понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через 5 органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные... Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь. Они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. Воспринять это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется. И трудность в том, что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Баля Сулама. Мелодия будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот, как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда Крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
0: То есть
1: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, но больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то, происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет

0: Есть филот, есть порбе афханочил, митва.
1: С вопросом. Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
2: Что значит желать веру?
0: Я
1: тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно. И предыдущих круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжать путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов. Когда я, наконец, начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока... Пока я не обработаю хорошенько желание получать имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути в вскрытии, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далекое от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти, то есть уже чувствует немножко давление от ормакиев окружающего света и влечение к высшему свету. Вот тогда он это подводит его к состоянию, что он действительно считает,

0: что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
1: Просто
0: ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Вот его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да, внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть.
1: Ну,
0: как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести, все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным, внутри желания получать, чувствовать необходимость желания отдавать. Ну, нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.
2: Во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что, в точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что, вот это, что мы делаем такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай что, все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келим, с которым мы сейчас работаем, мы будем работать и потом, до самого конца исправления. Ты будешь работать с теми же самыми келим, которые ты сейчас раскрываешь. И поэтому не нужно ими пренебрегать, этими этапами, которые мы проходим. Нам кажется, что еще месяц, еще два месяца, еще год прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Требует времени.
1: Потом есть шлавим, что мы гадмим майер мод.
2: Есть такие этапы, на которых мы вдруг очень быстро продвигаемся, а потом приходят такие периоды, когда как бы ничего не происходит. Мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение? Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день два, три развлечения, или даже в месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь делай так. Ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
0: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
2: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
0: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
2: Ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью пяти органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса — это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да? Через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная, что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувств я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств. Я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом. Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят, электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, дает. Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
0: Будто бы ничего туда не входит.
2: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть, что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает. То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
0: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
2: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом, и тогда Творец для меня — это как будто бы желание получать. Если я забочусь о том, чтобы ему было хорошо, это признак того, что у него есть желание получать, как я это себе представляю. И я забочусь, чтобы в этом желании получать было наслаждение. Только так я это понимаю. Что он, чтобы он наслаждался. Тогда я соединяю свое желание получать с каким-то внешним хисароном, внешней потребностью. И живу в этом внешнем хисароне, внешней потребности. Она для меня становится важным. Я как бы отключаюсь от самого себя так, что я беспокоюсь лишь о том, что находится там. Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, для этого она работает. Ради него. Теперь, что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую, я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. А давай ради отдачи, я не ощущаю наслаждений, проходящих через меня. а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хисароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи. Я обязан там чувствовать наслаждение. И в этой мере я чувствую, что он наслаждается. Наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хисарон. Поэтому мы говорим в науке Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шореш Алиф Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим бекелим. Я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине авиюта келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий келим. Авиют Шореш Алиф Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающая кли не ограничена. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения, но не раскрываются келим, хисароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высокой ступени или менее.
1: Ломи кабелет има.
2: Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеке, что он не ест, не пьет, не спит, он весь в науке. Так что это значит? Действительно есть такое создание, которое это рожденная женщина, которая может не пить, не есть, не спать? Конечно, нет. Просто для него еда и питье — это нечто совершенно не имеющее значения, второстепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением. Это не его забота, не его хисарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
1: כן.
0: אני не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
2: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество, в монашество? Я скажу тебе, мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с каббалой, со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню, он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А каббале думает, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о ком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения ради отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю.
1: Ну, лифима модедим это циткут.
2: Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше? Допустим, человек сейчас сел на диету, да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю. И эта ошибка очень распространенная. Есть всякие эгоистические теории, которые говорят, что есть какие-то внешние, связанные с телом действия, способные очистить тело, способные сделать тело более праведным, более чистым, умертвить желание получать, сделать его как-то каким-то... Ну, нет такого, нет. И в наши дни это не существует. Это можно было когда-то, тогда, когда тысячи лет назад, когда человек жил в бочке, когда желание получать было на совершенно другом уровне, на уровне, необходимом для поддержания жизни. Люди тогда не знали каких-то особых наслаждений. Если бы ты пришел в китайскую деревню, сейчас там уже тоже есть такая буржуазность, но 50-100 лет назад, если бы ты пришел в китайскую деревню и спросил, чего они хотят, то слышал бы в ответ, чего я хочу? Я хочу стакан риса в день. Если у меня есть стакан риса в день, я живу. Если нет, умираю. И кроме этого, ничего не знаю. Это как животное.
1: Ты
2: смотришь на животное, допустим, ты видишь, что она ест столько, сколько ему нужно, и пьет столько, сколько нужно. Все в мере необходимости. Что мы в животных видим, что они вдруг страдают ожирением? А почему нет? Дай еды сколько угодно. Почему нет? Или наоборот, они вдруг садятся на диету? Тело работает по своей простой программе. И нет у него такого. Только у человека есть. Потому что мы вышли за рамки животной жизни. И от этого у нас есть такие проблемы. А само животное тело, животное само по себе, действует по программе. Что хочу сказать? Никакие внешние действия не могут. То есть ты можешь этим улучшить, сделать что-то хуже или лучше желание. Такими действиями ты можешь сделать с помощью привычек, ну, с желанием получать, сделать какие-то, ну, назовем это исправлениями, какие-то привычки. Я сейчас себя приучаю не использовать сахар, потому что у меня сахарный диабет. Я приучил себя настолько, что я прекращаю чувствовать сладкий вкус. Когда я ем что-то сладкое, мне это делает нехорошо. Ну, привычка. Привычка стала второй натурой. Но я в этом стал разве более праведным? Чем я стал более праведным?
0: Что сокращается время?
2: В чем я сократился?
0: Что именно сокращается, может быть, время?
2: Но я не прекратил наслаждаться тем, что я сейчас по своим теперешним привычкам не ем сладкого. Я не чувствую себя сейчас, что я чего-то себя лишил. И более того, сейчас, когда я не ем сладкое, я знаю, что этим я не врежу себе. И тогда я чувствую, что я приобретаю, что я больше получаю. И вся работа здесь — доказать телу психологическим образом, что если я не буду есть крекер, тут есть белая мука и углеводы, да, это называется углеводами, это потом превращается в сахар, так говорят ученые. Так я сейчас это не ем. И я чувствую себя так наоборот, желание получать больше наслаждается. То есть, если человек решает без исправления ради отдачи, любое его решение, разумеется, основано на вознаграждении желания получать.
0: То есть, не это путь.
2: Дело не в том, что это не путь. Просто никакое прямое ограничение желания получать не может служить настоящему исправлению желания. Потому что, ограничивая его, ты обязан ему объяснять, что благодаря этому оно получит большую прибыль. И поэтому в конечном итоге ты только больше получаешь. Так что это за исправление? Если я сейчас объясняю себе, что мне стоит заниматься наукой Каббала, потому что с помощью этого я стану здоровее, узнаю будущее, изменю судьбу, найду смысл жизни, обрету благо. Это значит, что я иду терять или получать? Или у меня будет убыток или прибыль? Прибыль. Так в чем тогда проблема для желания получать? Мне остается лишь убедить его с помощью мнения общества, различных доказательств, всяких таких статей, возможно, впечатления от людей, которые уже чего-то достигли. и поднимают в моих глазах будущий мир, тогда я побегу к этой цели, как вор бежит впереди всех и кричит: «Держи вора!» Поэтому это не исправление. Мы в таком виде продвигаемся к исправлению желания получать, а исправление производится над нами само собой, без нашего участия, посредством света, возвращающего к источнику. Я как бы иду вперед с желанием получать и притягиваю свет, который меняет меня на противоположное мне. Поэтому речь идет об единственной системе, которая может превратить человека в противоположность тому, чем он был раньше, потому что она притягивает свет, возвращающий к источнику, который превращает первую стадию из четырех стадий прямого света во вторую, противоположную первой стадии. Это только свет делает. Я такое не могу сделать. Я могу только вызвать приход света к себе. И все. А ты спрашиваешь, с помощью какого прямого действия я могу изменить себя? Диета для уменьшения желания получать? Нет, не подходит. Только увеличивает таким образом. Если я иду собираюсь что-то делать, это признак того, что прибыль моя возрастает. Диета нет. А что еще? Какие упражнения? Иначе одеваться? Что делать иначе? В конечном счете, из всех методик, всех возможностей, которые есть у меня есть только одно. Притягивать на себя окружающий свет. Только это.
3: Что за сокращение, которое мы должны сделать над собой?
4: Мы не в состоянии произвести над собой какое-либо сокращение. Если я сажусь на диету, значит, даю желание получать компенсацию нового рода, превосходящую то, что я имел прежде. Иначе как бы я мог закрыть рот, откуда бы я взял горючее? Ведь я изначально устроен так, так я родился в этом мире, что я все решаю согласно желанию получать, и расчет мой внутри желания получать от меньшего к большему. И если я решил перейти от прежнего к чему-то новому, значит, в этом новом я вижу нечто большее, большее, чем прежде, компенсацию, наполнение. Это может быть меньше, как вот этот крекер, который я хочу скушать, но не ем. Почему? Потому что я получаю большее наполнение того, что не ем его. Я убедил себя, что это яд для меня. Кстати, не знаю, зачем мне их здесь подставляют вообще. Я вообще их не ем. Но они кладут, ладно. По всей видимости, чтобы у меня было чуть большее наслаждение от того, что я их не ем. Да.
5: А условия выхода из этого состояния?
4: Какое условие выйти и желание получать? Нет у нас никакого условия выходить из желания получать, но притягивать на себя, насколько мы способны, насколько мы сможем больше света, возвращающего к источнику. А этот свет постепенно приносит нам, что называется, очарование святости, когда я внезапно начинаю хотеть не зависеть от желания получать, а по возможности быть свободным. Причем это желание быть свободным также обусловлено тем, что желание получать представляется мне плохим. Я осознаю зло и хочу выйти из этого зла. Это называется осознание зла. Но это уже расчет, что духовно оно больше привлекает. Здесь уже начинается расчет больная любовью, когда хочу его, я люблю его. В любви к нему уже есть две вещи. Я люблю его, потому что мне хорошо с ним. И есть здесь внутри уже начало «я люблю его», из-за него самого, потому что в нем есть что-то такое, что это я люблю. И здесь уже начинается эта точка очарования святости, когда это свойство отдавать я начинаю любить. Это буквально рисуется в нас, рождается в нас. То, что относится к духовному. В любом случае, это называется чудом, потому что это от нас не зависит. Мы напрямую не можем привести к тому, чтобы это было в нас, а только косвенно. Стремимся к духовному, желая получить его, а в конечном счете оно воздействует на нас, что возвращает к источнику, воздействует так, что мы хотим это свойство. Не насладиться духовным, а само духовное. И поэтому эта система, она единственная. Все остальные методики, если мы проверим, мы в конечном счете раскроем, увидим, что все они работают на материальной выгоде. То есть на выгоде внутри желания получать. Здесь мы тоже стремимся к выгоде внутри желания получать, но тем временем пока получаем высший свет, который нас изменяет. Иначе мы стремились бы раскрыть будущий мир, то тоже ради получения. А что здесь плохого, да? А так мы говорим себе, и другим должны говорить, когда ты идешь давать лекцию, ты должен сказать: ребята, что это за жизнь, это несносная. Жить в высшем мире намного лучше. Давайте пойдем туда, избавимся от всего этого, будем управлять судьбой. То, что называется делать жизнь, наслаждаться вечной жизнью, ощущением совершенства. Об этом я все время говорю, да? Потому что если я только желание получать, то чем я могу привлечь себя туда? Только с помощью таких соблазнов. Но тем временем они работают с этими соблазнами, но внутри самой методики привлекает высший свет, который воздействует. Если бы внутри этого не было света, возвращающего к источнику, то вся учеба, все эти вещи ничего бы не стоили. Поэтому Вайслам пишет нам в предисловии к учению десяти сферот, что стоит изучать именно каббалистические книги, там заключен больший свет, что в процессе учебы мы должны стремиться достичь корня, знать то, что мы учим, соединиться с этим действием, и в этом самом ради получения, но вызываем свет, который изменяет нас.
5: Почему нашими действиями мы вызываем свет, возвращающий к источнику?
4: Почему с помощью наших действий именно мы вызываем высший свет, который возвращает к источнику? Потому что нет, человек не способен выйти за пределы желания получать. Он не способен, он действует, исходя из желания получать. Это понятно. Не будем обманывать себя. Но существует условие, когда я даже находясь в желании получать, я привлекаю свет. И это называется окружающий свет. Я не притягиваю с помощью желания экрана своего, но только с помощью желания. Только с помощью желания. И этот свет, хотя не может войти в меня, но находится рядом со мной и очищает килим. Теперь это желание должно быть очень особым. Именно к этому свету, к его источнику, стремиться к нему. Да? То есть, когда я изучаю книгу, которая называется «Каббалистической книгой», которая написана в источнике этого света. Я тем самым пробуждаю этот свет на себя. Но этого не хватает. Каждый может открыть книгу и читать ее. Но мы, как он говорит, уже видели несколько изучающих, которые ничего не удостоились в результате своей учебы. То есть книга — это книга, можно в магазине. Каждый может купить ее, да? Слава Богу, каждый умеет читать. Научиться этому языку тоже не проблема. Так почему же все-таки не каждый приходит к этому? Потому что это зависит от направления, куда мы устремляем свое сердце. Сердце означает желание, чтобы наше желание все-таки было направлено на восприятие этого света. Ради получения, чтобы мне было хорошо. Не ради отдачи, на это я не способен. Но я хочу, чтобы этот свет дал мне возможность соединиться с его источником. Готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть от всех остальных наслаждений. Это я организую для этого вокруг себя группу, которая говорит мне, что прийти к тем вещам, о которых мы читаем здесь, это самое важное в жизни, это наибольшая выгода, это самая лучшая лотерея, наивысший успех. Если группа так мне говорит, и я все время направлен на это, то этот свет мне светит и исправляет меня с большей силой. Все. Это называется больная любовь. Вплоть до того, что не позволяет мне уснуть. И от человека больше не требуется, потому что оно больше он не способен, если он желание получать. Разве он способен на что-то большее? Но пусть все его желание получать будет устремлено лишь на одно, что только этого хочу, на это мы способны. К этому мы должны прийти не более, чтобы мое желание не рассеивалось ни на секс, ни на еду, ни на деньги, ни на почести, ни на знания. Со знаниями проблема, когда человек начинает изучать науку Каббала лишь за тем, чтобы знать, не достичь это, пускай ради получения, а только знать. То есть не рассеиваться на все остальные желания, но только на это. Если я направляю свое желание получать, мне нечего больше делать с желанием. Желание остается желанием, наслаждение наслаждением, просто наслаждение. Я поменял от всевозможных одеяний этого мира и наслаждение, которое я себе представляю там. Ничего нам больше не нужно, мы не способны и не требуется от нас. А этот свет уже сам работает на человека, чтобы внести в наше желание получать какую-то, то, что называется, грязь, примесь, очарование святости. И тогда уже начинает своего рода подготовка, раздвоение в желании получать. Он хочет выйти, не хочет, знает об этом, не знает. Но потом происходит все-таки чудо, чудо выхода из Египта, переворот. Получение другой природы. Это уже от нас не зависит и не требуется от нас. Мы обязаны привести себя к состоянию, когда мы будем готовы посреди ночи убежать из Египта. Вот и все. То есть работа в желании получать. Нет, то не надо представлять себе, что я уже в отдаче, в намерении ради отдачи. Это мы изучаем теоретически. Что это за тот мир? Сейчас мы видим, насколько все эти действия относительно диеты, ограничений внешних, насколько все эти вещи, они приносят вред как раз каббалисту, потому что он может вести себя в иллюзию, что как будто его желание уже направлено на духовное. А на самом деле его желание не устремлено на духовное, просто он завязал глаза, заткнул уши, рот и нос, и не чувствует ничего, и только думает о духовном. Так что он стал этим праведником, он не исправил желание, а просто ограничил. Он как будто отрезал своего желания. У меня большое желание, я все отрезал, кроме малюсенькой части, когда я немного пью, ем, и тогда я желаю духовного. А все остальное желание, я не исправил его, чтобы стремиться к духовному, я просто отрезал от себя и выбросил. Я еще чувствую в этом, что я праведник. И что Бальсалам пишет? «Больная любовью». Что это значит? Что лучше смерть, чем такая жизнь. Да, как в состоянии возлюбленного, как он описывает там на 70-й странице в письмах. Это значит, что я не желаю ничего, кроме своей возлюбленной. И все. Так что это называется, что я отрезал от всего своего желания все, и только в маленькой части я желаю этого. Так я не воспользовался тем единственным, что у меня есть для того, чтобы обрести высший мир, желанием не пользуюсь. Поэтому любые ограничения, диета и не дышать, всевозможные техники, не знаю, как там называется. Понимаешь? А, жизнь скромности, да, вот так вот, в кавычках. Все эти вещи только вредят. Они хороши для масс, хороши. Массы не собираются приобрести высшие миры, поэтому чем скромнее, тем лучше. Пускай для них это будет символом, ведь они следуют за внешними проявлениями. А у нас эти внешние вещи по-настоящему вредят. Наше исправление должно быть исключительно внутренним. Возьми человека, который начинает изучать Каббалу, он не начинает меньше хотеть есть, спать. Напротив, все его склонности только увеличиваются. А у человека, занимающегося не каббалой, не продвижением к духовному, а обыкновенным учением, наоборот. Обычно, наоборот. Желания постепенно исчезают. Да.
5: Но мы же тоже ограничиваем свои желания.
4: Ты говоришь так, то, что у нас происходит в любом случае, когда я нахожусь здесь, я начинаю ощущать от группы и от книг, что это важно. Я начинаю стремиться к этому. Группа как бы обязывает. Что значит обязывает? Дает мне другую шкалу ценностей. И у меня не остается просто времени ни на еду, ни на сон, ни на всякие другие удовольствия. Это не называется, что я ограничиваю себя внутри и не ограничиваю. Я себя не ограничиваю. Просто не остается у меня для этого ни сил и ничего. Но не то, чтобы я работал по методике, когда я ограничиваю себя, не даю себе, не в этом мои намерения. То, что я не успеваю, ну что поделаешь. Жалко, что не успеваю, да? Ладно. Ты спрашиваешь, по сути дела, как общество придет к исправлению, если мы видим, что для достижения исправлений нужна масса усилий, тяжелой работы и времени, буквально вкладываться так, что вся твоя жизнь только направлена на это. На самом ли деле это вообще такая вещь для всего народа Израиля или для всего мира, как мы изучаем, что это должно распространиться по всему миру, что это постижение Творца ведь для всех творений. И готово сейчас таким образом изначально. Мы должны сказать так. Есть всевозможные типы душ. Есть души, которые будут работать очень тяжело, как мы. А есть такие, которые будут пользоваться плодами работы этих душ. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя рубашка, ты пользуешься оптикой, очками, компьютером, всевозможными вещами. Кто-то ведь это развил, кто-то работал над этим, экспериментировал, чего только не делал. Сколько премудрости вложено в проектирование самой крошечной компьютерной микросхемы, а ты используешь его, чтобы послать письмо своей бабушке, да, по электронной почте. А какие умы над этим бились, просто ночами не спали, да? Так мы видим, что есть прослойка в нашем мире, когда занимается чистой

0: наукой, а затем разными разработками, пока это не сходит все ниже. А простой народ, скажем, 99%, уже пользуется плодами их работы. Также и в постижении Творца в науке Каббала есть души, которые работают над постижением, над сближением, над развитием методики, занимаются подготовкой для всех. А есть такие, которые придут, и, конечно, в меньшей мере воспользуются уже этим. Это будет для них уже готово. И это 99% тоже от населения. Точно так же, как мы видим в этом мире с наукой, техникой и всем остальным. Изобрели некое лекарство, разработали лекарство, да? Работали там в какой-то маленькой лаборатории, 10 человек, а потом лекарство пришло в мир. И все, и весь мир пользуется этим, да? То есть мы все устроены согласно с нашими душами, а души наши представляют собой как бы пирамиду. Есть части более как бы важные и развитые, а есть менее. Есть еще менее. Это все один организм, где никакая часть не является лишней, и любая часть важна. Но у них другая роль, более высокая, более передовая, чем у других. Одно соответствует другому. Ты знаешь, кем лучше быть? Если ты спросишь меня, мне иногда хочется быть там первобытным дикарем где-то в джунглях, который задрал там, не знаю, какую-то зверушку, съел ее, и слава Богу, хорошо. Или белые путешественники приедут, тогда еды хватит на весь месяц. А? Чего еще там надо? А с другой стороны, это жизнь. Это существование, все относительно. Человеку не нужно думать об этом, потому что наш сосуд устроен таким образом, что если ты достигаешь цели и наполняешь свое кли, ты не чувствуешь ничего меньше по сравнению с другими, а ты, наоборот, обнаруживаешь свою исключительность, насколько ты неповторим в своем соединении с корнем. Ведь соединиться в этом месте с этим корнем, с Творцом, только ты можешь, понимаешь? И тогда у тебя ощущение исключительности, вечности. И действительно, насколько ты — это только ты. И неважно, на каком уровне как бы твоя душа среди всех остальных душ находится. А потом это вообще становится как свет бесконечности в виде круга, да? Что вообще все различия исчезают. Но сейчас, что я могу что-то сделать без Бальсулама, Раби Шимона, Ари, без всех этих великих? Кто есть, что я? Или я возьму какого-нибудь маленького ученика, он что-то сможет сделать без меня, и по отношению к нему я большой? И так далее. Да.
1: Так говорите, общество будет пользоваться тем, что мы подготовим. А чем именно они будут пользоваться?
0: Мы готовим себя к тому, чтобы быть служащими общества. Это первое, и это обязательно должно быть. Потому что духовный закон таков. Если я не даю, я не могу получать. И если я не провожу то, что есть во мне, не входит в меня какая-то добавка. Как ходят цвета в келим? Ты видишь, цвет нефиш входит в кли кетера. Ты хочешь немного больше? Сделай, пожалуйста, другое кли, хохма, и тогда цвет нефиш спускается в кли хохма, а цвет рох входит в кли хетер. Ты должен все время работать, передавая, чтобы через тебя это

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «Итуру его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты, пожалуйста.
1: ובתורתו יהגה.

0: Мы читаем из книги «Зор народу», глава Ваеце, статья 4 связи, пункт 143. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. На сайте КАП-ТВ можно также задавать вопросы, относящиеся к уроку. Итак, глава Ваеце, «Зор народу», статья 4 связи.
1: Мы не просто так привыкли читать статьи Рабаша о группе, прежде чем мы приходим к книге Зор. С той же склонностью, с тем же впечатлением от того, чего нам не хватает для того, чтобы получить духовное. Мы сейчас открываем книгу Зор. Это уже вторая часть нашей работы. После того, как я организовал группу и получил от нее воздействие. Какое воздействие я получил от группы? То, что мне не хватает только отраженного света, силы отдачи. Этого мне не хватает. Все остальное уже есть. Все духовное скрыто от меня, потому что это сила отдачи. А когда я получил этот хисарон от группы, то тогда я открываю книгу и жду с помощью своих занятий, чтобы ко мне пришла сила отдачи свыше, облачилась бы в меня, и тогда я с помощью этого получу все желаемое мной вознаграждение, отраженный свет. Поэтому сейчас это то, что мне необходимо. И мы переходим от трудов Рабаша к чтению Зор как можно быстрее, без перерыва. Не надо здесь ничего менять на переходе, ни мысли, ничего. Просто меняем книгу и продолжаем. Мы не переходим от одной части к другой, а продолжаем. Да?
0: 143 пункт. Лея родила шестерых сыновей и одну дочь. Хагат Ним. Рахель родила двух сыновей, двух праведников, высшего и низшего. Ну, а четверо сыновей рабынь, где находится их исправление? Ведь в сыновьях Рахели и Леи уже заложены все сферот. Сыновья рабынь — это четыре связи, называющиеся обратной стороной, Ахураем. 144 пункт. В правой руке хесед есть три связки, так как рука делится на три сегмента – плечо, предплечье и кисть, которые соединяются тремя связками. Есть одна связка посередине, наибольшая из всех, являющаяся обратной стороной Ахор, поскольку она выступает наружу из тела. Подобно ей, есть одна связка посередине в числе трех связок левой руки, и подобно ей одна из трех связок у правого бедра, а также одна из трех связок у левого бедра.

0: Когда все исправлено, эти четыре обратные связи вдаются внутрь тела, как сказано. Все их обратные стороны обращены внутрь, вглубь. 145 пункт. Все остальные связки, кроме этих четырех, все равнозначны органам тела. А эти четыре выступают наружу, из рук и бедер, что указывает на сыновей рабынь, ибо хотя они входят в число 12 колен, все равно они не так важны, как сыновья Леи и сыновья Рахели. Поэтому они выступают наружу, из рук и бедер. Число 12 — это меркава, строение, предназначенное для того, чтобы привлекать свечение хохма, свечение трех линий в каждой из категорий хуб, тум. В Зайрампине это хохма и гвура, нецах и од, а четыре раза по три составляют 12. Поэтому есть три сегмента в каждой из рук, то есть в хохма и гвура, а также и в каждом из бедер, то есть в нецах и од. Три линии в своем корне происходят от трех точек – холам, шурук и хири, в каждой из которых есть особое убавление, называющееся посевом. Они являются тремя посевами. Холам – это подъем малхут к бине, то есть нижний вей к никвейнаем, когда ступень остается в категории «ми» имени Элоким, а буквы «эль» падают на ступень, что под ней. Тогда «юд» входит в «ор» — свет ступени, и он становится «авир» — воздух, то есть правой линии. «Шурук» — это спуск нижней «гэй» из нижней «на», из «никвейнаем», когда буквы «эль» возвращаются к буквам «ми» и раскрывается имя «Элоким». Однако свет «хохма» лишен «хесед» — милосердия и не может светить, и это левая линия. «Хирик» — экран первой стадии, который выводит вак без рож. Это Зеэр Ампин, данной ступени средняя линия. Однако, когда они соединяются друг с другом посредством средней линии, точки Хирик, которые объединяют Шурук и Холам, то есть правую и левую линии, тогда все они обретают совершенство и светят как одна. И тогда три убавления в них являются связями, посредством которых три линии соединяются друг с другом. Ибо если бы не Шурук, то Юд не вышла бы из Авир, из воздуха, из точки Холам правой линии, и она осталась бы в Хасадим без Хохма. А если бы не точка Хирик, объединяющая Шурук и Холам друг с другом, то Шурук не смог бы светить из-за недостатка Хасадим. И, наконец, благодаря решающему действию экрана Хирик, установившего единство Холам и Шурук друг с другом, он тоже достиг свойства Рош во всей той мере, в какой вызвал свечение Холам и Шурук. Таким образом, все связаны друг с другом, и если бы какая-либо связь была разорвана, то исчезло бы свечение их всех. Поэтому они и являются тремя связями. Таким образом, три уровня света в них являются тремя сегментами, имеющимися в каждой из рук и бедер, а три экрана в них, связующие света и восполняющие их, чтобы они светили как один, являются тремя связями — Холам, Шурук и Хирик. В правой руке три связи. Но есть одна связь посередине, наибольшая из всех, потому что в средней связи, в точке Шурук, есть свечение Хохма, называющееся обильным, большим. Однако оно относится к обратной стороне, Ахор, то есть не светит вообще, так как пока оно лишено светов Хасадим, оно не может светить. Когда все три точки Холам, Шурук и Хирик соединяются между собой, то есть, когда посредством уровня, создаваемого на экран Хирик, Холам и Шурук соединяются друг с другом, тогда все три светят как один. Ибо теперь и Шурук, то есть средняя связь, которая находилась в обратной стороне Ахор и не светила, возвращается в Паним, в лицевую сторону, и снова светит, поскольку включилась в Хасадим Холама. Сказано об этом, все их Ахораем, обратные стороны, обращены внутрь Бойта, что указывает на среднюю связь в каждой из рук и бедер, находившихся в свойстве Ахораем, обратной стороны, не светивших, и вернулись благодаря соединению средней линии в свойство по ним, чтобы светить. Две связи, Холам и Хирик, от которых происходят сыновья Рахели и Леи, светили даже до объединения друг с другом. Они светили, но в состоянии вак. Поэтому после соединения друг с другом они равны с органам тела. Однако средние связи до соединения были совершенно темны, без света. Поэтому и после объединения друг с другом, вернувшись в состояние по ним, в лицевую сторону, они все равно продолжают выступать наружу из органов тела, так как в них еще заметны Ахораем, обратная сторона. Это говорит о том, что они представляют собой сыновей рабынь. И хотя их 12, и без них не было бы гар в двух линиях, происходящих от Холам и Шурук, вместе с тем они не столь важны, как Холам и Хирик в руках и бедрах, представляющие сыновей Рахели и Леи, поскольку до соединения средние связи были совершенно темны, и суд нависал над ними. 146. Другое объяснение. Эти сыновья рабынь представляют собой четыре связи. Все остальные связи движутся от их силы, и эти четверо являются их носителями. Без них не было бы гар в двух связях Холам и Шурук, в каждой из рук и бедер. Таким образом, все остальные связи движутся и светят силой этих четырех связей Ахораем, обратной стороны. Четыре связи Ахораем, обратной стороны, являются носителями остальных связей, то есть в них светит гар, а без них все упали бы в вак. Так что они носители для всех.
1: Отсюда мы тоже можем понять, что нет лучшего и худшего, а одно с помощью другого работает, и все дополняет друг друга. И сыны рабынь, и сыны Рахели Леа, в совершенном кли не важно, какие в конечном счете части относительно себя самих, а в общей работе каждый поддерживает другие части, и поэтому именно эти низкие части могут делать большую работу и поддерживать высокие, как будто бы такие более благородные части. Это со стороны учебы можно понять, и здесь мы видим возвращение Ахаб в Гальгальтейнаим, дополнение имени Элуким. Но в конечном счете нам не это нужно от занятий. Где сила, о которой я постоянно должен думать? И даже если я не способен постоянно думать об этой силе, этого я тоже должен требовать от этой учебы, от своего окружения, от группы, вместе с которой я занимаюсь. Не то чтобы раньше я был в группе, ну, ребята, сейчас я пошел учиться, и я отрываюсь от окружения и иду учиться. Нет. Во время учебы я тоже думаю о том, что я учусь вместе с хаверим. Учиться всегда в группе. Это не просто так мудрецы придумали. Я всегда помню, что желание, то самое желание, которого сейчас хотят все получить, силу отдачи. Я хочу, чтобы это желание постоянно во мне возобновлялось, каждую минуту. Не то, чтобы я перед учебой уже приготовил себя, а теперь во время учебы я отрываюсь. Нет. Та самая система, в которой я нахожусь вместе с товарищами, остается. И я постоянно обновляю вместе с ними наше общее стремление к силе отдачи. Это называется молитва многих. И именно таким образом мы преуспеваем. Пожалуйста.
0: Статья «И увидел Творец, что нелюбима Лея». 147 пункт. «И увидел Творец, что нелюбима Лея, и отверз утробу ее, а Рахель бесплодна». И сказано, превращает бесплодную хозяйку дома в мать, радующуюся сыновьям. Аллилуйя. Превращает бесплодную хозяйку дома, Рахель, это основа дома, мать, радующаяся сыновьям, Лея, родившая 6 сыновей и одну дочь. 148 пункт. Превращает бесплодную хозяйку дома, Шмита, Нуква де Зарампин, основа, ибо этот мир управляем ею. Мать, радующаяся сыновьям, Йовель, Бина. Вся радость и веселье, имеющиеся в мирах Бия, зависят от нее, поскольку у Нуквы Зерампина нет ничего своего, но только то, что Зерампин получает от Бины и передает ей. И тогда она передает во все миры. Таким образом, вся радость, имеющаяся в мирах, приходит от Бины.
1: Снова еще больше быть направленными на общую силу в общей молитве, в молитве многих, получить силу отдачи. И если человек видит, что он не находится в этом, это не потому, что он слаб, это потому, что он не заботится о товарищах, о том, чтобы они думали об этом. И эта взаимная поддержка в том, чтобы никто не оставил цель, это называется поручительство, арвут.
0: Этот отрывок является совокупностью всего, ибо заключает в себе все — скрытый мир и раскрытый мир. Поэтому он завершается словом «Аллилуйя», дословно «Славьте Творца», ибо это высшее из всех восхвалений в псалмах. 149 пункт. «И увидел Творец, что нелюбима Лея». Ведь сыновья нелюбимые не являются сыновьями почитаемыми, а всех лучших сыновей породила Лея. Однако Йовель — это скрытый мир. И поэтому были скрыты все его деяния от Якова. То есть она относилась к нему со скрытой любовью. А в скрытом явно было видно, что Лея — это от Хазе и выше Зерампина, свойство има, Йовель, скрытый мир. И поэтому все, относящееся к нему, скрытие. 150 пункт. Нижний мир, Рахель, Нуква Зерампина в раскрытии. Начало всего для подъема по ступеням. Как высшая хохма, хохма Арихампина, начало всего сверху вниз, так же и нижний мир, хохма. И он начало всего снизу вверх. Поэтому называют ее «ты», поскольку это Шмита, и она в раскрытии. То есть хасадим в ней раскрываются в свечении хохма. Юд выходит из авир, воздух, и остается ор, свет. И тогда называется Нуква Зерампина по имени Шмита. 151 пункт. Высший мир Йовель, Лея, исходящая от има, называется он, тот, так как относящееся к нему находится в скрытии, ибо слово «тот» указывает на скрытый мир. А Лее сказано «и лег он с ней в ту ночь». А Леви, тот будет служить службу. То есть Леви служит для того, чтобы продолжить благословение от него, от «тот» во все миры. «Тот» — это высший скрытый мир. Яков же прилепился к открытому желанию. Как сказано, «и прилепился он к жене своей». как сказано, поэтому оставляет человек отца своего и мать свою, то есть скрытый мир, и прилепится он к жене своей, к раскрытому миру. 152 пункт. «И увидел Творец, что нелюбима Лея, поскольку она исходит от има, так как человек ненавидит наготу со стороны матери своей имы, так как мать его има – это скрытый мир, и поэтому оставляет человек отца своего и мать свою. Однако человек может оставаться наедине с матерью своей и не опасаться этого уединения, поэтому все скрыто от Яакова, ибо высший мир, Лея, исходящий от има, вообще не раскрыт». Колено, 153 пункт.
1: Вопросы есть? Срочно? Нет. Хорошо. Сосредоточимся на намерении, на общем намерении, что, собственно, является молитвой многих. Если я не смогу придерживаться намерения, это значит, что не поддерживают меня, а меня не поддерживают, потому что я не забочусь о них. Да.
0: Мир был сотворен ради Якова. Но ведь мир был сотворен ради Авраама, как сказано: «Вот порождения небесные и земные при сотворении их, Б и Барам». То есть ради Авраама. Но дело в том, что Авраам существовал для Якова, как сказано: «Так сказал Творец о доме Якова, который искупил Авраама». Ведь до этого Творец создавал миры и разрушал их. Когда явился Яаков, благодаря ему миры установились в окончательном совершенстве и не были разрушены, как раньше. Как сказано: «Так говорит Творец, сотворивший тебя, Яаков, и создавший тебя, Израиль». Авраам – это правая линия Зерампина, то есть Хесед. И поэтому сказано: «Мир был сотворен ради Авраама», то есть ради Хесед, милости. Как сказано: «Мир был построен Хеседом, милостью». Однако во время выхода левой линии между двумя линиями возник спор. И об этом было сказано, что Творец строил миры и разрушал их, поскольку из-за множества диним в левой линии все, что строилось в правой линии, снова разрушалось из-за левой линии, из-за силы левой линии, пока не явилась средняя линия, то есть Яаков и не разрешила спор правой и левой линии, и не примирила их между собой. И тогда мир начал свое существование и более не разрушался. И это смысл слов Яакова, который искупил Авраама. Ведь на самом деле мир будет построен Хеседом, и это Авраам. Но если бы не средняя линия, то есть Яаков, то Авраам, правая линия, не мог бы существовать. 154 пункт. Сказано: «Сын мой, первенец мой, Израиль». И сказано: «Отпусти моего сына, и он будет служить мне». Ведь Израиль называется сыном Творцу, поскольку он прилепился к нему, как сказано, как имя его и как имя сына его, знаешь ли? Ведь сферот происходят друг от друга в порядке нисхождения от причины к следствию. И в этом смысле они не называются «отец и сын», поскольку «сын» означает «свет порождения», происходящий от нисхождения света в свойстве обновления. И поэтому «хохма» и «бина» называются «абавеима», а «зейрампин» называется их «сыном». Ведь в порядке нисхождения сферот «зейрампин» находится в свойстве «ваг». Но во время подъема «ман» для разрешения спора между двумя линиями бины, правой и левой, когда там возникает средняя линия, объединяющая две линии друг с другом, он получает от нее гар, как сказано: «Когда трое выходят из одного, один удостаивается всех троих», поскольку нижний тоже удостаивается всей той меры света, которая выходит высшим благодаря ему. Гар, которого удостоился Зерампин, считается свет порождения. И в смысле нисхождения сферот, в нем нет ничего от света гар, и это вак. И выходит, что этот цвет гар – это обновление, которого он удостоился, благодаря тому, что вызвал свечение в правой и левой линиях бины. И в этом смысле две линии бины называются Аба Ваима, а Зерампин – именем Сын. Они называются Аба Ваима, поскольку они обновили этот свет, хотя он совершенно отсутствует в нисхождении в порядке причины и следствия. А Зерампин называется Сыном, поскольку он является светом обновления, который обновился благодаря левой и правой линии бины, то есть порождающим. И об этом сказано, как имя его и как имя сына его, знаешь ли, что указывает на бину и Зерампин, поскольку две линии бины, которые назывались Хохма и Бина, получили имя Аба Ваима, а Зерампин получил имя их сына, ибо он обновился и вышел из них. Как имя его указывает на имя Илаа, то есть на бину, а правая линия в ней – это хохма. И вместе они получили имя Аба Ваима, то есть порождающий, а Зерампин – сын, который рождается от них. Души праведников прилепляются к Творцу, поднявшись в качестве ман в зивук Творца и его шхины, и став там средней линией между Творцом справа и шхиной слева. Подобно тому, как Зерампин поднялся в качестве ман в бину и стал средней линией между правой и левой линиями бины, и в таком случае души праведников также удостаиваются всей той меры, к выходу которой они привели у Творца и его шхины с помощью их совместного зивуга. И в смысле того света, который они получили от зивуга Зон, они считаются сыновьями Зон. Ведь это свет порождения, который обновился от порождающих, то есть от Зон. Сказано, как имя его и как имя сына его, знаешь ли, это учит нас, что как и Зерампин, который считается сыном Аба Ваима, поскольку является средней линией, разрешающей спор между двумя линиями бины, души праведников считаются сыновьями Зон по той же самой причине, ведь и они тоже средняя линия в зивуге Зон. 155 пункт. О Лее, когда она родила Реувена, сказано, и нарекла ему имя Реувен. Реу-бен, смотрите, сын. Но если он относится к свойству хесед, почему же она не назвала его Бен-Ямин, сын правый? Ответ. Потому что он был включен в три линии, соединенные воедино с Шимоном и Леви, левой и средней линии. Ведь души колен вышли из Зон, то есть от Зерампина и Леи вышли шесть сыновей и одна дочь, а от Зерампина и Рахели два праведника. Сын означает цвет порождения, которого удостаивается средняя линия, когда она разрешает спор и примеряет правую и левую линии. И поэтому Лея назвала своего первого сына просто Реу-бен, смотрите, сын, а не Бен-Ямин, поскольку имя Бен-сын указывает на среднюю линию, удостаивающуюся той меры, которую она вызвала в высшем свойстве. Три выходят из одного, один удостаивается всех трех. И поэтому она заложила указание на это в своем первом сыне. Ведь имя Бен указывает на свет, родившийся от взаимовключения трех линий, которые он вызвал в высшем, благодаря чему нижний тоже удостоился трех. Поэтому она заложила указание на это в своем первом сыне. Почему своего третьего сына она назвала Леви? Ведь Реувен называется Бен, потому что он является средней линией, включающей в себя три линии. И хотя он сам правая линия, он называется Бен из-за взаимовключения. Выходит, что Леви который сам представляет собой среднюю линию относительно душ, тем более нужно было назвать Бен. Почему же он назван Леви? Ответ, что имя Леви означает присоединение, левайот, что указывает на среднюю линию, соединяющую правую и левую. Выходит, что Бен, сын, указывает на то, что свет его обновился в средней линии и включает три линии. Однако только показать на среднюю линию Бен, это только имя Леви указывает на среднюю линию сына. Отсюда ясно, что он включает три линии, как сказано, верх достоинства и верх могущества. Ведь Малхут со стороны Гвура, и поэтому она назвала его просто «Смотрите, Бен, сын, Реу Бен, Рувен», чтобы указать, что он включает три линии в свойстве света порождения. 157 пункт. Поэтому она сказала просто «Смотрите, сын Реувен, а не сын правый, Бен-Ямин, ведь он включается в Шимона и Леви, ибо такова была мысль Леи, включить его в двух других сыновей, как сказано, на сей раз присоединится муж мой ко мне, ибо я родила ему трех сыновей». Это указывает на то, что это трое, соединяющиеся как одно. То есть каждый из них включает все три. И поэтому она не могла назвать его «сын правый», Бен-Ямин, ведь он включает в себя и левую. 158 пункт. Высшая опора Меркава – это праотцы и царь Давид, который присоединяется к ним. И все эти четыре – это святое имя Авая, где Юд, Гей, Вав – это праотцы, то есть три линии, а нижняя Гей – царь Давид, то есть Нуква. Рувен, Шимон, Леви – это три линии, а затем Юд, Кей, Вав, а затем Юда, корень Малхут, то есть нижний Гей имени Авая. И поэтому все они находятся на месте Меркавы. И как в Меркаве, каждый включает три линии. Так и в коленах, каждая включает три линии. 159 пункт. «И сказано, и родила сына, и сказала, на этот раз возблагодарю Творца. Поэтому нарекла ему имя Иуда, и тотчас и перестала рожать, ибо в Иуде четыре ножки престола достигли окончательного совершенства, и это Хесед и Гвура, Тиферет и Малхут, где Рувен – это Хесед, Шимон – Гвура, Леви – Тиферет, а Иуда – Малхут. На этот раз возблагодарю Творца за этого сына, а не за всех сыновей. Ведь все то время, пока Кнессет Исраэль Малхут в изгнании, святое имя не пребывает в совершенстве. Несмотря на то, что три сына, то есть Хагат, были до того, как она родила Иуду, престол достиг совершенства только с Иудой, то есть с Малхут. Поэтому она сказала, на этот раз возблагодарю Творца за Иуду. И поэтому и перестала рожать, ибо престол встал на свои опоры, ведь с Иудой были завершены четыре опоры престола Хагат Малхут, Хактам Малхут. 160 пункт сказано, и остановилась в Этаамот, поскольку до Иуды, то есть до Малхут, и установилась в Этаамот в полном единстве. Начиная с этого места и ниже, то есть ниже Малхут мира Ацилут, находится мир разделения, то есть три мира Бияды Пруда, разделения. В таком случае, те два сына, которых она родила после Иуды, Исасхар и Звулон, должны быть в свойстве разделения, ведь они родились после Малхут. Ответ – нет, ибо Исасхар и Звулон соединились с Рувеном, Шимоном и Леви, поскольку Вак – как одно единство. Исасхар и Звулон – это Нецах и Од, и они представляют собой одно целое с Гуф, то есть с Хагат. Ведь Вак Гуфа – это Хагат Наи, поэтому получается, что Исасхар и Звулун находятся до Малхут, то есть Иуды, ведь они соединены с Хагат, и поэтому не относятся к свойству разделения. А Иуда, то есть Малхут, включает в себя также и Исод. 161 пункт. Все 12 колен – это исправление Кнессет Исраэль, которое является внутренней частью Нуквы, от Хазе и выше Зерампина, и происходит от Бины в этом мире, то есть в Нукве от Хазе и ниже Зерампина. Для того, чтобы притянуть 12 исправлений из высшего мира и Бины в нижний мир, то есть Нукву. И в общем, это два исправления. Первое, чтобы исправить черный высший свет, и это исправление в левой линии. Ведь хохма без хасадим – это черный свет или тьма имы. Второе, чтобы вернуть все на свое место. И это исправление правой линии, чтобы утвердить господство Хасадим, без которых нет никакого свечения в мирах. Ведь даже свечение левой линии без них – тьма и чернота. 162 пункт. Исасхар и Звулон – это Нецах и Од. Здесь шесть сыновей достигли совершенства. И это Вак мира, ведь Раувен, Шимон, Леви и Иуда – это Хесед Гвора, Тиферет и Малхут. А Исасхар и Звулун – это Нецах и Од. Это исправление правой линии, то есть Вак де Хасадим. Подобно этому четверо сыновей наложниц соединились с шестью, то есть с Вак, и это четыре связи, которые соединяются через них. Две связи в Хесед и Гвора и две связи в Нецах и Од. И это исправление левой линии. И поскольку они соединились с правой, сказано, а их Ахураем обращены внутрь, что значит, что Ахураем становится внутренней частью. То есть, несмотря на то, что они сыновья наложниц, то есть тьма и Ахураем, тем не менее, они обращены вовнутрь, то есть это внутренняя часть, пнемиют. 10 колен выяснились в исправлении 12, в исправлении правой линии и исправлении левой линии. Как сказано, и положи их двумя стопами. 6 сыновей Лии – это исправление правой линии, и 4 сына наложниц – исправление левой. А 2 сына Рахели будут объяснены дальше. 164 пункт. Несмотря на то, что уже были произведены два вида исправлений, правой линии и левой линии, сыновьями Лии и сыновьями наложниц, что называется исправление 12. Тем не менее, это исправление скрыто. Ведь они вышли из высшего мира, из Нуквы, от Хазе и выше, из Леи, только тем, что родились в нижнем мире, в Рахеле, или в нижней Хохме. Ведь от Хохмы Арихампина до ступени Рахель, мира, это находится в мире, а рождение означает, что душа исходит сверху вниз. И получается, что нижний мир, который рождает, он рождает внизу. Его рождение каждый раз ниже окончания Ацилут, а не выше. И потому они в разделении. И мир Брия в мире Брияды Пруда. Брия отделение. 165 пункт. И хотя уже исправлены два вида исправлений, правое и левое, сыновья Леи и сыновья наложник, и это второе исправление, но оно скрыто и находится под властью Хасадим скрытых, Хасадим Мехусим. А чтобы раскрыть Хасадим в свечении Хохма, нужно исправление двух праведников в нижнем мире, и потом в нижней Хохма. По той причине, что из Хохма до Арихампин, до Рахель, находится Хохма находится в скрытии. Но каждый раз праведник выходит из нижнего мира и входит, в него входит, из него выходит. И потому он выстроен в этом месте, и главное – это выше, и основное – это внизу. А в нижнем мире это постоянно. Два принципа постоянно мечутся, уходят и возвращаются в раскрытие Хохма. Это основной высший принцип, раскрывающийся с помощью нии высших, внук Витоис Йосефа. Возвращение, отдача хасадим – это нижний принцип, который раскрывается с помощью Наиды Нуква самой, то есть Беньямина. И потому каждый раз праведник выходит из нижнего мира и входит, и это два принципа в зивуге, то есть уходит и возвращается. В него выходит и из него исходит. Это два действия, которые производит праведник в нукве, в которую он входит, чтобы раскрыть хохма, и из нее исходит и раскрываются хасадим. И потому выстраивается в нукве в два принципа. Первый – это основной, свыше, это наивысшего Йосеф. И принцип снизу – это ацмут нуквы Беньямин. Нижний принцип Беньямин всегда находится в нижнем мире, как сказано. И вот при выходе его души умирает, потому что праведник Беньямин – это сама душа нуквы, наи ее ацмут, сущности, и потому он всегда в ней. В то время как Йосеф, праведник, это наивысшего, в ней раскрывается хохма, не всегда выходит, а он уходит и приходит. 165-й мир, пункт. Праведник в нижнем мире, то есть нукве, в него входит и из него выходит. Когда он входит, это Йосеф, праведник. Когда выходит, это Беньямин, праведник. Как сказано, при исходе души ее, ибо она умирала. Душа – это праведник, который выходит из нее. 166-й пункт. «И потому Беньямин называется Бен Они, сын страдания моего, ведь она думала, что родила его ниже мира Ацилут, в мире разделения, и осталось 11 в тех коленах, что наверху, в Ацилуте. Как сказано, а отец назвал его Беньямин, то есть Бен Ямин, сын правый, ибо он поднялся наверх, в высший мир. Ведь когда Йосеф пропал, Беньямин занял его место. Поскольку Беньямин и Йосеф родились от нуквы, завершающей Ацилут, а всякое рождение идет обязательно сверху вниз, а по рождении ниже порождающих, выходит, что Йосеф и Беньямин обязательно находятся ниже нуквы, ниже сиюм, завершения Ацилута, то есть в мире разделения. В нукве присутствуют два праведника, высший и нижний, или два свойства наи. Первый – наи высшего, Зейрампина, которые соединились с нуквой, или Йосеф – праведник. Второй – наи самой нуквы, Беньямин – праведник. Несмотря на то, что Йосеф – праведник, рожден от нуквы, он происходит от Наизы Рампина, которые соединились с Нуквой, а не от Наи Нуквы, завершающей Ацилут. Поэтому он находится в мире Ацилут. Однако Беньямин происходит от Наи самой Нуквы, завершающей Ацилут, поскольку он происходит от Наиды Нуквы, завершающей Ацилут. Мать назвала его Бен Они, сын страдания моего. Она думала, что он в мире разделения. Ведь после рождения от Наи Нуквы он поднялся и подсластился наверху в высшем мире, в Бине, то есть поднялся и включился в наивысшего, и стал свойством наивысшего Зейрампина, как Йосеф. Поэтому, когда Йосеф исчез, Беньямин занял его место, то есть стал Есодом Зейрампина, подобно Йосефу. Ведь из-за продажи Йосефа высший праведник пропал, то есть исчезли Мохин да Гадлут, которые передаются высшим праведникам, то есть Есодом, Йосефом. И в этот момент Зейрампин передавал Нукве лишь одни Мохин да Хасадим, или Вак, для оживления миров, через Беньямина. И поэтому отец назвал его Бен Ямин, сын правый, то есть хасадим, идущий справа. Ведь и Беньямин тоже снова соединился с наивысшего, Зейрампина. Поэтому и он тоже находится в Ацилуте, а не в разделении. И поэтому в нижнем мире праведник входит и выходит. Поэтому Йосеф и Беньямин и все 12 колен, подобно высшим 12, в одном единстве, где шесть сыновей Леи – это Хагат-Неи, а четыре сына наложниц – это четыре связи, то есть средняя связь или шурук в каждом из Хесед, Гвура, Тиферет, Од. А два сына Рахели – это два праведника, которые передают Мохин де Гадлут во время Зивуга Исраэля и Рахели.
1: Это значит, это намерение во время учебы, то, что мы должны держаться друг друга, чтобы никто не упал с желаемого намерения, это аравут, поручительство, которое мы можем дать каждый другому, и никто от этого не свободен, никто не может держать себя сам, а только каждый, думая о других, только так каждый из нас может быть в желаемом намерении, и тогда каждый получит свет, возвращающий к источнику, который, собственно, приходит к нему через товарищи, через желание товарищей, через общий арвут. Поэтому в этом отраженном свете есть сила отдачи, и приходит это из источника отдачи. И с нашей стороны он приходит из нашей взаимной отдачи, арвут между нами.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «И Тору его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты. Пожалуйста. И Тору его изучает он. Торе Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в Ешиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе. Когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть раби или наставник, заставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье. Когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные им.
1: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только к Торе Творца желание его, то есть это Тора Творца, а не Тора творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия, И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из Маданы в Нахлеэль. Следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
1: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полной, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
1: Получается, что он испытывает неприятное чувство. Но все-таки еще не страшно, ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Уна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
1: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее. А теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Следует спросить. Первое, а что добавляет к изобилию и богатству? Праведность его пребывает вовеки. Человеку достаточно, если за труды его ему дадут изобилие и богатство. Зачем ему праведность? И что он выиграет от того, что праведность его пребывает вовеки? Второе. В чем разногласие между Равом Хуны и Равом Хиздой? Известно, что работа должна прийти к совершенству цели, для которой человек и был создан, что называется «насладить свои создания». То есть человек должен получить все высшие наслаждения.
0: А чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес,

0: чем, когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
1: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которые он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова «изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки». Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
0: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер. После этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно, ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объяснить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торы и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
1: Ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю, этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь иудаизма. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы он спас их от этого злого Амана.
0: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет? И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет.

0: То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является аманом человека. И он утверждает, что желание Творца — насладить свои создания. То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая Иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем Иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. Это, как сказал мой отец и учитель, называется «Светам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
1: Мы видим, насколько вера необходимый элемент и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
0: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
1: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
0: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава от 18 марта
2: 2003 года. גם עכשיו כאילו, קיים. כולל בכבר סבא. זה נהדה. יש כולל בכבר סבא, אני לא זוכר באיזה...
1: תסטטיה בלה נפיסנה.
2: אני אף פעם לא הייתי שם. אף פעם.
1: נסית נמסת איזוצ'ניה. כבר סבא. Написано, что это было в Кварсабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес. Эбет Шемеш, Пальмахим. Кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварсабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Мы изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события. То, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть 5 органов ощущений с помощью естественных 5 органов чувств. Если, слава Богу, человек, есть все 5, за всем этим стоит желание получать. Желание получать воспринимает все, что воспринимают его 5 органов чувств. Воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у них да не видят. Я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу не видеть, не слышать. И не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, 5 органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через 5 органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные. Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь, они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. Воспринять — это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется.
2: אבל הבעיה היא

Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье Итуруеву, изучает он. Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты, пожалуйста. И Тору его изучает он. В Торе Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в ешиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе. Когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть рабби или наставник, заставляют его. Если он не будет слушаться их, они наказывают.

0: кажут его.
1: Третье,
0: когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные ему.
2: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору Творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только к Торе Творца желание его, то есть это Тора Творца, а не Тора Творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия. И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из Маданы в Нахлиэль. Следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
2: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полная, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
2: Получается, что он испытывает неприятные чувства. Но все-таки еще не страшно, ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Уна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
2: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее. А теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки.

0: Рождение.
1: Чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. Чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет больше награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
2: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которые он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова: изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
1: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер. После этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно. Ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объяснить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
2: Ведь если бы человек шел хорошим путем, То есть, если бы намерение человека было

0: бы только доставить наслаждение своему Создателю. Этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь иудаизма. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы Он спас их от этого злого Амана.
1: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет. И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца — насладить свои создания. То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, «И сделай так для Мордехая иудея». Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это, как сказал мой отец и учитель, называется «Светам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
2: Мы видим,
0: насколько вера необходимый элемент, и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
1: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
0: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
1: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава от 18 марта
3: 2003 года. גם עכשיו כאילו קיים כולל וכבר סבא זה נהיה דוד
4: Та статья была написана относительно места изучения в Кварцхабе. Написано, что это было в Кварцхабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес. Эбет-Шемеш, Пальмахим. Кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварцхабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события, то, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть 5 органов ощущений с помощью естественных 5 органов чувств. Если, слава Богу, человек есть все 5, за всем этим стоит желание получать. Желание получать воспринимает все, что воспринимают его 5 органов чувств. Воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у них да не видят. Я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу ни видеть, ни слышать. И не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, 5 органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы мог понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через 5 органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные. Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь. Они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. воспринять. Это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется. И трудность в том, что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Баля Сулама. Мелодия будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот, как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда Крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
3: То есть
4: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, он больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет Мордехая в килим Амана? Об этом он и говорит. О различии между подарком, приобретением, постижением. Для подарка нам не нужно предварительных келим.
3: Но
4: так невозможно достичь цели.

0: Есть шилот, есть порбе афханочель, митцва.
1: Запросы? Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
2: Что значит желать веру?
0: Я
1: тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно. И предыдущих круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжать путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов. Когда я наконец начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока я не обработаю хорошенько желание получать имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути в скрытии, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далеко от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти. То есть уже чувствует немножко давление от Ормакиев, окружающего света, и влечение к высшему свету. Вот тогда он, это подводит его к состоянию, что он действительно считает, что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
0: Мамаш аргашата мицука.
1: Аргашата просто ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Будто его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да, внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть.
0: Ну,
1: как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести, все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным, внутри желания получать, чувствовать необходимость желания отдавать. Ну, нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.
2: Во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что в точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что, вот это, что мы делаем такие-то, такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то, таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай что, все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келимами, с которым мы сейчас работаем, мы будем работать и потом, до самого конца исправления. Ты будешь работать с теми же самыми келим, которые ты сейчас раскрываешь. И поэтому не нужно ими пренебрегать, этими этапами, которые мы проходим. Нам кажется, что еще месяц, еще два месяца, еще год прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Требует времени.
0: Потом есть шлавим, что мы гадмим майер мод.
2: Есть такие этапы, на которых мы вдруг очень быстро продвигаемся, а потом приходят такие периоды, когда как бы ничего не происходит. Мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение? Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день 2-3 развлечения или даже в месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь делает так, ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
1: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
2: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
1: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
2: Ну, ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью 5 органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, или между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса — это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да? Через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная, что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувств я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств. Я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом. Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят, электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, дает. Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
1: Ну, будто бы ничего туда не входит.
2: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть, что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает? То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
1: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
2: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом, и тогда Творец для меня — это как будто бы желание получать. Если я забочусь о том, чтобы ему было хорошо, это признак того, что у него есть желание получать. Так я это себе представляю. И я забочусь, чтобы в этом желании получать было наслаждение. Только так я это понимаю. Что он, чтобы он наслаждался. Тогда я соединяю свое желание получать с каким-то внешним хисароном, внешней потребностью. И живу в этом внешнем хисароне, внешней потребности. Она для меня становится важным. Я как бы отключаюсь от самого себя так, что я беспокоюсь лишь о том, что находится там. Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, для этого она работает. Ради него. Теперь что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую, я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. Отдавая ради отдачи, я не ощущаю наслаждений, проходящих через меня, а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хисароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи. Я обязан там чувствовать наслаждение, И в этой мере я чувствую, что он наслаждается. Наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хисарон. Поэтому мы говорим в науке Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шореш Алиф Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим Бекелим. Я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине авиюта Келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий Келим. Авиют Шореш Алиф Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающая кли не ограничена. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения, но не раскрываются келим, хисароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высоком, более высокой ступени или менее.
0: Ломи кабелет има
2: Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает, то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеке, что он не ест, не пьет, не спит, он весь в науке. Так что это значит, действительно есть такое создание, которое это рожденное женщиной, которое может не пить, не есть, не спать? Конечно, нет. Просто для него еда и питье — это нечто совершенно не имеющее значения, второстепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением. Это не его забота, не его хисарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
0: Акаша? Ну, я скажу вот так. Акаша.
1: Кен? Не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
2: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество, в монашество? Я скажу тебе. Мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с Каббалой. со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню, он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А Каббале думает, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о ком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения ради отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это то, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю.
3: Ну, лифима модидим это циткут.
2: Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше? Допустим, человек сейчас сел на диету. Да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю. И это ошибка очень распространенная. Есть всякие эгоистические теории, которые говорят, что есть какие-то внешние, связанные с телом действия, способные очистить тело, способные сделать тело более праведным, более чистым, умертвить желание получать, сделать его как-то каким-то... Но нет такого, нет. И в наши дни это не существует. Это можно было когда-то, тогда, когда тысячи лет назад, когда человек жил в бочке, когда желание получать было на совершенно другом уровне, на уровне необходимом для поддержания жизни. Люди тогда не знали каких-то особых наслаждений. Если бы ты пришел в китайскую деревню, сейчас там уже тоже есть такая буржуазность, но 50-100 лет назад, если бы ты пришел в китайскую деревню и спросил, чего они хотят, то слышал бы в ответ, чего я хочу? Я хочу стакан риса в день. Если у меня есть стакан риса в день, я живу. Если нет, умираю. И кроме этого, ничего не знаю. Это как животное. Ты смотришь на животное, допустим, ты видишь, что оно ест столько, сколько ему нужно, и пьет столько, сколько нужно. Все в мере необходимости.
3: Что мы в животных
2: видим, что они вдруг страдают ожирением? А почему нет? Дай еды сколько угодно. Почему нет? Или наоборот, они вдруг садятся на диету? Тело работает по своей простой программе. И нет у него такого. Только у человека есть. Потому что мы вышли за рамки животной жизни. И от этого у нас есть такие проблемы. А само животное тело, животное само по себе, действует по программе. Что я хочу сказать? Никакие внешние действия не могут. То есть ты можешь этим улучшить, сделать что-то хуже или лучше желание. Такими действиями ты можешь сделать с помощью привычек, ну, с желанием получать, сделать какие-то, ну, назовем это исправлениями, какие-то привычки. Я сейчас себя приучаю не использовать сахар, потому что у меня сахарный диабет. Я приучил себя настолько, что я прекращаю чувствовать сладкий вкус. Когда я ем что-то сладкое, мне это делает нехорошо. Ну, привычка. Привычка стала второй натурой. Но я в этом стал разве более праведным? Чем я стал более праведным?
1: Что сокращается время?
2: В чем я сократился?
1: Что именно сокращается, может быть, время?
2: Но я не прекратил наслаждаться тем, что я сейчас по своим теперешним привычкам не ем сладкого. Я не чувствую себя сейчас, что я чего-то себя лишил. И более того, сейчас, когда я не ем сладкое, я знаю, что этим я не врежу себе. И тогда я чувствую, что я приобретаю, что я больше получаю. И вся работа здесь — доказать телу психологическим образом, что если я не буду есть крекер, тут есть белая мука и углеводы, да, это называется углеводами, это потом превращается в сахар, так говорят ученые. Так я сейчас это не ем. И я чувствую себя так, так наоборот, желание получать больше наслаждается. То есть, если человек решает без исправления ради отдачи, любое его решение, разумеется, основано на вознаграждении желания получать.
1: То есть, не это путь.
2: Дело не в том, что это не путь. Просто никакое прямое ограничение желания получать не может служить настоящему исправлению желания. Потому что ограничивая его, ты обязан ему объяснять, что благодаря этому оно получит большую прибыль. И поэтому в конечном итоге ты только больше получаешь. Так что это за исправление? Если я сейчас объясняю себе, что мне стоит заниматься наукой каббала, потому что с помощью этого я стану здоровее, узнаю будущее, изменю судьбу, найду смысл жизни, обрету благо. Это значит, что я иду терять или получать? Или у меня будет убыток или прибыль? Прибыль. Так в чем тогда проблема для желания получать? Мне остается лишь убедить его с помощью мнения общества, различных доказательств, всяких таких статей, возможно, впечатлением от людей, которые уже чего-то достигли и поднимают в моих глазах будущий мир. И тогда я побегу к этой цели, как вор бежит впереди всех и кричит: «Держи вора!»
3: Лахин злотикун.
2: Поэтому это не исправление. Мы в таком виде продвигаемся к исправлению желания получать, а исправление производится над нами само собой, без нашего участия, посредством света, возвращающего к источнику. Я как бы иду вперед с желанием получать и притягиваю свет, который меняет меня на противоположное мне. Поэтому речь идет об единственной системе, которая может превратить человека в противоположность тому, чем он был раньше, потому что она притягивает свет, возвращающий к источнику, который превращает первую стадию из четырех стадий прямого света во вторую, противоположную первой стадии. Это только свет делает. Я такое не могу сделать. Я могу только вызвать приход света к себе. И все. А ты спрашиваешь, с помощью какого прямого действия я могу изменить себя? Диета для уменьшения желания получать? Нет, не подходит. Только увеличивает таким образом. Если я иду собираюсь что-то делать, это признак того, что прибыль моя возрастает. Диета нет, а что еще? Какие упражнения? Иначе одеваться? Что делать иначе? В конечном счете, из всех методик, всех возможностей, которые есть у меня есть только одно. Притягивать на себя окружающий свет. Только это.
1: Что за сокращение, которое мы должны сделать над собой?
4: Мы не в состоянии произвести над собой какое-либо сокращение. Если я сажусь на диету, значит, даю желание получать компенсацию нового рода, превосходящую то, что я имел прежде. Иначе как бы я мог закрыть рот? Откуда бы я взял горючее? Ведь я изначально устроен так, так я родился в этом мире, что я все решаю согласно желанию получать, и расчет мой внутри желания получать от меньшего к большему. Если я решил перейти от прежнего к чему-то новому, значит, в этом новом я вижу нечто большее, большее, чем прежде компенсацию, наполнение. Это может быть меньше, как вот этот крекер, который я хочу скушать, но не ем. Почему? Потому что я получаю большее наполнение того, что не ем его. Я убедил себя, что это яд для меня. Кстати, не знаю, зачем мне их здесь подставляют вообще. Я вообще их не ем. Но они кладут, ладно. По всей видимости, чтобы у меня было чуть большее наслаждение от того, что я их не ем. Да.
5: А условия выхода из этого состояния?
4: Какое условие выйти и желание получать? Нет у нас никакого условия выходить из желания получать, но притягивать на себя, насколько мы способны, насколько мы сможем больше света, возвращающего к источнику. А этот свет постепенно приносит нам, что называется, очарование святости, когда я внезапно начинаю хотеть не зависеть от желания получать, а по возможности быть свободным. Причем это желание быть свободным также обусловлено тем, что желание получать представляется мне плохим. Я осознаю зло и хочу выйти из этого зла. Это называется осознание зла.

0: духовному. В любом случае, это называется чудом, потому что это от нас не зависит. Мы напрямую не можем привести к тому, чтобы это было в нас, а только косвенно. Стремимся к духовному, желая получить его, а в конечном счете оно воздействует на нас, что возвращает к источнику, воздействует так, что мы хотим это свойство. Не насладиться духовным, а само духовное. И поэтому эта система, она единственная. Все остальные методики, если мы проверим, мы в конечном счете раскроем, увидим, что все они работают на материальной выгоде. То есть на выгоде внутри желания получать. Здесь мы тоже стремимся к выгоде внутри желания получать, но тем временем пока получаем высший свет, который нас изменяет. Иначе мы стремились бы раскрыть будущий мир, то тоже ради получения, а что здесь плохого, да? А так мы говорим себе, и другим должны говорить, когда ты идешь давать лекцию, ты должен сказать, ребята, что это за жизнь, это несносная. Жить в высшем мире намного лучше. Давайте пойдем туда, избавимся от всего этого, будем управлять судьбой. То, что называется делать жизнь, наслаждаться вечной жизнью, ощущением совершенства. Об этом я все время говорю, да? Потому что если я только желание получать, то чем я могу привлечь себя туда только с помощью таких соблазнов? Но тем временем они работают с этими соблазнами, но внутри самой методики привлекает высший свет, который воздействует. Если бы внутри этого не было света, возвращающего к источнику, то вся учеба, все эти вещи ничего бы не стоили. Поэтому Вайсалам пишет нам предисловие к учению десяти сферот, что стоит изучать именно каббалистические книги, там заключен больший свет, что в процессе учебы мы должны стремиться достичь корня, знать то, что мы учим, соединиться с этим действием, и во тем самым ради получения, но вызываем свет, который изменяет нас.
1: Почему нашими действиями мы вызываем свет, возвращающий к источнику?
0: Почему с помощью наших действий именно мы вызываем высший свет, который возвращает к источнику? Потому что нет, человек не способен выйти за пределы желания получать. Он не способен, он действует, исходя из желания получать. Это понятно. Не будем обманывать себя. Но существует условие, когда я даже находясь в желании получать, я привлекаю свет. И это называется окружающий свет. Я не притягиваю с помощью желания экрана своего, но только с помощью желания. Только с помощью желания. И этот свет, хотя не может войти в меня, но находится рядом со мной и очищает килим. Теперь это желание должно быть очень особым. Именно к этому свету, к его источнику, стремиться к нему. Да? То есть, когда я изучаю книгу, которая называется «Каббалистическая книга», которая написана в источнике этого света. Я тем самым пробуждаю этот свет на себя. Но этого не хватает. Каждый может открыть книгу и читать ее. Но мы, как он говорит, уже видели несколько изучающих, которые ничего не удостоились в результате своей учебы. То есть книга — это книга, можно в магазине, каждый может купить ее, да? Слава Богу, каждый умеет читать. Научиться этому языку тоже не проблема. Так почему же все-таки не каждый приходит к этому? Потому что это зависит от направления, куда мы устремляем свое сердце. Сердце означает желание, чтобы наше желание все-таки было направлено на восприятие этого света. Ради получения, чтобы мне было хорошо. Не ради отдачи, на это я не способен.
2: Аваль.

0: Но я хочу, чтобы этот свет дал мне возможность соединиться с его источником. Готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть от всех остальных наслаждений. Это я организую для этого вокруг себя группу, которая говорит мне, что прийти к тем вещам, о которых мы читаем здесь, это самое важное в жизни, это наибольшая выгода, это самая лучшая лотерея, наивысший успех. Если группа так мне говорит, и я все время направлен на это, то этот свет мне светит и исправляет меня с большей силой. Все. Это называется больная любовь. Вплоть до того, что не позволяет мне уснуть. И от человека больше не требуется, потому что оно больше он не способен, если он желание получать. Разве он способен на что-то большее? Но пусть все его желание получать будет устремлено лишь на одно, что только этого хочу, на это мы способны. К этому мы должны прийти не более, чтобы мое желание не рассеивалось ни на секс, ни на еду, ни на деньги, ни на почести, ни на знания. Со знаниями проблема, когда человек начинает изучать науку Каббала лишь за тем, чтобы знать, не достичь это, пускай ради получения, а только знать. То есть не рассеиваться на все остальные желания, но только на это. Если я направляю свое желание получать, мне нечего больше делать с желанием. Желание остается желанием, наслаждение наслаждением, просто наслаждение. Я поменял от всевозможных одеяний этого мира и наслаждение, которое я себе представляю там. Ничего нам больше не нужно, мы не способны и не требуется от нас. А этот свет уже сам работает на человека, чтобы внести в наше желание получать какую-то, то, что называется, грязь, примесь, очарование святости. И тогда уже начинает своего рода подготовка, раздвоение в желании получать. Он хочет выйти, не хочет, знает об этом, не знает. Но потом происходит все-таки чудо, чудо выхода из Египта, переворот. Получение другой природы. Это уже от нас не зависит и не требуется от нас. Мы обязаны привести себя к состоянию, когда мы будем готовы посреди ночи убежать из Египта. Вот и все. То есть работа в желании получать. Нет, то не надо представлять себе, что я уже в отдаче, в намерении ради отдачи. Это мы изучаем теоретически. Что это за тот мир? Сейчас мы видим, насколько все эти действия относительно диеты, ограничений внешних, насколько все эти вещи, они приносят вред как раз каббалисту, потому что он может вести себя в иллюзию, что как будто его желание уже направлено на духовное. А на самом деле его желание не устремлено на духовное. Просто он завязал глаза, заткнул уши, рот и нос, и не чувствует ничего, и только думает о духовном. Так что он стал этим праведником, он не исправил желание, а просто ограничил. Он как будто отрезал своего желания. У меня большое желание, я все отрезал, кроме малюсенькой части, когда я немного пью, ем, и тогда я желаю духовного. А все остальное желание, я не исправил его, чтобы стремиться к духовному, я просто отрезал от себя и выбросил. Я еще чувствую в этом, что я праведник. И что Бальсалам пишет? Больная любовью. Что это значит? что лучше смерть, чем такая жизнь. Да, как в состоянии возлюбленного, как он описывает там на 70-й странице в письмах. Это значит, что я не желаю ничего, кроме своей возлюбленной. И все, так что это называется, что я отрезал от всего своего желания все, и только маленькой части я желаю этого. Так я не воспользовался тем единственным, что у меня есть для того, чтобы обрести высший мир. Желанием не пользуюсь. Поэтому любые ограничения, диета и не дышать, всевозможные техники, не знаю, как там называется, понимаешь? Жизнь скромности, да, вот так вот, в кавычках. Все эти вещи только вредят. Они хороши для масс, хороши. Массы не собираются приобрести высшие миры, поэтому чем скромнее, тем лучше. Пускай для них это будет символом, ведь они следуют за внешними проявлениями. А у нас эти внешние вещи по-настоящему вредят. Наше исправление должно быть исключительно внутренним.
1: Как?
0: Возьми человека, который начинает изучать Каббалу, он не начинает меньше хотеть есть, спать. Напротив, все его склонности только увеличиваются. А у человека, занимающегося не каббалой, не продвижением к духовному, а обыкновенным учением, наоборот. Обычно, наоборот. Желания постепенно исчезают. Да.
2: Но мы же тоже ограничиваем свои желания.
1: А там умерках.
0: Ты говоришь так, то, что у нас происходит в любом случае, когда я нахожусь здесь, и я начинаю ощущать от группы и от книг, что это важно. Я начинаю стремиться к этому. Группа как бы обязывает. Что значит обязывает? Дает мне другую шкалу ценностей. И у меня не остается просто времени ни на еду, ни на сон, ни на всякие другие удовольствия. Это не называется, что я ограничиваю себя внутри и не ограничиваю. Я себя не ограничиваю. Просто не остается у меня для этого ни сил и ничего. Но не то, чтобы я работал по методике, когда я ограничиваю себя, не даю себе, не в этом мои намерения. То, что я не успеваю, ну что поделаешь. Жалко, что не успеваю, да? Ладно. Ты спрашиваешь, по сути дела, как общество придет к исправлению, если мы видим, что для достижения исправлений нужна масса усилий, тяжелой работы и времени, буквально вкладываться так, что вся твоя жизнь только направлена на это. На самом ли деле это вообще такая вещь для всего народа Израиля или для всего мира, как мы изучаем, что это должно распространиться по всему миру, что это постижение Творца ведь для всех творений. И готово сейчас таким образом изначально. Мы должны сказать так. Есть всевозможные типы душ. Есть души, которые будут работать очень тяжело, как мы. А есть такие, которые будут пользоваться плодами работы этих душ. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя рубашка, ты пользуешься оптикой, очками, компьютером, всевозможными вещами. Кто-то ведь это развил, кто-то работал над этим, экспериментировал, чего только не делал. Сколько премудрости вложено в проектирование самой крошечной компьютерной микросхемы. А ты используешь его, чтобы послать письмо своей бабушке, да, по электронной почте. А какие умы над этим бились, просто ночами не спали, да? Так мы видим, что есть прослойка в нашем мире, когда занимаются чистой наукой, а затем разными разработками, пока это не сходит все ниже, а простой народ, скажем, 99%, уже пользуется плодами их работы. Также и в постижении Творца в науке Каббала есть души, которые работают над постижением, над сближением, над развитием методики, занимаются подготовкой для всех. А есть такие, которые придут, и, конечно, в меньшей мере воспользуются уже этим. Это будет для них уже готово. И это 99% тоже от населения. Точно так же, как мы видим в этом мире с наукой, техникой и всем остальным. Изобрели некое лекарство, разработали лекарство, да? Работали там в какой-то маленькой лаборатории, 10 человек, а потом лекарство пришло в мир. И все, и весь мир пользуется этим, да? То есть мы все устроены согласно с нашими душами, а души наши представляют собой как бы пирамиду. Есть части более как бы важные и развитые, а есть менее. Есть еще менее. Это все один организм, где никакая часть не является лишней, и любая часть важна. Но у них другая роль, более высокая, более передовая, чем у других. Одно соответствует другому. Ты знаешь, кем лучше быть? Если ты спросишь меня, мне иногда хочется быть там первобытным дикарем где-то в джунглях, который задрал там, не знаю, какую-то зверушку, съел ее, и слава Богу, хорошо, или белые путешественники приедут, тогда еды хватит на весь месяц. А? Чего еще там надо? А с другой стороны, это жизнь. Это существование, все относительно. Человеку не нужно думать об этом, потому что наш сосуд устроен таким образом, что если ты достигаешь цели и наполняешь свое кли, ты не чувствуешь ничего меньше по сравнению с другими, а ты, наоборот, обнаруживаешь свою исключительность, насколько ты неповторим в своем соединении с корнем. Ведь соединиться в этом месте с этим корнем, с Творцом, только ты можешь, понимаешь? И тогда у тебя ощущение исключительности, вечности. И действительно, насколько ты — это только ты. И неважно, на каком уровне как бы твоя душа среди всех остальных душ находится. А потом это вообще становится как свет бесконечности в виде круга, да? Что вообще все различия исчезают. Но сейчас что? Я могу что-то сделать без Бальсулама, Раби Шимона, Ари, без всех этих великих? Кто есть, что я? Или я возьму какого-нибудь маленького ученика, он что-то сможет сделать без меня, и по отношению к нему я большой. И так далее. Да.
2: Так говорите, общество будет пользоваться тем, что мы подготовим. А чем именно они будут пользоваться?
0: Мы готовим себя к тому, чтобы быть служащими общества. Это первое. И это обязательно должно быть. Потому что духовный закон таков. Если я не даю, я не могу получать. И если я не провожу то, что есть во мне, не входит в меня какая-то добавка. Как входят цвета в келим? Ты видишь, цвет нефиш входит в кли кетера. Ты хочешь немного больше? Сделай, пожалуйста, другое кли, хохма, и тогда цвет нефиш спускается в кли хохма, а цвет рох входит в кли хетер. Ты должен все время работать, передавая, все время передавая, чтобы через тебя это распространялось дальше, или в распространении, или возвращение к Творцу. Это то же самое, или товарищам по группе. Ты должен все время работать с тем, что вне тебя. И мы этим готовим базу для всего мира. И этим ты строишь и себя также. И не может быть одно без другого. Как мы работаем с Творцом? Пока я не найду в нем хисарон, и мой хисарон будет наполнить его хисарон, тогда я получаю наслаждение для того, чтобы наполнить его этим наслаждением, которое я чувствую, что наслаждение. Если я не работаю таким образом, что я наполняю его вне себя, тогда в меня ничего не входит, кроме животных наслаждений, которые можно получать в этом мире без экрана. Экрана, без намерения ради отдачи. То есть распространение, продолжение дальше — это духовный закон. Ты никогда не получишь больше, чем ты можешь получить в этом мире, если это не будет ради отдачи. Поэтому то, что мы распространяем, мы, по сути дела, растем. И кроме того, с помощью того, что есть здесь еще много других вещей, что с помощью того, что ты это делаешь, ты, по сути дела, входишь в систему Творца, а не в систему творения. Если я собираюсь объяснить человечеству, кто такой Творец, да? Я распространяющий его. Я не просто распространяю науку Каббала, да? Я дистрибьютор Творца. Я работаю у него. Тем, что подаю его всему миру. И я уже не работаю, он там, а я здесь. Я с его стороны как бы по отношению к всему миру. Это совсем другие отношения. И поэтому наша работа в этом, она наиболее эффективна. И может быть, что это возьмет смену одного поколения или двух, пока это принесет плоды. Но на самом деле мы первое поколение, которое занимается этим. И ты видишь, насколько это еще начало, мы еще не видим, но увидим еще. Насколько свыше нас обязывают это делать. Сейчас принуждают тем, что дают немного желаний, и что-то вокруг нас организовывает мир так, чтобы каждый чувствовал себя потерявшим путь и полностью потерявшим понимание происходящего, и нет никакой идеологии, ради чего жизнь, то есть жить. То есть мир начинает понимать, что ему незачем существовать, нет у него знания, нет цели, ничего. И тогда у них будет как бы предварительное кли перед нашим ощущением. Прежде чем мы придем к ним, они уже захотят это получить. Скажем, с полслова, и все уже. О, этого мы ждали. Так они будут реагировать. Так это и будет. А с другой стороны, нам не стоит этого так дожидаться, потому что этим мы запаздываем. Но так оно происходит. Пока что мир гораздо больше продвигается в ощущении хисарона, недостатка в цели, то, что мы можем прийти к нему и дать ему это. Все. Давид, ну ты хотел что-то спросить, да? А забыл уже. Да?
2: Говорят, материальное это желание получать. Получать имеется в виду получать. Я хочу дом побольше, машину получше, костюм покрасивее. Это все материальное. Зачем мне это все? Мне же нужно духовное. Праведники прошлых поколений достигали на высших ступеней, имея крохотное жилье, полторы комнаты. Так что же?
0: Я тебя не понимаю. Ты говоришь, я в своем мире хочу больше. Дом побольше, еду получше, получше одежду, машину, да, всего побольше. То есть желание получить больше. А есть люди, которые довольствуются тем, что есть у них, и хотят духовное. А зачем тебе духовное? То есть ты думаешь, что почему у меня есть желание к таким вещам? Лучше бы у меня было желание к чему-то большему. Ну, скажем, я люблю играть в футбол. Для меня это все мое наслаждение. Я живу от субботы к субботе, да? Каждая суббота — это футбол, да? Я хочу, чтобы было у меня желание быть профессором. Профессоров уважают, провожают взглядом, смотри, это профессор. И футболистов тоже уважают, да? И даже больше, чем профессоров. Ну, скажем, да? Так что же ты выбираешь? Большее наслаждение. В чем твоя проблема? Так о чем ты должен сожалеть? О том, что нет у тебя желания быть профессором. А есть только желание играть в нарды, скажем, да?
3: Ну.
0: Так нет в этом никакого сожаления. Ты можешь начать сейчас посещать всякие группы, места, мелкие фирмы, пойти в открытый университет, разные вещи, да? И там вооружиться желанием быть профессором. Настолько станет у тебя, что ты забросишь и нарды, свои, футбол, засядешь за книги и придешь к тому, чтобы стать профессором. Что говорят? Скажем, я хочу похудеть. Тебе говорят, дружище, ты сам не способен. И да, все эти удовольствия, все, что перед тобой, ты не можешь отрешиться от этого. Жаль времени. Твоя сила слишком мала в сравнении с наслаждениями, которые мир предлагает тебе. Если бы ты жил там в какой-то деревне, где у тебя там кроме немного молока, мяса, хлеба, кроме этого нет у тебя ничего естественных вещей. Да? Не, там полуфабрикаты. Так это нормально. Но если ты живешь в городе, тебе ничто не поможет. Что же делать? Тебе нужно общество. Есть общество, как оно называется, там похудение. Такая большая организация. И вот ты собираешься им заплатить. Подумать только, какая глупость платить им за то, чтобы послушать лекции, насколько они хорошо быть толстым. Это приводит к болезням, к разным вещам. Я организовываю вокруг себя общество. Да, я знаю, как это работает. Есть у меня это дома, да? Они начинают звонить друг другу и рассказывают, и прежде чем мы это изобрели, ухитрились за весь день не обойтись лишь кусочком помидора, да, и никаких жиров. Это работает, влияет на человека. Так это не против желания получать, мы видим. Это просто выбрать наслаждение больше, чем раньше. Вот и все. Так в чем же твоя проблема, чтобы стать праведником? Ты говоришь, хочу быть праведником. Есть люди, все время сидят, учат, они праведники. Я не понимаю, когда ты смотришь на них, что хорошего в этом? Скажи мне, что ты раскрываешь хорошего в этом? Он худой, он здоровее. А, говорят о нем. А затем сделают ему такие похороны, что на самом деле стоит всю жизнь так трудно работать, чтобы заслужить такие похороны. Скажи мне, что ты смотришь на праведника и хочешь быть на его месте? Есть почти не ест. Спит почти не спит. Дом ничего нет. Что это? Что это для тебя? Что значит, что быть хорошо на его месте? Скажи. Так давай сделаем так. Что он делает, этот праведник? Он просто сидит и все время учится. Так? Так. Ну, слава Богу, у тебя есть такая возможность. Давай мне свою квартиру, я дам тебе взамен на этого 1,5 комнаты. Дай мне свою одежду, получишь халат, как у него. Я устрою тебе место там, чтобы там сидел, учился в уголочке. Будь как он, в чем проблема? Я спрашиваю, а в чем проблема? Сейчас за пару минут организуем тебе такие условия. Ну,
2: я не продвинусь.
0: Что значит не продвинешься? Будешь как он. Когда ты смотришь на праведника, что ты видишь со стороны? Не ест, не пьет, сидит в углу, учит Тору. Сделаем тебе это. В чем проблема? Чего тебе будет еще не хватать? Ну? Вот так, да. Что? Чтобы о тебе говорили, что ты праведник? Будем говорить, сделаем тебе рекламную кампанию. Повсюду будут говорить о тебе, что ты праведник. Каббалист еще скажет о тебе. Скажи. Это серьезно, я спрашиваю? Не просто так, ну? Что еще есть в этом, когда ты говоришь?
2: Ну, не слово праведника, а вот способность отказаться от всего.
0: Я скажу тебе, почему. Может быть, что этот на самом деле человек в таких свойствах, что он ничего не хочет от этого, но пришел в своем внутреннем исправлении, что хочет быть только слиться со своими книгами.
2: Ну, уважение.
0: Но он получает удовольствие этого, а ты от своего. Что тут особенного? Есть люди, которые не едят, не пьют, а занимаются только политикой. Хочу быть премьер-министром, никак не меньше. Меньше этого уже ничего не стоит. Так что?
2: Но он ищет славы.
0: Ну что он ищет славы? А тот этот праведник ищет чего-то другого. Ему хорошо так, есть у него внутренняя склонность к этому от природы. Скажи мне, я просто не понимаю, на самом деле, есть в тебе что-то, что ты завидуешь ему, хочешь быть как он. Ну что это? Чему ты завидуешь? Это, наверное, нельзя купить за деньги. Нельзя. Так что же это? Что? Что?
2: Сколько в нем мудрости отличается от всего мира? Ну, трудно понять. Вот у меня сосед есть. Всю жизнь голубями занимается, представляете? Голубями. У него там две огромные клетки, там разводят голубей. В этом вся его жизнь.
0: Я знаю, это как раз было и у меня тоже. Не у меня, то и что, и еще и съедает их, нет? Нет, почему? Голубей можно есть. У меня в Рыховате был один йеменец. В Рыховате был приятель, мой сосед, йеменец. Да, он их ел и также продавал их. Но это все нормально, да? Да-да, я знаю. Я очень хорошо знал, что такое голуби. Ладно, но ты видишь, каждый со своими делами. И этот праведник, и ты тоже. Не страшно. Все складывается в желание получать. Мы изучаем. О, меня даже спрашивают из Америки. Как происходит так, что вследствие того, что я участвую в уроках, я начинаю больше есть, хотеть есть? А после виртуального урока, это из Америки, он спрашивает, я просто пожираю все. Виртуально, он говорит. Но обычный урок я просто голодаю. Но после виртуального это просто ужас.
2: Мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Очень особенный урок, очень понимающий. Я очень впечатлился от того, как мы должны относиться как бы к внешней работе, к действиям, которые обычно для нашего желания получать, и как именно из этого сделать проверку, и как усиливать нашу связь, и что движет нами.
2: Мы много учили о желании получать, а он основа всей нашей работы, всего нашего продвижения. Мы ничего делать с этим не можем не ограничить, ничего и не поможет. А то надо думать, как его настраивать и направлять на духовное. Для этого нужно окружение. Это те, кто там кружок похудения, где они там друг друга накачивают.
0: Да, окружение — это важно, чтобы оно действовало, влияло на меня так, чтобы я пришел к потребности, желание отдавать, которого у меня нет. И это я могу получить только от окружения. И я также должен придать важность этому и в конечном счете привести к воздействию окружающего света на меня.
2: Мы слышали, насколько надо быть чувствительным и обращать внимание на намерение, потому что есть те, кто делает без намерения или с намерением. Кто-то вредит этим, кто-то не вредит, но все это зависит только от намерения.
0: Да, я слышал, что нечего сравнивать себя, что я нахожусь в отдаче, но нужно прийти к желанию, прийти к духовному. И самого большого желания ради получения, больше всех целей в жизни, самой жизни, больше всех желаний и наслаждений в этом мире, больше всего этого мира вообще. Это только с помощью группы. И это то, что можно взять с этого урока в десятку, если на самом деле эти примеры мы транслируем друг другу. Если мы строим это окружение в десятке, которое говорит человеку все время, нет в жизни ничего больше, кроме как прийти к духовному.
2: Базовый вопрос для меня: какое наслаждение я хочу от всего этого?
0: Да, Рав начал урок с того, что он сказал, что все зависит от желания. И если нет желания, невозможно ничего воспринять. И тогда проблема заключается в том, как развить такое состояние, когда желание будет предварять, а развить такое желание можно только с помощью особого кли, который называется верой.
2: Весь урок вокруг одной и той же точки, что если я не обрету веру, намерение к свойству отдачи, я никогда не смогу почувствовать то, что есть снаружи от меня. И это и есть тот самый момент, что в каждом состоянии мы в первую очередь должны выстроить намерение, чтобы ощутить келим, отдачу.
0: Да, мы учили, насколько желание получать ограничено, и приходящий существует благодаря своим пяти органам материальных чувств, и нужно прийти к осознанию того, чтобы было у нас необходимость развить дополнительное чувство, в которое будет возможность воспринять новое свойство отдачи. И для этого нужно окружение, чтобы оно организовало для нас эту потребность, когда сердце мое будет направлено на обретение как раз веры свойства отдачи.
2: И это окружение дает нам примеры того, как мы хотим как раз увеличивать именно кли отдачи и связь между нами, то, что освещает нам цель, дает нам важность, путь, а не погоня за мельчайшими какими-то наполнениями для желания получать. и что в этом нет ни смысла, да и вообще ничего.
4: Я
0: впечатлился в начале урока от кота Крупника. У меня тоже есть кошка дома, и я хорошо знаю эту тему. И возникает вопрос, на самом деле, как развить духовное чувство этого особого кли, особое кли, которое называется веры, Рав назвал шестым чувством, потребностью в духовном, потому что без этой потребности останемся котами.
2: Надо вызвать воздействие света, воздействие окружающего света во всех действиях, во всем. Что это он может поменять нас? И чтобы желание было направлено только на это, как бы притягивать этот свет.
0: Мы слышали, что значит отдача ради отдачи. Я делаю все, что я хочу, а наслаждение, которое я чувствую наслаждение в нем. Я отдаю и даю тем, что мое наслаждение в нем. И мы учили, что такое получение ради отдачи, когда я чувствую, что...
2: Перейдем к следующей части урока, а сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках нашей подготовки к конгрессу «Пробуждаем снизу» мы пройдем то, что мы учили на уроке, особые отрывки, которые связаны с темой конгресса. Мы пройдем эти отрывки сегодня, мы пробуждаем снизу, мы не ждем конгресса, а уже входим в это сейчас, в этот момент. Мы знаем, что у нас есть процесс, мы регистрируемся на конгресс, входим, изучаем контент, потому что это очень актуальная тема.
2: Да, это актуально и важно. От этого зависит наш успех, если мы будем говорить об успехе. Да, согласно тому, что было на уроке, и мы хотим, что действительно мы сделали такое действие, чтобы это действие нас подготовило к конгрессу. И для этого мы почитаем отрывки, да, то, с чем мы столкнулись на уроке, и постараемся ощутить их глубину, чтобы возбудить эту потребность.
1: Да, начнем уже с первого отрывка, который мы слышали на уроке. Рав сказал нам так: то, что мы сегодня делаем, тоже перед концом исправления, ты будешь работать с теми же келим, которые ты развиваешь сейчас. И поэтому не нужно пренебрегать этими этапами, которые мы проходим. И нам кажется, что через месяц или два, или через год а они прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Это требует времени. Вдруг есть этапы, когда мы очень быстро продвигаемся. Вдруг есть этапы, когда вроде бы ничего не происходит. Мы не можем правильно измерять, где на самом деле продвижение. Но мы знаем, что мы приходим на конгресс, на региональный конгресс, и мы все-таки хотим ускорять время. Так мы входим в первый семинар, обсуждая вопрос, чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке. Чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке? 6 минут, пожалуйста.
2: Региональный конгресс как бы может дать нам новый источник важности цели. То есть насколько мы можем в десятке достичь важности друг от друга, примерами, товарищей, нашей работой, то у нас сейчас есть возможность получить эту важность снаружи и завести это в десятку, да, чтобы включиться во все десятки.
1: Да, как раскрыть то, что вне нас. Мы хотим взрастить келим, чтобы включить это.
2: За 3 дня можно дать важность всему региону. Насколько важна цель, насколько величие Творца — это вещь самая важная в жизни. Насколько мы пропитываемся утренними уроками в десятке, можно это дать всем товарищам, которые находятся на конгрессе.
1: Как это регионально, расширяем это общее желание, то самое кли, о котором мы говорили на уроке, то самое кли веры, мы благодаря этому увеличиваем потребность в помощи Творца.
2: И вот расширяясь, мы сможем включиться в остальные желания и намерения, и так обогатить нашу десятку и ускорить ее развитие.
1: Да, подготовка к региональному конгрессу. И, конечно же, на самом конгрессе мы получим новые ощущения, как мы можем расти как группа, как регион, как кли, которые мы хотим продолжать укреплять по отношению ко всему, что мы хотим постичь и расти в этом в ближайшие годы, вообще в будущем.
2: Мы слышали на уроке, что наша работа — это создать хиссарон, потребность, кли, вере. Также слышали на уроке, что духовное кли — это то, что передает дальше. Не только получает для себя, но передает дальше. Поэтому региональный конгресс — это дальше передать свет и...
1: На конгрессе мы будем привлекать свет с помощью наших усилий объединиться. И это ускорение только с помощью света.
2: Мы слышали о том, чтобы давать подарки товарищам. И на этом конгрессе мы будем в поле благословенным Творцу. То есть все желания, все, что делали товарищи, мы просто проникнемся всем этим. Просто нет слов, насколько какой-то подарок, но бесконечный. Тебя все заводят в рай, и все, бери что хочешь, неси в десятку.
1: Да, все продвижение с помощью света, но свет мы привлекаем желанием. Желание мы строим с помощью группы. И на региональном конгрессе все дело в том, что этот регион, что все окружение не находится само по себе. Есть окружение. Вопросы, все ли пользуются этим окружением, пользуемся ли мы вместе этим окружением, когда нас много десяток. И поэтому... Это возможность думать и выстроить это окружение, чтобы оно укрепляло нас, кроме того, что способна одна десятка сделать.
2: У нас есть возможность действовать как единый организм по отношению к другим как бы субъектам в группе.
1: И в особенности десятки, которые находятся физически в такой большой группе на утреннем уроке, есть возможность передать это впечатление каждому региону в мире, показывая, насколько цель может быть реализована только в нашем желании, насколько мы пожелаем, группа станет больше и сильнее.
2: На таком широком собрании мы можем привести в большее соответствие желание к Творцу, еще больше и больше сближаться в этом общем желании, мы увеличиваем. Вот это приближение еще больше и больше.
1: Да, и рост вследствие того, что мы получаем материалы извне, и в тот момент, когда мы включаемся во что-то большее, как региональный конгресс, мы получаем все необходимое для роста в десятке, где есть уже механизмы обработки, то, что получаем, и в результате этого расти.
2: Ну, правильно, из объединения, выяснений, которые мы делаем, мы получаем еще возможности обогатить и группу, и десятку, и мы это все ждем, ожидаем.
1: Также чувствую, что именно благодаря тому, что мы будем не в одном месте, а частью в Соединенных Штатах, якобы в Германии, большинство здесь, это даст нам как раз возможность думать, как взять все это и вернуть все обратно в десятку.
2: Так, мы слышали от фокус-группы, насколько конгресс — это возможность, просто такой двигатель, который мы можем использовать, что еще и еще притягивать окружающий свет. Много света ждет нас на конгрессе. И Раф нам сказал на уроке, что помимо окружающего света нам больше ничего не нужно, нам надо просто настроить себя, или нашими словами, пробуждать желание к нему. Давайте прочитаем следующий отрывок из урока, который мы слышали, и постараемся настроить себя на тот самый свет и возбудить его между нами. Раф сказал так: «Я хочу от этого света соединиться с его источником. готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть всех остальных наслаждений. Это я организую этим группу вокруг себя, который говорит, чтобы прийти к тем вещам, которые мы изучаем, здесь это самое важное в жизни. Это самый большой выигрыш, это самая лучшая лотерея, самый огромный успех. А теперь мы хотим на основе вот этих слов и на базе нашей подготовки постараться выяснить между нами, что для того, чтобы удостоиться такого выигрыша и самого большого успеха, о чем Рав сказал, мы хотим, чтобы каждый поделился в десятке, что на него воздействует сильнее всего, чтобы удостоиться этому успеха, этого добиться этого выигрыша. 6 минут.
1: Для того, чтобы достичь успеха, я хочу показывать, видеть хорошие примеры со стороны товарищей преданности, любви, буквально полной отдачи и раскрытого сердца. И мы учим, что, например, я могу учиться, и это будет самым большим.

0: большим подарком, если мы добавим именно в этом.
1: Когда-то мы говорили о товарище там, смотрите, это вот это сделал, этот вот такой вот, и все было направлено на отдельных людей, да, успешных в группе. Сегодня я обращаю внимание уже на десятки, и я обратил внимание, что эгоизм может перечеркнуть важность товарища. А у него там условия где-то получше, у другого там еще что-то. Но десятку ты не можешь перечеркнуть. И хотя это трудно в десятке объединиться, вместе принимать решения, увеличивать цель вместе. Но я, когда я вижу успех десятки, то это уже невозможно перечеркнуть. Это дает огонь.
0: Как мы покажем другим хорошие примеры?
1: То, что на меня воздействует сильнее всего, это как в других десятках, в других группах, видеть то, как они, как у них величие Творца осуществляется в течение дня, как каждый и все вместе строят новое такое продвижение.
0: Человек да поможет ближнему, там, где ты чувствуешь, что есть забота, не обязан это видеть собственными глазами, а в ощущении, где ты видишь, что товарищи заботятся буквально внутренне об этом месте, о товарищах, там, где они требуют, там, где есть усилия помочь товарищам. Там это как раз пробуждает сердце.
1: Ощущение, что каждый из нас дает, и что есть еще место для работы, усилия приложить, что-то подготовить для товарищей. Как бы все время вот этот вот поиск товарища, то, что товарищ показывает, где еще можно вложиться.
0: Желание Творца по отношению к нам. Как успех и прибыль, это как раз то, что мы не способны воспринять, но то, что наверняка, если мы укрепим друг друга, чтобы получить силу, важность, величие цели, мы сможем получить большие силы для того, чтобы уступать, то есть не быть в мыслях о себе, а в отдаче тому, что нужно группе, и просто в вбросить себя в этот океан групп.
1: То, что на меня влияет, это радость. Да, на этом пути, да. Ты показывай, да, как улыбаются. Ну, улыбнись. Мы не на Виа Долороза, там не крест на себе тащим. А это самое замечательное такое путешествие. И мы радуемся каждый день, что мы на этом пути с этими товарищами, с каббалистами, с Равом. И будет еще только лучше.
0: Я хочу, чтобы товарищи дали мне величие и важность молитвы. Мы слышали, откуда все исходит оттуда. Мне все время нужны напоминалки, все время. Напоминалки о десятке — это самый большой подарок, что дворец.
1: А по правде говоря, из-за опыта, то, что на меня конкретно действует. Вот это наша подготовка. Сколько я вкладываю в группу, в конгресс, вот как я с этой подготовки прихожу, и я впечатляюсь, да, насколько товарищи вкладываются еще больше, дают больше, больше отдачи, тогда появляется зависть.
0: Наше горючее величие Творца, так мы хотим быть двигателем величия Творца и добавить что-то к общему величию Творца.
1: И вот с этим двигателем мы совершаем большую подготовку к конгрессу. Разные игры готовим, культурные вещи, разные средства, только для того, чтобы увеличивать важность нашей цели.

0: том, как пробудить себя снизу, и мы из этой темы «Пробуждаем снизу» прочитаем отрывок из того, что написал Рабаш, и это будет Тора Прокаженного. Он говорит нам так, Рабаш, для каждого нужно для всего нужно пробуждение снизу. Это приводит его к желанию и стремлению, потому что не могут дать человека то, чего он не хочет. Потому что даже если он получит это, он выбросит, потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. Еще раз. Для всего нужно пробуждение снизу, потому что это приносит ему желание и потребность к этому. Потому что не могут человеку дать что-то, чего он не хочет. Потому что даже если он это получит, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. И сейчас у нас задание в десятках — выстроить вместе дневное задание, которое приведет нас к пробуждению снизу. И на полном серьезе, так, чтобы все согласились в десятке, что это задание, которое пробудет нас снизу. Поднимать идеи, сплотиться, пока это не приведет к очень точному заданию, которое будет весь день пробуждать нас снизу. Дадим на это 8 минут. Выстроим вместе дневное задание, которое приведет к пробуждению снизу.
1: Запишите, потом мы захотим просто услышать то, что вы записали, что у вас возникло, да, чтобы мы все потом могли включиться друг в друга. Пожалуйста.
0: Еще прежде, чем мы составим какое-то задание, мы должны прийти к внутреннему, к внутренней подготовке. Так мы предварим обсуждение, которое мы сделаем в течение дня вокруг этого. Может быть, заданием, что мы напишем что-то, или может быть, чтобы мы пришли к рекомендации что-то сделать, чтобы стать сильнее.
1: Вчера я не смог поучаствовать на встрече в 10:30, потом послушал запись, и так впечатлило меня то, что Гавриэль сказал о молитве, что это единственное средство для того, чтобы пробудить Творца снизу. Тогда он будет пробуждать нас сверху, свыше. Мне кажется, что дневное задание на день должно быть молитва.
0: Да, мы сегодня слышали, что мы должны прийти к ощущению потребности в желании отдавать. И что мы можем вызвать друг у друга важность этого. И я думаю, что это стоит взять как задание, что мы должны прийти к этому ощущению и потребности, желания отдавать, и прийти к молитве, к этой просьбе.
1: Да, можно сказать так вот, каждый час, каждый товарищ на то время, сколько он хочет, да, и может, просто поднимает молитву, так, чтобы у всех товарищей было общее намерение к Творцу.
0: Да, есть цель. И как прийти к этой цели? Так задание, что нам сделать для того, чтобы прийти к этому. И задание должно включать какое-то взаимодействие между нами, не только внутреннее, потому что, может быть, в конце дня я этого не сделал, потому что был отключен. Так как мы это сделаем? И если я продолжу Несси, который сейчас говорил, так недостаточно, чтобы каждый там молился или находился в каких-то намерениях.

0: Может быть, каждый час писать несколько слов для товарища. Может быть, цитата с урока, может быть, от себя несколько слов. Одну строчку. Почему? Потому что я вижу, что все товарищи в намерении. Тогда я нахожусь в окружении, и никто не забыл. И есть причина не забывать. И тогда есть такая материальная, может быть, база, но она создает связь.
1: איך לגרום הצורך הזה בתוכנו?
2: Внутри нас есть такая потребность. Нет, конечно же, молиться, но прийти к истинной, настоящей молитве, чтобы была настоящая потребность.
0: Да, можно также пользоваться наставлением Рава, который говорил сегодня о теме потребности, как развить потребность, чтобы она была, прежде чем мы почувствовали что-то, так нужно развить потребность к восприятию. Есть особая клей, которая называется вера. И так можно в течение дня. И на наших встречах и в течение дня выяснить, как мы обретаем клевера. И тогда не нужно не брать день отпуска.
2: Я бы тоже добавил то, где мы развиваем чувствительность. И через это мы помогаем друг другу, и нам удается тем самым создать кли, который будет тем самым правильным кли для ответа на молитву.
0: Я подытожу то, что сказали товарищи.
3: Майя холле ура ротану. Масима,
0: что может пробудить нас? Задание вокруг общей молитвы — прийти к ощущению потребности в отдаче. Каждый час каждый товарищ поднимает молитву в общем намерении. Что мы делаем, чтобы прийти к правильной молитве? Каждый пишет в чат то, что пробуждает его и показывает товарищам, что его сердце заботится и приходит к молитве и к потребности в настоящей молитве, к восприятию в чувстве. Как я сегодня реализую себя, развивать чувства через один помогает другому через кли молитвы. Многие товарищи говорили о молитве, и я думаю, что наше дневное задание может быть просто в том, что каждый выражает хисарон. Можно даже в чате, каждый почувствует молитву в сердце товарища. И вследствие этого у нас будет общая молитва.
2: Ну да, и в продолжение этого просто заполнить нашу потребность, да, в том, что понять, какова наша просьба к Творцу, чтобы поднимать важность выйти из себя, и каждый обязуется каким-то образом, что он как-то что-то там добавляет, помимо поверх обычного, да, во всей подготовке до конгресса, и на конгресс тоже прикладывает все усилия, чтобы мог включиться и стать той самой силой, которая добавляет всем.
4: Хаверим, есть лану от дака лесакем эта месима. Бакаша.
2: Так, у нас осталась минута подвести итоги этого задания.
0: Хорошо, Огнец у нас подведет итоги и пошлет нам, но я думаю, что это вокруг общей молитвы, чтобы было у нас хисарон к свойству отдачи, это будет, по сути дела, нашей подготовкой к конгрессу.
2: Ну, мне нечего добавить. Алекс уже подвел как бы итог. Мы действительно должны прийти к молитве, к нашей молитве, к общей молитве, молитве десятки.
0: У нас есть трапеза в четверг. Давайте сделаем пир радость, как у нас было на торжестве царя.
2: Но чтобы прийти к молитве, каждый должен приложить усилия. И это мы хотим возбудить друг в друге, вот это вот усилие, чтобы человек с помощью этого пришел к молитве.
0: Да, друзья, сейчас пришло время поделиться дневными заданиями. И это пробудет все мировое клей. Итак, первая десятка, которая хочет поделиться с нами. Да, 500, пожалуйста.
2: Мы в течение дня поделимся на пары, и каждая пара будет думать, какой особый подарок она может дать десятке, и даст.
0: Удачи, Нью-Йорк 3.
5: Today we're going to ask for the ability to give to our friends.
0: Сегодня попросим возможность отдавать товарищам. И немного от себя.
6: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок каждому товарищу десятки и отправим, либо скажем воодушевление.
7: Туда, пити хадесер, кен.
2: Мы решили сделать как можно больше действий, которые сближают, радуют. Песни, трапезы. У каждого есть в WhatsApp нечто, что он пишет от себя десятки, что его волнует. Да, и вот весь день будем в этом.
7: Latin 8.
0: Удачи, Латин 8, пожалуйста.
8: Sí, hola, amigos, estarles recordando a todos los amigos por todas las actividades que se estén realizando durante el día.
0: Мы напомним товарищу обо всех действиях, которые мы делаем в течение дня, для того, чтобы мы могли быть объединенными во всех этих действиях. И тогда сможем выстроить силу между нами для того, чтобы отдавать лихаим, друзья. Спасибо.
2: 5.23. У нас было интересное выяснение. Сначала мы пришли к согласию, а потом решили вот так. Как привлекать свет, возвращающий к источнику? Что это, возвращающий к источнику? Что означает источник? И где я нахожусь, и что я должен поменять для того, чтобы прийти? То есть выяснить, как прийти к необходимости к этому. Товарищ сказал, надо стать мастерами, чтобы прийти.
9: Да, Хаверим, сегодня у нас было много противоречий в десятке, и поэтому мы пришли к единому мнению и весь день быть в благодарности. Писать об этом, говорить, встречаться, только благодарить и ничего больше. Спасибо.
4: То да, Макис 22.
2: Мак 22.
10: Да, мы к такому интересному пришли варианту, чтобы каждый товарищ записал видео, где он собирается участвовать на конгрессе, как он готовится, чем впечатляется, и вот выложить это, выкладывать это в нашем общем чате, чтобы впечатлить товарищей. Спасибо.
4: То да, Реховот, Бабакаша.
11: То да.
0: Спасибо. Сегодня в 5 часов у нас есть встреча мужчин в центре, и мы постараемся поднять важность, потому что нам нужен каждый, все десятки. Будем помогать, соединимся и добьемся успеха с Божьей помощью. Большое спасибо, друзья. Огромное впечатление. Дух пробуждения снизу. И мы напоминание регионального конгресса пробуждаем снизу. Будем слушать другую группу из израильского мирового кли, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу. А сегодня мы начинаем с группы Кармиэль, пожалуйста.
12: Бокер тов, кли олами якар.
2: Доброе утро, дорогой мировой кли. Это не группа, Кармель — это северное крыло. Да, тут все северные группы объединяются, и Груи, Хайфа, от города Наире, Кармель, Кирьят-Шмона, Твери и другие города. И разные деревушки, все, что вокруг. И мы слышали на уроке, что мы должны служить обществу. Это наша задача. И ощущение, трудно как бы выразить словами, потому что есть такое волнение здесь, на севере. И со стороны женщин тоже, которые ведут нас и направляют нас. И мы... Мужчины сосредоточены на разных мероприятиях, готовим место. Сейчас скоро вы увидите и клип, то, что подготовили для нас. И мы надеемся увидеть то, как это клип живет и дышит. Мы раньше как бы собрались в десятках, а сейчас мы вот расширились на всех. Давайте посмотрим клип, чтобы передать вот это ощущение.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «И Тору его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты, пожалуйста. И Тору его изучает он. В Торе Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в Ешиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе, когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть рабби или наставник, заставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье, когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные им.
1: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только к Торе Творца желание его, то есть это Тора Творца, а не Тора творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия, И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из матаны в нахлеэль, следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся, нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
1: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полная, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
1: Получается, что он испытывает неприятные чувства. Но все-таки еще не страшно, ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Гуна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
1: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее. А теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Следует спросить. Первое, а что добавляет к изобилию и богатству? Праведность его пребывает вовеки. Человеку достаточно, если за труды его ему дадут изобилие и богатство. Зачем ему праведность? И что он выиграет от того, что праведность его пребывает вовеки? Второе. В чем разногласие между Равом Хуной и Равом Хиздой? Известно, что работа должна прийти к совершенству цели, для которой человек и был создан, что называется «насладить свои создания». То есть человек должен получить все высшие наслаждения.
0: А чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. А чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
1: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которую он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова: изобилие богатства в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
0: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер. После этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно, ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объяснить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
1: Ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю, этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь иудаизма. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы Он спас их от этого злого Амана.
0: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет. И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца насладить свои создания, То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая Иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем Иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это, как сказал мой отец и учитель, называется «Светам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
2: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל
1: להעריך את האלמנט и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
0: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
1: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
0: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава от 18 марта 2003 года.
3: גם עכשיו כאילו קיים כולל בכפר סבא יש כולל בכפר סבא אני לא זוכר באיזה
1: статья была написана
3: אני אף פעם לא הייתי שם אף
1: פעם относительно места изучения в Кварсабе написано, что это было в Кварсабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес Бет-Шемеш, Пальмахим. Кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварсабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события. То, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть пять органов ощущений с помощью естественных пяти органов чувств. Если, слава Богу, у человека есть все пять, за всем этим стоит желание получать. Желание получать воспринимает все, что воспринимают его пять органов чувств. Воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза, у него да не видят. Я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу ни видеть, ни слышать. И не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, пять органов чувств, зрение, слух, ощущения, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы мог понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через пять органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные все то, что мы чувствуем. Это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь, они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. Воспринять — это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется. И трудность в том, что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Баля Сулама. Мелодии будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
3: То есть
1: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, он больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет Мордехая в Килим Амана? Об этом он и говорит. О различии между подарком, приобретением, постижением. Для подарка нам не нужно предварительных килим.
3: Но
1: так невозможно достичь цели.

0: Есть шилот, есть порбе афханочель, митцва.
1: Запросы? Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
2: Что значит желать веру?
0: Я
1: тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно, и предыдущих круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжать путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов. Когда я наконец начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока я не обработаю хорошенько желание получать имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути вскрытии, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далеко от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти. То есть уже чувствует немножко давление от Ормакиев, окружающего света, и влечение к высшему свету. Вот тогда он, это подводит его к состоянию, что он действительно считает, что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
0: мамаш аргашата мицука.
1: Аргашата просто ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Вот его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да, внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть. Как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести. Все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным, внутри желания получать, чувствовать необходимость желания отдавать. Ну, нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.
2: Во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что мы, точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что, вот это, что мы делаем такие-то, такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то, таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай что, все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келим, с которыми мы сейчас работаем,

0: мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение? Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день два, три развлечения, или даже в месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь делай так, ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
1: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
0: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
1: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
0: Ну, ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью 5 органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса — это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да? Через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная, что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувств я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств.

0: я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом. Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят, электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, дает. Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
1: Будто бы ничего туда не входит.
0: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает? То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
1: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
0: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом. И тогда Творец для меня — это как будто бы желание получать. Если я забочусь о том, чтобы ему было хорошо, это признак того, что у него есть желание получать. Так я это себе представляю. И я забочусь, чтобы в этом желании получать было наслаждение. Только так я это понимаю. Что он, чтобы он наслаждался. Тогда я соединяю свое желание получать с каким-то внешним хисароном, внешней потребностью. И живу в этом внешнем хисароне, внешней потребности. Она для меня становится важным. Я как бы отключаюсь от самого себя так, что я беспокоюсь лишь о том, что находится там. Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, для этого она работает. Ради него. Теперь что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, что, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую, я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. А давай ради отдачи, я не ощущаю наслаждения, проходящих через меня, а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хисароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи. Я обязан там чувствовать наслаждение. И в этой мере я чувствую, что он наслаждается. Наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хисарон. Поэтому мы говорим в науке Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шореш Алиф Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим Бекелим. Я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине авиюта Келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий килим. Авьют Шореш Алиф Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающая кли не ограничена. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения, но не раскрываются килим, хисароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высокой ступени или менее.
2: Ломи кабелет има
0: Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает, то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеке, что он не ест, не пьет, не спит, он весь в науке. Так что это? Значит, действительно есть такое создание, которое это рожденная женщина, которая может не пить, не есть, не спать? Конечно, нет. Просто для него еда и питье — это нечто совершенно не имеющее значения, второстепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением. Это не его забота, не его хисарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
1: Не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество,
2: мамаш. Анигидлаха.
0: В монашество. Я скажу тебе, мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с Каббалой, со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню, он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А Каббале думает, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о ком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения ради отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю.
2: Ну, лифима модедим это циткут.
0: Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше? Допустим, человек сейчас сел на диету. Да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю. И эта ошибка очень распространенная. Есть всякие эгоистические теории, которые говорят, что есть какие-то внешние, связанные с телом действия, способные очистить тело, способные сделать тело более праведным, более чистым, умертвить желание получать, сделать его как-то каким-то... Но нет такого, нет. И в наши дни это не существует. Это можно было когда-то, тогда, когда тысячи лет назад, когда человек жил в бочке, когда желание получать было на совершенно другом уровне, на уровне необходимом для поддержания жизни. Люди тогда не знали каких-то особых наслаждений. Если бы ты пришел в китайскую деревню, сейчас там уже тоже есть такая буржуазность, но 50-100 лет назад, если бы ты пришел в китайскую деревню и спросил, чего они хотят, то слышал бы в ответ, чего я хочу? Я хочу стакан риса в день. Если у меня есть стакан риса в день, я живу. Если нет, умираю. И кроме этого я ничего не знаю. Это как животное.
2: Ты
0: смотришь на животное, допустим, ты видишь, что оно ест столько, сколько ему нужно, и пьет столько, сколько нужно. Все в мере необходимости. Что мы в животных видим, что они вдруг страдают ожирением? А почему нет? Дай еды сколько угодно. Почему нет? Или наоборот, они вдруг садятся на диету? Тело работает по своей простой программе. И нет у него такого. Только у человека есть. Потому что мы вышли за рамки животной жизни. И от этого у нас есть такие проблемы. А само животное тело, животное само по себе, действует по программе. Что я хочу сказать? Никакие внешние действия не могут. То есть ты можешь этим улучшить, сделать что-то хуже или лучше желание. Такими действиями ты можешь сделать с помощью привычек, ну, с желанием получать, сделать какие-то, ну, назовем это исправлениями, какие-то привычки. Я сейчас себя приучаю не использовать сахар, потому что у меня сахарный диабет. Я приучил себя настолько, что я прекращаю чувствовать сладкий вкус. Когда я ем что-то сладкое, мне это делает нехорошо. Ну, привычка. Привычка стала второй натурой. Но я в этом стал разве более праведным? Чем я стал более праведным?
1: Что сокращается время?
0: В чем я сократился?
1: Что именно сокращается, может быть, время?
0: Но я не прекратил наслаждаться тем, что я сейчас по своим теперешним привычкам не ем сладкого. Я не чувствую себя сейчас, что я чего-то себя лишил. И более того, сейчас, когда я не ем сладкое, я знаю, что этим я не врежу себе. И тогда я чувствую, что я приобретаю, что я больше получаю. И вся работа здесь — доказать телу психологическим образом, что если я не буду есть крекер, тут есть белая мука и углеводы, да, это называется углеводами, это потом превращается в сахар, так говорят ученые. Так я сейчас это не ем. И я чувствую себя так, так наоборот, желание получать больше наслаждается. То есть, если человек решает без исправления ради отдачи, любое его решение, разумеется, основано на вознаграждении желания получать.
1: То есть, не это путь.
0: Дело не в том, что это не путь. Просто никакое прямое ограничение желания получать не может служить настоящему исправлению желания. Потому что ограничивая его, ты обязан ему объяснять, что благодаря этому оно получит большую прибыль. И поэтому в конечном итоге ты только больше получаешь. Так что это за исправление? Если я сейчас объясняю себе, что мне стоит заниматься наукой Каббала, потому что с помощью этого я стану здоровее, узнаю будущее, изменю судьбу, найду смысл жизни, обрету благо. Это значит, что я иду терять или получать? Или у меня будет убыток или прибыль? Прибыль. Так в чем тогда проблема для желания получать? Мне остается лишь убедить его с помощью мнения общества, различных доказательств, всяких таких статей, возможно, впечатлением от людей, которые уже чего-то достигли и поднимают в моих глазах будущий мир. И тогда я побегу к этой цели, как вор бежит впереди всех и кричит: «Держи вора!» Поэтому это не исправление. Мы в таком виде продвигаемся к исправлению желания получать, а исправление производится над нами само собой, без нашего участия, посредством света, возвращающего к источнику. Я как бы иду вперед с желанием получать и притягиваю свет, который меняет меня на противоположное мне. Поэтому речь идет о единственной системе, которая может превратить человека в противоположность тому, чем он был раньше, потому что она притягивает свет, возвращающий к источнику, который превращает первую стадию из четырех стадий прямого света во вторую, противоположную первой стадии. Это только свет делает. Я такое не могу сделать. Я могу только вызвать приход света к себе. И все. А ты спрашиваешь, с помощью какого прямого действия я могу изменить себя? Диета для уменьшения желания получать? Нет, не подходит. Я только увеличиваю таким образом. Если я иду собираюсь что-то делать, это признак того, что прибыль моя возрастает. Диета нет, а что еще? Какие упражнения? Иначе одеваться? Что делать иначе? В конечном счете, из всех методик, всех возможностей, которые есть у меня есть только одно. Притягивать на себя окружающий свет. Только это.
1: Что за сокращение, которое мы должны сделать над собой?
3: Мы не в состоянии произвести над собой какое-либо сокращение. Если я сажусь на диету, значит, даю желание получать компенсацию нового рода, превосходящую то, что я имел прежде. Иначе как бы я мог закрыть рот? Откуда бы я взял горючее? Ведь я изначально устроен так, так я родился в этом мире, что я все решаю согласно желанию получать, и расчет мой внутри желания получать от меньшего к большему. И если я решил перейти от прежнего к чему-то новому, значит, в этом новом я вижу нечто большее, большее, чем прежде, компенсацию, наполнение. Это может быть меньше, как вот этот крекер, который я хочу скушать, но не ем. Почему? Потому что я получаю большее наполнение того, что не ем его. Я убедил себя, что это яд для меня. Кстати, не знаю, зачем мне их здесь подставляют вообще. Я вообще их не ем. Но они кладут, ладно. По всей видимости, чтобы у меня было чуть большее наслаждение от того, что я их не ем. Да.
4: А условия выхода из этого состояния?
3: Какое условие выйти и желание получать? Нет у нас никакого условия выходить из желания получать, но притягивать на себя, насколько мы способны, насколько мы сможем больше света, возвращающего к источнику. А этот свет постепенно приносит нам, что называется, очарование святости, когда я внезапно начинаю хотеть не зависеть от желания получать, а по возможности быть свободным. Причем это желание быть свободным также обусловлено тем, что желание получать представляется мне плохим. Я осознаю зло и хочу выйти из этого зла. Это называется осознание зла. Но это уже расчет, что духовно оно больше привлекает. Здесь уже начинается расчет больная любовью, когда хочу его, я люблю его. В любви к Нему уже есть две вещи. Я люблю Его, потому что мне хорошо с Ним. И есть здесь внутри уже начало «Я люблю Его из-за Него самого». Потому что в нем есть что-то такое, что это я люблю. И здесь уже начинается эта точка очарования святости, когда это свойство отдавать я начинаю любить. Это буквально рисуется в нас, рождается в нас то, что относится к духовному. В любом случае, это называется чудом, потому что это от нас не зависит. Мы напрямую не можем привести к тому, чтобы это было в нас, а только косвенно. Стремимся к духовному, желая получить его, а в конечном счете оно воздействует на нас, что возвращает к источнику, воздействует так, что мы хотим это свойство. Не насладиться духовным, а само духовное. И поэтому эта система, она единственная. Все остальные методики, если мы проверим, мы в конечном счете раскроем, увидим, что все они работают на материальной выгоде. То есть на выгоде внутри желания получать. Здесь мы тоже стремимся к выгоде внутри желания получать, но тем временем пока получаем высший свет, который нас изменяет. Иначе мы стремились бы раскрыть будущий мир, то тоже ради получения, а что здесь плохого, да? А так мы говорим себе, и другим должны говорить, когда ты идешь давать лекцию, ты должен сказать: ребята, что это за жизнь, это несносная. Жить в высшем мире намного лучше. Давайте пойдем туда, избавимся от всего этого, будем управлять судьбой, то, что называется, делать жизнь, наслаждаться вечной жизнью, ощущением совершенства. Об этом я все время говорю, да? Потому что если я только желание получать, то чем я могу привлечь себя туда только с помощью таких соблазнов? Но тем временем они работают с этими соблазнами, но внутри самой методики привлекает высший свет, который воздействует. Если бы внутри этого не было света, возвращающего к источнику, то вся учеба, все эти вещи ничего бы не стоили. Поэтому Вайслам пишет нам в предисловии к учению «Десяти сферот», что стоит изучать именно каббалистические книги, там заключен больший свет, что в процессе учебы мы должны стремиться достичь корня, знать то, что мы учим, соединиться с этим действием, и в этом самом ради получения, но вызываем свет, который изменяет нас.
4: Почему нашими действиями мы вызываем свет, возвращающий к источнику?
3: Почему с помощью наших действий именно мы вызываем высший свет, который возвращает к источнику? Потому что нет, человек не способен выйти за пределы желания получать. Он не способен, он действует, исходя из желания получать. Это понятно. Не будем обманывать себя. Но существует условие, когда я даже находясь в желании получать, я привлекаю свет. И это называется окружающий свет. Я не притягиваю с помощью желания экрана своего, но только с помощью желания. Только с помощью желания. И этот свет, хотя не может войти в меня, но находится рядом со мной и очищает килим. Теперь это желание должно быть очень особым. Именно к этому свету, к его источнику, стремиться к нему. Да? То есть, когда я изучаю книгу, которая называется «Каббалистической книгой», которая написана в источнике этого света. Я тем самым пробуждаю этот свет на себя. Но этого не хватает. Каждый может открыть книгу и читать ее. Но Мы, как он говорит, уже видели несколько изучающих, которые ничего не удостоились в результате своей учебы. То есть книга — это книга, можно в магазине каждый может купить ее, да? Слава Богу, каждый умеет читать. Научиться этому языку тоже не проблема. Так почему же все-таки не каждый приходит к этому? Потому что это зависит от направления, куда мы устремляем свое сердце. Сердце означает желание, чтобы наше желание все-таки было направлено на восприятие этого света. Ради получения, чтобы мне было хорошо. Не ради отдачи, на это я не способен. Но я хочу, чтобы этот свет дал мне возможность соединиться с его источником. Готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть от всех остальных наслаждений. Это я организую для этого вокруг себя группу, которая говорит мне, что прийти к тем вещам, о которых мы читаем здесь, это самое важное в жизни, это наибольшая выгода, это самая лучшая лотерея, наивысший успех. Если группа так мне говорит, и я все время направлен на это, то этот свет мне светит и исправляет меня с большей силой. Все. Это называется больная любовь. Вплоть до того, что не позволяет мне уснуть. И от человека больше не требуется, потому что оно больше он не способен, если он желание получать. Разве он способен на что-то большее? Но пусть все его желание получать будет устремлено лишь на одно, что только этого хочу, на это мы способны. К этому мы должны прийти не более, чтобы мое желание не рассеивалось ни на секс, ни на еду, ни на деньги, ни на почести, ни на знания. Со знаниями проблема, когда человек начинает изучать науку Каббала лишь за тем, чтобы знать, не достичь это, пускай ради получения, а только знать. То есть не рассеиваться на все остальные желания, но только на это. Если я направляю свое желание получать, мне нечего больше делать с желанием. Желание остается желанием, наслаждение, наслаждением, просто наслаждение. Я поменял от всевозможных одеяний этого мира и наслаждение, которое я себе представляю там. Ничего нам больше не нужно, мы не способны и не требуется от нас. А этот свет уже сам работает на человека, чтобы внести в наше желание получать какую-то, то, что называется, грязь, примесь, очарование святости. И тогда уже начинает своего рода подготовка, раздвоение в желании получать. Он хочет выйти, не хочет, знает об этом, не знает. Но потом происходит все-таки чудо выхода из Египта, переворот. Получение другой природы. Это уже от нас не зависит и не требуется от нас. Мы обязаны привести себя к состоянию, когда мы будем готовы посреди ночи убежать из Египта. Вот и все. То есть работа в желании получать. Нет, то не надо представлять себе, что я уже в отдаче, в намерении ради отдачи. Это мы изучаем теоретически. Что это за тот мир? Сейчас мы видим, насколько все эти действия относительно диеты, ограничений внешних, насколько все эти вещи, они приносят вред как раз каббалисту. Потому что он может вести себя в иллюзию, что как будто его желание уже направлено на духовное. А на самом деле его желание не устремлено на духовное. Просто он завязал глаза, заткнул уши, рот и нос, и не чувствует ничего, и только думает о духовном. Так что он стал этим праведником, он не исправил желание, а просто ограничил. Он как будто отрезал своего желания. У меня большое желание, я все отрезал, кроме малюсенькой части, когда я немного пью, ем, и тогда я желаю духовного. А все остальное желание, я не исправил его, чтобы стремиться к духовному, я просто отрезал от себя и выбросил. Я еще чувствую в этом, что я праведник. И что Бальсалам пишет? Больная любовью. Что это значит? Что лучше смерть, чем такая жизнь. Да, как состояние возлюбленного, как он описывает там на 70-й странице в письмах. Это значит, что я не желаю ничего, кроме своей возлюбленной. И все. Так что это называется, что я отрезал от всего своего желания все, и только в маленькой части я желаю этого. Так я не воспользовался тем единственным, что у меня есть для того, чтобы обрести высший мир. Желанием не пользуюсь. Поэтому любые ограничения, диета и не дышать, всевозможные техники, не знаю, как там называется. Понимаешь? А, жизнь скромности, да, вот так вот, в кавычках. Все эти вещи только вредят. Они хороши для масс, хороши. Массы не собираются приобрести высшие миры, поэтому чем скромнее, тем лучше. Пускай для них это будет символом, ведь они следуют за внешними проявлениями. А у нас эти внешние вещи по-настоящему вредят. Наше исправление должно быть исключительно внутренним.
2: Как?
3: Возьми человека, который начинает изучать Каббалу, он не начинает меньше хотеть есть, спать. Напротив, все его склонности только увеличиваются. А у человека, занимающегося не каббалой, не продвижением к духовному, а обыкновенным учением, наоборот. Обычно, наоборот. Желания постепенно исчезают. Да.
4: Но мы же тоже ограничиваем свои желания.
2: А там умерках.
3: Ты говоришь так, то, что у нас происходит в любом случае, когда я нахожусь здесь, я начинаю ощущать от группы и от книг, что это важно. Я начинаю стремиться к этому. Группа как бы обязывает. Что значит обязывает? Дает мне другую шкалу ценностей. И у меня не остается просто времени ни на еду, ни на сон, ни на всякие другие удовольствия. Это не называется, что я ограничиваю себя внутри и не ограничиваю. Я себя не ограничиваю. Просто не остается у меня для этого ни сил и ничего. Но не то, чтобы я работал по методике, когда я ограничиваю себя, не даю себе, не в этом мои намерения. То, что я не успеваю, ну что поделаешь. Жалко, что не успеваю, да? Ладно. Ты спрашиваешь, по сути дела, как общество придет к исправлению, если мы видим, что для достижения исправлений нужна масса усилий, тяжелой работы и времени, буквально вкладываться так, что вся твоя жизнь только направлена на это. На самом ли деле это вообще такая вещь для всего народа Израиля или для всего мира, как мы изучаем, что это должно распространиться по всему миру, что это постижение Творца ведь для всех творений. И готово сейчас таким образом изначально. Мы должны сказать так. Есть всевозможные типы душ. Есть души, которые будут работать очень тяжело, как мы. А есть такие, которые будут пользоваться плодами работы этих душ. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя рубашка, ты пользуешься оптикой, очками, компьютером, всевозможными вещами. Кто-то ведь это развил, кто-то работал над этим, экспериментировал, чего только не делал. Сколько премудрости вложено в проектирование самой крошечной компьютерной микросхемы, а ты используешь его, чтобы послать письмо своей бабушке, да, по электронной почте. А какие умы над этим бились, просто ночами не спали, да? Так мы видим, что есть прослойка в нашем мире, когда занимается чистой наукой, а затем разными разработками, пока это не сходит все ниже, а простой народ, скажем, 99%, уже пользуется плодами их работы. Также и в постижении Творца в науке Каббала есть души, которые работают над постижением, над сближением, над развитием методики, занимаются подготовкой для всех, а есть такие, которые придут, и, конечно, в меньшей мере воспользуются уже этим. Это будет для них уже готово. И это 99% тоже от населения. Точно так же, как мы видим в этом мире с наукой, техникой и всем остальным. Изобрели некое лекарство, разработали лекарство, да? Работали там в какой-то маленькой лаборатории, 10 человек, а потом лекарство пришло в мир. И все, и весь мир пользуется этим, да? То есть мы все устроены согласно с нашими душами, а души наши представляют собой как бы пирамиду. Есть части более как бы важные и развитые, а есть менее, есть еще менее. Это все один организм, где никакая часть не является лишней, любая часть важна, но у них другая роль, более высокая, более передовая, чем у других. Одно соответствует другому. Ты знаешь, кем лучше быть? Если ты спросишь меня, мне иногда хочется быть там первобытным дикарем где-то в джунглях, который задрал там, не знаю, какую-то зверушку, съел ее, и слава Богу, хорошо. Или белые путешественники приедут, тогда еды хватит на весь месяц. А? Чего еще там надо? А с другой стороны, это жизнь. Это существование, все относительно. Человеку не нужно думать об этом, потому что наш сосуд устроен таким образом, что если ты достигаешь цели и наполняешь свое кли, ты не чувствуешь ничего меньше по сравнению с другими, а ты, наоборот, обнаруживаешь свою исключительность, насколько ты неповторим в своем соединении с корнем. Ведь соединиться в этом месте с этим корнем, с Творцом, только ты можешь, понимаешь? И тогда у тебя ощущение исключительности, вечности. И действительно, насколько ты — это только ты. И неважно, на каком уровне как бы твоя душа среди всех остальных душ находится. А потом это вообще становится как свет бесконечности в виде круга, да? Что вообще все различия исчезают. Но сейчас, что я могу что-то сделать без Бальсулама, Раби Шимона, Ари, без всех этих великих? Кто есть, что я? Или я возьму какого-нибудь маленького ученика, он что-то сможет сделать без меня, и по отношению к нему я большой? И так далее. Да.
4: Так говорите, общество будет пользоваться тем, что мы подготовим. А чем именно они будут пользоваться?
3: Мы готовим себя к тому, чтобы быть служащими общества. Это первое, и это обязательно должно быть, потому что духовный закон таков. И если я не даю, я не могу получать. И если я не провожу то, что есть во мне, не входит в меня какая-то добавка. Как входят цвета в келим? Ты видишь, цвет нефиш входит в кли кетера. Ты хочешь немного больше? Сделай, пожалуйста, другое кли, хохма, и тогда цвет нефиш спускается в кли хохма, а цвет рох входит в кли хетер. Ты должен все время работать, передавая, все время передавая, чтобы через тебя это распространялось дальше, или в распространении, или возвращение к Творцу. Это то же самое, или товарищам по группе. Ты должен все время работать с тем, что вне тебя. И мы этим готовим базу для всего мира. И этим ты строишь и себя также. И не может быть одно без другого. Как мы работаем с Творцом? Пока я не найду в нем хисарон, и мой хисарон будет наполнить его хисарон, тогда я получаю наслаждение для того, чтобы наполнить его этим наслаждением, которое я чувствую, что наслаждение. Если я не работаю таким образом, что я наполняю его вне себя, тогда в меня ничего не входит, кроме животных наслаждений, которые можно получать в этом мире без экрана, без намерения ради отдачи. То есть распространение, продолжение дальше — это духовный закон. Ты никогда не получишь больше, чем ты можешь получить в этом мире, если это не будет ради отдачи. Поэтому то, что мы распространяем, мы, по сути дела, растем. И кроме того, с помощью того, что есть здесь еще много других вещей, что с помощью того, что ты это делаешь, ты, по сути дела, входишь в систему Творца, а не в систему творения. Если я собираюсь объяснить человечеству, кто такой Творец, да, я распространяющий его. Я не просто распространяю науку Каббала, да? Я дистрибьютор Творца. Я работаю у него тем, что подаю его всему миру. И я уже не работаю, он там, а я здесь. Я с его стороны как бы по отношению к всему миру. Это совсем другие отношения. И поэтому наша работа в этом, она наиболее эффективна. И может быть, что это возьмет смену одного поколения или двух, пока это принесет плоды. Но на самом деле мы первое поколение, которое занимается этим. И ты видишь, насколько это еще начало, мы еще не видим, но увидим еще. Насколько свыше нас обязывают это делать. Сейчас принуждают тем, что дают немного желаний, и что-то вокруг нас организовывает мир так, чтобы каждый чувствовал себя потерявшим путь и полностью потерявшим понимание происходящего, и нет никакой идеологии, ради чего жизнь, то есть жить. То есть мир начинает понимать, что ему незачем существовать. Нет у него знания, нет цели, ничего. И тогда у них будет как бы предварительное кли перед нашим ощущением. Прежде чем мы придем к ним, они уже захотят это получить. Скажем, с полслова и все уже. О, этого мы ждали. Так они будут реагировать. Так это и будет. А с другой стороны, нам не стоит этого так дожидаться, потому что этим мы запаздываем. Но так оно происходит. Пока что мир гораздо больше продвигается в ощущении хисарона, недостатка в цели, то, что мы можем прийти к нему и дать ему это. Все. Давид, ну ты хотел что-то спросить, а забыл уже. Да?
4: Говорят, материальное это желание получать. Получать имеется в виду получать. Я хочу дом побольше, машину получше, костюм покрасивее. Но все материальное. Зачем мне это все? Мне же нужно духовное. Праведники прошлых поколений достигали на высших ступеней, имея крохотное жилье, полторы комнаты. Так что же?
3: Я тебя не понимаю. Ты говоришь, я в своем мире хочу больше, дом побольше, еду получше, получше одежду, машину, да, всего побольше. То есть желание получить больше. А есть люди, которые довольствуются тем, что есть у них, и хотят духовное. А зачем тебе духовное? То есть ты думаешь, что почему у меня есть желание к таким вещам? Лучше бы у меня было желание к чему-то большему. Ну, скажем, я люблю играть в футбол. Для меня это все мое наслаждение. Я живу от субботы к субботе, да? Каждая суббота — это футбол, да? Я хочу, чтобы было у меня желание быть профессором. Профессоров уважают, провожают взглядом, смотри, это профессор. И футболистов тоже уважают, да? И даже больше, чем профессоров. Ну, скажем, да? Так что же ты выбираешь? Большее наслаждение. В чем твоя проблема? Так о чем ты должен сожалеть? О том, что нет у тебя желания быть профессором. А есть только желание играть в нарды, скажем, да?
2: Ну.
3: Так нет в этом никакого сожаления. Ты можешь начать сейчас посещать всякие группы, места, мелкие фирмы, пойти в открытый университет, ну, разные вещи, да? И там вооружиться желанием быть профессором. Настолько станет у тебя, что ты забросишь и нарды, свои футбол, засядешь за книги и придешь к тому, чтобы стать профессором. Что говорят? Скажем, я хочу похудеть. Тебе говорят, дружище, ты сам не способен. И да, все эти удовольствия, все, что перед тобой, ты не можешь отрешиться от этого. Жаль времени. Твоя сила слишком мала в сравнении с наслаждениями, которые мир предлагает тебе. Если бы ты жил там в какой-то деревне, где у тебя там кроме немного молока, мяса, хлеба, кроме этого нет у тебя ничего естественных вещей. Да. Не там полуфабрикаты. Так это нормально. Но если ты живешь в городе, тебе ничто не поможет. Что же делать? Тебе нужно общество. Есть общество, как оно называется там? Похудение. Такая большая организация. И вот ты собираешься им заплатить. Подумать только, какая глупость платить им за то, чтобы послушать лекции, насколько они хорошо быть толстым. Это приводит к болезням, к разным вещам. Я организовываю вокруг себя общество. Да, я знаю, как это работает. Есть у меня это дома, да? Они начинают звонить друг другу и рассказывают, прежде чем мы это изобрели, ухитрились за весь день не обойтись лишь кусочком помидора, да, и никаких жиров. Это работает, влияет на человека. Так это не против желания получать, мы видим. Это просто выбрать. Наслаждение больше, чем раньше. Вот и все. Так в чем же твоя проблема, чтобы стать праведником? Ты говоришь, хочу быть праведником. Есть люди, все время сидят, учат, они праведники. Я не понимаю, когда ты смотришь на них, что хорошего в этом? Скажи мне, что ты раскрываешь хорошего в этом? Он худой, он здоровее. А, говорят о нем. Затем сделаю тому такие похороны, что на самом деле стоит всю жизнь так трудно работать, чтобы заслужить такие похороны. Скажи мне, что ты смотришь на праведника и хочешь быть на его месте? Есть — почти не ест. Спит — почти не спит. Дом — ничего нет. Что это? Что это для тебя значит, что быть хорошо на его месте? Скажи. Так давай сделаем так. Что он делает, этот праведник? Он просто сидит и все время учится, так?

0: что, чтобы о тебе говорили, что ты праведник. Будем говорить, сделаем тебе рекламную кампанию. Повсюду будут говорить о тебе, что ты праведник. Каббалист еще скажет о тебе. Скажи. Это серьезно, я спрашиваю, не просто так. Ну, что еще есть в этом, когда ты говоришь?
1: Ну, не слово праведника, а вот способность отказаться от всего.
0: Я скажу тебе, почему. Может быть, что этот на самом деле человек в таких свойствах, что он ничего не хочет от этого, но пришел в своем внутреннем исправлении, что хочет быть только слиться со своими книгами.
1: Ну, уважение.
0: Но он получает удовольствие этого, а ты от своего. Что тут особенного? Есть люди, которые не едят, не пьют, а занимаются только политикой. Хочу быть премьер-министром, никак не меньше. Меньше этого уже ничего не стоит. Так что?
1: Но он ищет славы.
0: Ну что он ищет славы? А тот этот праведник ищет чего-то другого. Ему хорошо так, есть у него внутренняя склонность к этому от природы. Скажи мне, я просто не понимаю, на самом деле есть в тебе что-то, что ты завидуешь ему, хочешь быть как он. Ну что это? Чему ты завидуешь? Это, наверное, нельзя купить за деньги. Нельзя. Так что же это? Что? Что?
1: Сколько в нем мудрости отличается от всего мира? Ну, трудно понять. Вот у меня сосед есть всю жизнь. Голубями занимается, представляете? Голубями. У него там две огромные клетки, там разводят голубей. В этом вся его жизнь.
0: Я знаю, это как раз было и у меня тоже. Не у меня, ты что, еще и съедает их, нет? Нет, почему? Голубей можно есть. У меня в Рыховате был один йеменец. В Рыховате был приятель, мой сосед, йеменец. Да, он их ел и также продавал их. Но это все нормально, да? Да-да, я знаю. Я очень хорошо знал, что такое голуби. Ладно, но ты видишь, каждый со своими делами. И этот праведник, и ты тоже. Не страшно. Все складывается в желание получать. Мы изучаем. О, меня даже спрашивают из Америки, как происходит так, что вследствие того, что я участвую в уроках, я начинаю больше есть. А после виртуального урока, это из Америки, он спрашивает, я просто пожираю все. Виртуально он говорит, но обычный урок я просто голодаю, но после виртуального это просто ужас.
1: Мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в десятку.
0: Очень особенный урок, очень поднимающий. Я очень впечатлился от того, как мы должны относиться как бы к внешней работе, к действиям, которые обычны для нашего желания получать, и как именно из этого сделать проверку, и как усиливать нашу связь, и что движет нами.
1: Мы много учили о желании получать, а у нас снова всей нашей работы, всего нашего продвижения. Мы ничего делать с этим не можем не ограничить, ничего и не поможет. А то надо думать, как его настраивать и направлять на духовное. Для этого нужно окружение. Это те, кто там кружок похудения, где они там друг другу накачивают.
0: Да, окружение — это важно, чтобы оно действовало, влияло на меня так, чтобы я пришел

0: потребности, желание отдавать, которого у меня нет. И это я могу получить только от окружения. И я также должен придать важность этому и в конечном счете привести к воздействию окружающего света на меня.
1: Мы слышали, насколько надо быть чувствительным и обращать внимание на намерение, потому что есть те, кто делает без намерения или с намерением. Кто-то вредит этим, кто-то не вредит, но все это зависит только от намерения.
0: Да, я слышал, что нечего сравнивать себя, что я нахожусь в отдаче, но нужно прийти к желанию, прийти к духовному из самого большого желания ради получения, больше всех целей в жизни, самой жизни, больше всех желаний и наслаждений в этом мире, больше всего этого мира вообще. Это только с помощью группы. И это то, что можно взять с этого урока в десятку, и если на самом деле эти примеры мы транслируем друг другу. Если мы строим это окружение в десятке, которое говорит человеку все время, нет в жизни ничего больше, кроме как прийти к духовному.
1: Базовый вопрос для меня: какое наслаждение я хочу от всего этого?
0: Да, Рав начал урок с того, что он сказал, что все зависит от желания. И если нет желания, невозможно ничего воспринять. И тогда проблема заключается в том, как развить такое состояние, когда желание будет предварять, а развить такое желание можно только с помощью особого кли, который называется верой.
1: Весь урок вокруг одной и той же точки, что если я не обрету веру, намерение к свойству отдачи, я никогда не смогу почувствовать то, что есть снаружи от меня. И это и есть тот самый момент, что в каждом состоянии мы в первую очередь должны выстроить намерение, чтобы ощутить килим, отдачу.
0: Да, мы учили, насколько желание получать ограничено, и приходящий существует благодаря своим пяти органам материальных чувств, и нужно прийти к осознанию того, чтобы было у нас необходимость развить дополнительное чувство, в которое будет возможность воспринять новое свойство отдачи. И для этого нужно окружение, чтобы оно организовало для нас эту потребность, когда сердце мое будет направлено на обретение как раз веры свойства.
1: И это окружение дает нам примеры того, как мы хотим как раз увеличивать именно кли отдачи и связь между нами, то, что освещает нам цель, дает нам важность, путь, а не погоня за мельчайшими какими-то наполнениями для желания получать. И что в этом нет ни смысла, да и вообще ничего.
0: Я впечатлился в начале урока от кота-крупника. У меня тоже есть кошка дома, я хорошо знаю эту тему. И возникает вопрос, на самом деле, как развить духовное чувство этого особого кли, особое кли, которое называется веры, Рав назвал шестым чувством, потребностью в духовном, потому что без этой потребности останемся котами.
1: Надо вызвать воздействие света, воздействие окружающего света во всех действиях, во всем. Что это? Он может поменять нас. и чтобы желание было направлено только на это, как бы притягивать этот свет.
0: Мы слышали, что значит отдача ради отдачи. Я делаю все, что я хочу, а наслаждение, которое я чувствую наслаждение в нем. Я даю и даю и тем, что мое наслаждение в нем. И мы учили, что такое получение ради отдачи, когда я чувствую, что...
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках нашей подготовки к Конгрессу «Пробуждаем снизу». Мы пройдем и то, что мы учили на уроке, особые отрывки, которые связаны с темой Конгресса. Мы пройдем эти отрывки сегодня, мы пробуждаем снизу, мы не ждем Конгресса, уже входим в это сейчас, в этот момент. Мы знаем, что у нас есть процесс, мы регистрируемся на Конгресс, входим, изучаем контент, потому что это очень актуальная тема.
2: Да, это актуально и важно. От этого зависит наш успех, если мы будем говорить об успехе. Да, согласно тому, что было на уроке, и мы хотим, что действительно мы сделали такое действие, чтобы это действие нас подготовило к Конгрессу. И для этого мы почитаем отрывки. Да, то, с чем мы столкнулись на уроке, и постараемся ощутить их глубину, чтобы возбудить эту потребность.
1: Да, начнем уже с первого отрывка, который мы слышали на уроке. Рав сказал нам так: то, что мы сегодня делаем, тоже перед концом исправления, ты будешь работать с теми же келим, которые ты развиваешь сейчас. И поэтому не нужно пренебрегать этими этапами, которые мы проходим. И нам кажется, что через месяц или два, или через год а они прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Это требует времени. Вдруг есть этапы, когда мы очень быстро продвигаемся. Вдруг есть этапы, когда вроде бы ничего не происходит. Мы не можем правильно измерять, где на самом деле продвижение. Но мы знаем, что мы приходим на конгресс, на региональный конгресс, и мы все-таки хотим ускорять время. Так мы входим в первый семинар, обсуждая вопрос, чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке. Чем региональный конгресс поможет нам ускорить продвижение в десятке? 6 минут, пожалуйста.
2: Региональный конгресс как бы может дать нам новый источник важности цели. То есть насколько мы можем в десятке достичь важности друг от друга, примерами, товарищей, нашей работой, то у нас сейчас есть возможность получить эту важность снаружи и завести это в десятку, да, чтобы включиться во все десятки.
1: Да, как раскрыть то, что вне нас. Мы хотим взрастить келим, чтобы включить это.
2: За 3 дня можно дать важность всему региону. Насколько важна цель, насколько величие Творца — это вещь самая важная в жизни. Насколько мы пропитываемся утренними уроками в десятке, можно это дать всем товарищам, которые находятся на конгрессе.
1: Как это регионально, расширяем это общее желание, то самое кли, о котором мы говорили на уроке, то самое кли веры, мы благодаря этому увеличиваем потребность в помощи Творца.
2: И вот расширяясь, мы сможем включиться в остальные желания и намерения, и так обогатить нашу десятку и ускорить ее развитие.
1: Да, подготовка к региональному конгрессу. И, конечно же, на самом конгрессе мы получим новые ощущения, как мы можем расти как группа, как регион, как кли, который мы хотим продолжать укреплять по отношению ко всему, что мы хотим постичь и расти в этом в ближайшие годы, вообще в будущем.
2: Мы слышали на уроке, что наша работа — это создать хиссарон, потребность, кли, веры. Также слышали на уроке, что духовный кли — это то, что передает дальше. Не только получает для себя, но передает дальше. Поэтому региональный конгресс — это дальше передать свет. И
1: на конгрессе мы будем привлекать свет с помощью наших усилий объединиться. И это ускорение только с помощью света.
2: Мы слышали о том, чтобы давать подарки товарищам. И на этом конгрессе мы будем в поле благословенным Творцу. То есть все желания, все, что делали товарищи, мы просто проникнемся всем этим. Просто нет слов, насколько какой-то подарок, но бесконечный. И тебя все заводят в рай, и все, бери что хочешь, неси в десятку.
1: Да, все продвижение с помощью света, но свет мы привлекаем желанием. Желание мы строим с помощью группы. И на региональном конгрессе все дело в том, что этот регион, что все окружение не находится само по себе. Есть окружение. Вопросы, все ли пользуются этим окружением, пользуемся ли мы вместе этим окружением, когда нас много десяток. И поэтому это возможность думать и выстроить это окружение, чтобы оно укрепляло нас, кроме того, что способна одна десятка сделать.
2: У нас есть возможность действовать как единый организм по отношению к другим, как бы, субъектам в группе.
1: И в особенности десятки, которые находятся физически в такой большой группе на утреннем уроке, есть возможность передать это впечатление каждому региону в мире, показывая, насколько цель может быть реализована только в нашем желании, насколько мы пожелаем, группа станет больше и сильнее.
2: На таком широком собрании мы можем привести в большее соответствие желание к Творцу, еще больше и больше сближаться. В этом общем желании мы увеличиваем вот это приближение еще больше и больше.
1: Да, и рост вследствие того, что мы получаем материалы извне, и в тот момент, когда мы включаемся во что-то большее, как региональный конгресс, мы получаем все необходимое для роста в десятке, где есть уже механизмы обработки, то, что получаем, и в результате этого расти.
2: Ну, правильно, из объединения, выяснений, которые мы делаем, мы получаем еще возможности обогатить и группу, и десятку, и мы это все ждем, ожидаем.
1: Также чувствую, что именно благодаря тому, что мы будем не в одном месте, а частью в Соединенных Штатах, Яков в Германии, большинство здесь, это даст нам как раз возможность думать, как взять все это и вернуть все обратно в десятку.
2: Так, мы слышали от фокус-группы, насколько конгресс — это возможность, просто такой двигатель, который мы можем использовать, что еще и еще притягивать окружающий свет. Много света ждет нас на конгрессе. И Раф нам сказал на уроке, что помимо окружающего света нам больше ничего не нужно, нам надо просто настроить себя, или нашими словами, пробуждать желание к нему. Давайте прочитаем следующий отрывок из урока, который мы слышали, и постараемся настроить себя на тот самый свет и возбудить его между нами. Раф сказал так: «Я хочу от этого света соединиться с его источником. готов ради этого отказаться от всей своей жизни, то есть всех остальных наслаждений. Это я организую этим группу вокруг себя, который говорит, чтобы прийти к тем вещам, которые мы изучаем. Здесь это самое важное в жизни. Это самый большой выигрыш. Это самая лучшая лотерея. Самый огромный успех. А теперь мы хотим на основе вот этих слов и на базе нашей подготовки постараться выяснить между нами, что для того, чтобы удостоиться такого выигрыша и самого большого успеха, о чем Рав сказал, мы хотим, чтобы каждый поделился в десятке, что на него воздействует сильнее всего, чтобы удостоиться этому успеха, этого добиться этого выигрыша. 6 минут.
1: Для того, чтобы достичь успеха, я хочу показывать, видеть хорошие примеры со стороны товарищей преданности, любви, буквально полной отдачи и раскрытого сердца. И мы учим, что на примерах я могу учиться, и это будет самым большим подарком, если мы добавим именно в этом.
2: Когда-то мы говорили о товарище, там, смотрите, это вот это сделал, этот вот такой вот, и все было направлено на отдельных людей, да, успешных в группе. Сегодня обращаем внимание уже на десятки. И я обратил внимание, что эгоизм может перечеркнуть важность товарища. А, у него там условия где-то получше, у другого там еще что-то. Но десятку ты не можешь перечеркнуть. И хотя это трудно в десятке объединиться, вместе принимать решения, увеличивать цель вместе. Но я, когда я вижу успех десятки, то это уже невозможно перечеркнуть. Это дает огонь.
1: Как мы покажем другим хорошие примеры?
2: То, что на меня воздействует сильнее всего, это как в других десятках, в других группах, видеть то, как они, как у них величие Творца осуществляется в течение дня, как каждый и все вместе строят новое такое продвижение.
1: Человек да поможет ближнему, там, где ты чувствуешь, что есть забота, не обязан это видеть собственными глазами, а в ощущении, где ты видишь, что товарищи заботятся буквально внутренне об этом месте, о товарищах, там, где они требуют, там, где есть усилия помочь товарищам. Там это как раз пробуждает сердце.
2: Ощущение, что каждый из нас дает, и что есть еще место для работы, усилия приложить, что-то подготовить для товарищей. Как бы все время вот этот вот поиск товарища, то, что товарищ показывает, где еще можно вложиться.
1: Желание Творца по отношению к нам. Как успех и прибыль — это как раз то, что мы не способны воспринять, но то, что наверняка, если мы укрепим друг друга, чтобы получить силу, важность, величие цели, мы сможем получить большие силы для того, чтобы уступать, то есть не быть в мыслях о себе, а в отдаче тому, что нужно группе, и просто вбросить себя в этот океан групп.
2: То, что на меня влияет, это радость. Да, на этом пути, да. Ты показывай, да, как улыбаются. Ну, улыбнись. Мы не на Виа Долороза, там не крест на себе тащим. А это самое замечательное такое путешествие. И мы радуемся каждый день, что мы на этом пути с этими товарищами, с каббалистами, с Равом. и будет еще только лучше.
1: Я хочу, чтобы товарищи дали мне величие и важность молитвы. Мы слышали, откуда все исходит, оттуда. Мне все время нужно напоминалки, все время. Напоминалки о десятке — это самый большой подарок, что дворец.
2: А по правде говоря, из-за опыта, то, что на меня конкретно действует. Вот это наша подготовка. Сколько я вкладываю в группу, в конгресс, вот как я с этой подготовки прихожу, и я впечатляюсь, да, насколько товарищи вкладываются еще больше, дают больше, больше отдачи, тогда появляется зависть.
1: Наше горючее величие Творца, так мы хотим быть двигателем величия Творца и добавить что-то к общему величию Творца.
2: И вот с этим двигателем мы совершаем большую подготовку к конгрессу. Разные игры готовим, культурные вещи, разные средства, только для того, чтобы увеличивать важность нашей цели.
1: Ты движим стремлением, там, где ты чувствуешь тепло, ты хочешь быть там. Не там, где выгода, а там, где есть отдача, там я хочу быть.
2: Я присоединяюсь к желанию Шауля. Радость, улыбка, вот это стремление, это все воздействует на каждого. И в этом у нас все получится.
1: Любое впечатление, которое выведет нас из себя, это дополнительные силы молитвы. Да, и так мы видим, что мы на самом деле чувствуем, что у каждого есть своя потребность в том, как пробудить себя снизу. И мы из этой темы пробуждаем снизу, прочитаем отрывок из того, что написал Рабаш, и это будет Тора прокаженного. Он говорит нам так, Рабаш, для каждого нужно для всего нужно пробуждение снизу. Это приводит его к желанию и стремлению. Потому что не могут дать человека то, чего он не хочет. Потому что даже если он получит это, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. Еще раз. Для всего нужно пробуждение снизу, потому что это приносит ему желание и потребность к этому. Потому что не могут человеку дать что-то, чего он не хочет. Потому что даже если он это получит, он выбросит. Потому что нет у него потребности в этом. Поэтому нужно, чтобы у человека было пробуждение снизу, для того, чтобы он вознуждался в этом. И сейчас у нас задание в десятках — выстроить вместе дневное задание, которое приведет нас к пробуждению снизу. И на полном серьезе, так, чтобы все согласились в десятке, что это задание, которое пробудит нас снизу. Поднимать идеи, сплотиться, пока это не приведет к очень точному заданию, которое будет весь день пробуждать нас снизу. Дадим на это 8 минут. Выстроим вместе дневное задание, которое приведет к пробуждению снизу.
2: Запишите, потом мы захотим просто услышать то, что вы записали, что у вас возникло, да? Чтобы мы все потом могли включиться друг в друга. Пожалуйста.
1: Еще прежде, чем мы составим какое-то задание, мы должны прийти к внутренней подготовке. Так мы предварим обсуждение, которое мы сделаем в течение дня вокруг этого. Может быть, заданием, что мы напишем что-то, или может быть, чтобы мы пришли к рекомендации что-то сделать, чтобы стать сильнее.
2: Вчера я не смог поучаствовать на встрече в 10:30, потом послушал запись, и так впечатлило меня то, что Гавриэль сказал о молитве. Что это единственное средство для того, чтобы пробудить Творца снизу. Тогда он будет пробуждать нас сверху, свыше. Мне кажется, что дневное задание на день должно быть молитва.
1: Да, мы сегодня слышали, что мы должны прийти к ощущению потребности в желании отдавать. И что мы можем вызвать друг у друга важность этого. И я думаю, что это стоит взять как задание, что мы должны прийти к этому ощущению потребности, желания отдавать, и прийти к молитве, к этой просьбе.
2: Да, можно сказать так вот, каждый час, каждый товарищ на то время, сколько он хочет, да, и может просто поднимать молитву, так чтобы у всех товарищей было общее намерение к Творцу.
1: Да, есть цель. И как прийти к этой цели? Так задание, что нам сделать для того, чтобы прийти к этому. И задание должно включать какое-то взаимодействие между нами, не только внутреннее, потому что, может быть, в конце дня я этого не сделал, потому что был отключен. Так как мы это сделаем? И если я продолжу Несси, который сейчас говорил, так недостаточно, чтобы каждый там молился или находился в каких-то намерениях. Может быть, каждый час писать несколько слов для товарищей, может быть, цитата с урока, может быть, от себя несколько слов, одну строчку. Почему? Потому что я вижу, что все товарищи в намерении, тогда я нахожусь в окружении, и никто не забыл, и есть причина не забывать, и тогда есть такая материальная, может быть, база, но она создает связь.
2: Внутри нас есть такая потребность. Нет, конечно же, молиться, но прийти к истинной, настоящей молитве, чтобы была настоящая потребность.
1: Да, можно также пользоваться наставлением Рава, который говорил сегодня о теме потребности, как развить потребность, чтобы она была, прежде чем мы почувствовали что-то. Так нужно развить потребность к восприятию. Есть особая клей, которая называется верой. Так можно в течение дня. И на наших встречах и в течение дня выяснить, как мы обретаем клевера. И тогда не нужно не брать день отпуска.
2: Я бы тоже добавил то, где мы развиваем чувствительность. И через это мы помогаем друг другу, и нам удается тем самым создать кли, который будет тем самым правильным кли для ответа на молитву.
1: Я подытожу то, что сказали товарищи. Что может пробудить нас? Задание вокруг общей молитвы — прийти к ощущению потребности в отдаче. Каждый час каждый товарищ поднимает молитву в общем намерении. Что мы делаем, чтобы прийти к правильной молитве? Каждый пишет в чат то, что пробуждает его и показывает товарищам, что его сердце заботится и приходит к молитве и к потребности в настоящей молитве, к восприятию в чувстве. Как я сегодня реализую себя, развивать чувства через один помогает другому, через кли молитвы. Многие товарищи говорили о молитве, я думаю, что наше дневное задание может быть просто в том, что каждый выражает хисарон. Можно даже в чате, каждый почувствует молитву в сердце товарища, и вследствие этого у нас будет общая молитва.
2: Ну да, и в продолжение этого просто заполнить нашу потребность, да, в том, что понять, какова наша просьба к Творцу, чтобы поднимать важность выйти из себя, и каждый обязуется каким-то образом, что он как-то что-то там добавляет, помимо поверх обычного, да, во всей подготовке до конгресса, и на конгресс тоже прикладывает все усилия, чтобы мог включиться и стать той самой силой, которая добавляет всем. Так, у нас осталась минута подвести итоги этого задания.
1: Хорошо, Огнец у нас подведет итоги и пошлет нам, но я думаю, что это вокруг общей молитвы, чтобы было у нас хисронг свойство отдачи. Это будет, по сути дела, нашей подготовкой к конгрессу.
2: Ну, мне нечего добавить. Алекс уже подвел, как бы так. Мы действительно должны прийти к молитве, к нашей молитве, к общей молитве, молитве десятки.
1: У нас есть трапеза в четверг. Давайте сделаем пир радость, как у нас было на торжестве царя.
2: Но чтобы прийти к молитве, каждый должен приложить усилия. И это мы хотим возбудить друг в друге, вот это вот усилие, чтобы человек с помощью этого пришел к молитве.
1: Да, друзья, сейчас пришло время поделиться дневными заданиями. И это пробудет все мировое клей. Итак, первая десятка, которая хочет поделиться с нами. Да, 500, пожалуйста.
2: Мы в течение дня поделимся на пары, и каждая пара будет думать, какой особый подарок она может дать десятке, и даст.
1: Удачи, Нью-Йорк 3.
3: Today we're going to ask for the ability to give to our friends.
1: Сегодня попросим возможность отдавать товарищам. И немного от себя.
4: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок каждому товарищу десятки и отправим, либо скажем воодушевление.
0: Туда, пити хадесер, кен.
2: Мы решили сделать как можно больше действий, которые сближают, радуют. Песни, трапезы. У каждого есть в WhatsApp нечто, что он пишет от себя десятки, что его волнует, да, и вот весь день будем в этом.
0: Латин 8.
1: Удачи, Латин 8, пожалуйста.
5: Sí, hola amigos, estarles recordando a todos los amigos por todas las actividades que se estén realizando durante el
1: día. Мы напомним товарищу обо всех действиях, которые мы делаем в течение дня, для того, чтобы мы могли быть объединенными во всех этих действиях. И тогда сможем выстроить силу между нами для того, чтобы отдавать лихаим, друзья. Спасибо.
2: 23. У нас было интересное выяснение. Сначала мы пришли к согласию, а потом решили вот так. Как привлекать свет, возвращающий к источнику? Что это, возвращающий к источнику? Что означает источник? И где я нахожусь, и что я должен поменять для того, чтобы прийти? То есть выяснить, как прийти к необходимости к этому. Товарищ сказал, надо стать мастерами, чтобы прийти. Свет.
6: Да, Хаверим, сегодня у нас было много противоречий в десятке, и поэтому мы пришли к единому мнению и весь день быть в благодарности. Писать об этом, говорить, встречаться, только благодарить и ничего больше. Спасибо.
0: То да, Марк 22.
2: Марк 22.
7: Да, мы к такому интересному пришли варианту, чтобы каждый товарищ записал видео, где он собирается участвовать на конгрессе, как он готовится, чем впечатляется, и вот выложить это, выкладывать это в нашем общем чате, чтобы впечатлить товарищей. Спасибо.
0: То да, Реховот, бабакаша.
8: То да.
1: Спасибо. Сегодня в 5 часов у нас есть встреча мужчин в центре, и мы постараемся поднять важность, потому что нам нужен каждый, все десятки. Будем помогать, соединимся и добьемся успеха с Божьей помощью. Большое спасибо, друзья, огромное впечатление, дух пробуждения снизу, и мы напоминание регионального конгресса пробуждаем снизу, будем слушать другую группу из израильского мирового кли, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу. А сегодня мы начинаем с группы Кармиэль, пожалуйста.
9: Бокер тов, кли олами якар.
2: Доброе утро, дорогой мировой кли. Это не группа Кармиэль, это северное крыло. Да, тут все северные группы объединяются. И Гру, и Хайфа, от города Наира, Кармель, Кирьят Шмона, Твери и другие города, и разные деревушки, все, что вокруг. И мы слышали на уроке, что мы должны служить обществу. Это наша задача. И ощущение трудно как бы выразить словами, потому что есть такое волнение здесь, на севере. И со стороны женщин тоже, которые ведут нас и направляют нас. И мы, мужчины, сосредоточены на разных мероприятиях, готовим место. Сейчас скоро вы увидите и клип, то, что подготовили для нас. И мы надеемся увидеть то, как это кли живет и дышит. Мы раньше как бы собрались в десятках, а сейчас мы вот расширились на всех. Давайте посмотрим клип, чтобы передать вот это ощущение.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «Итуру его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты. Пожалуйста. И Тору его изучает он. Торе Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь, после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в Ишиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе, когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть раби или наставник, наставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье, когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные им.
1: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только к Торе Творца желание его, то есть это Тора Творца, а не Тора творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия, И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана, на иврите, как сказано, а из Маданы в Нахлеэль. Следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
1: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полной, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
1: Получается, что он испытывает неприятные чувства. Но все-таки еще не страшно, ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Уна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
1: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее. А теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится изобилие и богатство в доме его,

0: все высшие наслаждения.
1: Чтобы он смог прийти к этой цели, сначала должно быть исправление творения, что называется лишма. То есть состояние, когда все наслаждения, которые он собирается получить, вызваны лишь тем, что этого желает Творец. И посредством этого будет исправлен изъян хлеба стыда. Поэтому именно когда человек исправляет себя, чтобы все намерение его было лишь давать ради небес, все придет к окончательному исправлению. А чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе.
0: И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И тогда он должен снова возобновить свою работу, чтобы она была в свойстве веры, которая на языке комментария Сулам называется средней линией. Ведь только этим он спасается, чтобы не впасть в самонаслаждение из-за множества наслаждений, которую он получает благодаря раскрытию тайн Торы, которого он удостаивается посредством учебы лишма. Известно, что вера называется праведностью. Знание Торы называется богатством. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в знании. И отсюда поймем слова: изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Иначе говоря, как сказано выше, тот, кто уже удостоился изобилия и богатства, что является знанием Торы, чтобы у него это было в виде исполнения, нуждается в свойстве веры, называемой праведностью.
1: Поэтому, чтобы мудрость его могла существовать, он должен всегда стараться возобновлять свойства веры. Поэтому он нуждается в благословении, чтобы праведность его, то есть вера, пребывала вовеки, чтобы у него всегда была вера, чтобы богатство могло существовать. Я закончу мое письмо тем, что я сказал сегодня утром перед учениками. Мы находим в свитке Эстер. После этих событий царь возвеличил Амана. И в простом толковании понять это трудно. Ведь после услуги, которую оказал Мордехай, царь должен был бы возвеличить Мордехая, а не Амана. И можно объяснить это в отношении простого понимания. Ведь после того, как человек делает что-то благодаря своим занятиям Торой и заповедями, Творец увеличивает зло в человеке, что называется Аман. То есть Творец показывает ему истину, как зло в нем мешает получать ему духовные наслаждения.
0: Ведь если бы человек шел хорошим путем, то есть если

0: и намерение человека было бы только доставить наслаждение своему Создателю. Этот человек был бы достоин всех высших явлений. Это называется путь иудаизма. А когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, человек не может молиться Творцу, чтобы он помог ему спастись от этого зла. И только когда человек видит величие Амана, который хочет убить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму, то есть не дает ему делать ничего в святости, тогда он может вознести истинную молитву, и тогда исполнится, и если Творец не помогал бы ему. Поэтому тогда можно говорить о постах и о стенаниях, когда они молятся Творцу, чтобы Он спас их от этого злого Амана.
1: А когда Творец помогает ему, Творец спрашивает Амана, что бы сделать для человека, которому царь хочет оказать почет? И тогда Аман думает, кому, кроме меня, царь захочет оказать почет. То есть все зло происходит от желания получать. Как написано в предисловии Сулам, к комментарию на Зоар, который является Аманом человека. И он утверждает, что желание Творца — насладить свои создания. То есть все наслаждения относятся к желанию получать. Однако Творец сказал, и сделай так для Мордехая иудея. Иными словами, если он спросит доброе начало, называемое Мордехаем иудеем, желает ли он чего-либо, тот ответит, что все желание его — лишь отдавать Творцу, и не нужно ничего. Поэтому он спросил Амана, который хочет получить все наслаждения, существующие в мироздании. И тогда Творец сказал, все эти наслаждения нужно дать Мордехаю, что означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это, как сказал мой отец и учитель, называется «Светам Амана в Келим Мордехая», что означает получить все наслаждения только с намерением ради небес.
2: Мы видим,
0: насколько вера необходимый элемент и насколько человек должен ценить Тору как подарок, ценить его работу как подарок.
1: Мы также получили разрешение в отношении характера нашего желания, как оно относится к тем или иным подаркам и какими вкусами оно управляется, и как нам покрыть его силой хасадим и святости.
0: Нужно сделать хорошее выяснение относительно вознаграждения. Естественным образом, человек работает ради какого-то вознаграждения, и надо прийти к тому, чтобы вознаграждением его была вера ради Творца.
1: Рабаш пишет, что в то время, что только в то время, когда человек видит величие Амана, который хочет его уничтожить всех иудеев, Аман хочет уничтожить что, все, что есть в нем отношение к иудаизму. Перейдем к уроку Рава от 18 марта
3: 2003 года. גם עכשיו כאילו קיים כולל וכבר סבא זה נהיה דוד

0: Эта статья была написана относительно места изучения в Кварцхабе. Написано, что это было в Кварцхабе. Я там никогда не был, Раби рассказывал об этом месте. Никогда меня туда не брал, он как-то рассказывал, что мы тут выезжали, гуляли на море или в парке, или где-то в лесу, ездили в лес. Эбет-Шемеш, Пальмахим. И кроме того, что мы ездили на север, иногда некуда было ездить, был дождь, и вообще невозможно выйти из машины. И я ему говорил, ну, может, поедем в Кварцхабу, никогда не видел там. Что это? Он даже не хотел видеть этот колель, ну, место для изучения. То есть это было его имени. Это вообще достаточно уважительное, что у него есть его место в его честь. Он не хотел, он никогда там не обучал, и вообще не было никакой связи между ним и тем, что там было. Изучали то, что обычно изучают в таких местах. То есть написано все как раз в честь этого события, то, что он там был. Так о чем он говорит? Он говорит, что все, что мы постигаем, нам необходимо кли. У нас есть 5 органов ощущений с помощью естественных 5 органов чувств. Если, слава Богу, человек есть все 5, за всем этим стоит желание получать. Желание получать воспринимает все, что воспринимают его 5 органов чувств. Воспринимает по его желанию воспринять. Иногда то, что называется, есть глаза у них, да не видят. Я не вижу, не слышу. Если я устал, желание получать вообще не хочет работать, оно в полном отрыве от внешнего мира, так я вообще не могу ни видеть, ни слышать и не чувствовать. Вообще это как бы меня и не касается, не входит в меня. То есть все зависит от желания получить. И все эти ощущения, 5 органов чувств, зрение, слух, ощущение, осязание, они все есть у всех, даже у мертвого. Но если за ним не стоит желание получать, то он на самом деле мертв. Нет кого-то, кто бы воспринял, кто бы понять, чувствовать. То есть главное — это желание получать. Когда развивают желание получать, то, соответственно, человек пользуется каким-то из органов чувств чем-то больше или еще больше. Это называется уже профессионализм. То есть есть специалист, который особым образом видит или как-то особо слушает. Он особым образом использует этот вид ощущения. Но как бы то ни было, все зависит от желания. Естественным образом мы воспринимаем через 5 органов чувств в соответствии с желанием, развитием желания получать разные... Все то, что мы чувствуем, это означает, что мы живем. Мы не можем воспринимать, значит, мы мертвы. Как развить желание получать к чему-то дополнительному? Говорят, через эти органы чувств большего ты воспринять не можешь. Они так устроены. У каждого из органов чувств есть свой диапазон. Ты можешь добавить какое-то оборудование, тогда ты сможешь воспринять больше. Еще в каких-то волнах, в инфра или в ультра, можно немного расширить диапазон своего восприятия. Можно воспринять внутрь желания получать напрямую, не через эти органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Напрямую в желание получать. воспринять. Это особый подход. У нас нет возможности сделать это просто так. Мы устроены по-другому. Мы созданы так, что мы можем воспринимать только через тело. Но если не через тело, то желание получать воспринимает чудесные наслаждения, неограниченные, то, что называется. И трудность в том, что заранее мы ничего не знаем о наслаждениях, у нас нет решимот о них, мы их не чувствуем, чтобы изучить себя, чтобы научиться, или, скажем, чтобы обучить, чтобы научиться желать их. А если мы не хотим, то и не воспринимаем. Я всегда привожу пример с котом Крупника. Мы писали с ним музыку Бааль Сулама. Мелодия будущего мира рядом с ним лежал его кот и спал. Все то время, пока мы сидели и обрабатывали музыку, аранжировали, он спал. Мы где-то плакали, мы что-то чувствовали. Все-таки мелодии будущего мира сильно воздействуют. А кот, как мертвый, спал рядом с нами, вообще ничего не чувствовал. Он что, не слышал шума? Слышал, конечно. Иногда, когда Крупник сильно играл, то этот кот, видно было, что реагировал, ему где-то мешало, но не сильно впечатлялся. Это очень важно. На это можно обратить внимание. То есть он не чувствовал. Это означает, что не чувствовал. Слышал, но не чувствовал.
1: То есть
0: недостаток развития в чувстве слуха. Посмотри, что вот этот кот, но больше не способен. Как мы сейчас, даже если не слышим, не входит в нас что-то происходящее в духовном. В наше желание получать не входит, не воспринимается. Я сейчас нахожусь внутри духовного, в бесконечности, но я не воспринимаю. Не воспринимаю, мне не хватает, так же, как тому коту. Не хватает ощущения воодушевиться чем-то происходящим. Нет впечатлений. Проблема в том, как развивать. То есть, чтобы хиссарон предварял. Без этого невозможно ничего почувствовать. Раскрыть хиссарон для восприятия без органов ощущений можно только с помощью обретения особого кли, который называется вера. То есть орган чувств работает только при условии, что у него есть совпадение по свойствам с тем, что до него доходит. Приходит к нему быть ради отдачи. То есть я никогда не почувствую нечто, находящееся вне меня, если я заранее не вооружусь верой, намерением, свойством отдачи. В этом заключается вся трудность понять суть праздника Пурим. Как может существовать свет Мордехая в Килим Амана? Об этом он и говорит. О различии между подарком, приобретением, постижением. Для подарка нам не нужно предварительных келим.
1: Но
0: так невозможно достичь цели.

0: С вопросом. Есть тут разные понятия, заповедь, подарок, милостыня.
1: Что значит желать веру?
0: Я тебе скажу, когда мы приходим учиться, вообще приходим в Каббалу, нас приводят к тому, ну, потому что мы в некотором роде готовы уже к этому. Мы уже проделали некоторый путь, даже неосознанно. Предыдущих круговоротах. По-видимому, этот путь подготовил нас к какому-то новому этапу. Только сейчас мы начинаем понимать, что мы находимся в приобретении какого-то нового подхода. Что-то, что дальше мы будем, где будем действовать уже осознанно, понимая ситуацию. Но все-таки, уже и приходя к изучению Каббалы, мы все еще должны еще расти. Точно так же, как мы росли в развитии органов ощущений, в раскрытии наслаждения природных качеств. Точно так же мы должны продолжить путь и выяснить, каким образом мы воспринимаем мир. Почему мы его воспринимаем именно так? То есть нам еще нужно продолжать развиваться в наших пяти органах чувств. Еще до того, как приходим к раскрытию этого шестого чувства. И вот весь этот этап называется осознанием зла. Но в осознании зла есть много этапов, когда я наконец начинаю познавать, как я чувствую мир, почему я его чувствую именно так, то и то, что я его ощущаю только при условии, что воспринимаю его себе во благо, и есть расчет всегда эгоистически. Пока я не обработаю хорошенько желание получать имеющее отношение к материальному, на первом отрезке моего пути, уже потом начинаю учиться, все-таки проходит много времени. Лишь потом начинается вторая часть пути вскрытия, тоже часть подготовки, когда человек начинает хоть как-то волноваться о том, что у него нет веры. Раньше об этом не думал. Он читал, слушал. Но все это очень абстрактное, далекое от него. Ну, читает и думает, да, по-видимому, так и должно все быть. Но все еще желание не ощущал, что так и должно быть. И только после того, как полностью развивается ощущение через пять органов чувств, развивается желание, и он чувствует, что тут он ограничен, и чувствует, что он как бы он заперт внутри этих пяти органов чувств, не может выйти. То есть уже чувствует немножко давление от ормакиев окружающего света и влечение к высшему свету. Вот тогда он это подводит его к состоянию, что он действительно считает, что, по-видимому, приобрести силу веры — это что-то хорошее.
2: Мамаш аргашата мицука.
0: Просто ощущение недостатка, какое-то стесненное положение, ограниченное. Вот его заключили куда-то. Все это развивает в нем новое желание. Он начинает устремляться к тому, что все-таки хочет почувствовать, что же такое вера. Без всякой связи с этим миром, быть оторванным от всех этих расчетов. Не то, что без связи, что вообще нет этого мира. Нет, быть оторванным от расчетов, чтобы оторваться от них. Вот это все образуется внутри человека. Да, внутри него. На это требуется много времени. Нужно пройти много состояний, приложить усилия. Это требует времени. Что значит требует много времени? Тут есть столько всего внутри человека, что должно еще созреть. Как бы то ни было, об этом Бальсурам пишет, что нужна привычка. Постепенно человек начинает это чувствовать. Невозможно моментально все это приобрести, все-таки все проходит через наш материал, через нас. Чтобы человек начинает быть чувствительным. Внутри желания получать, чувствовать необходимость желания отдавать. Ну, нет тут особо слов. Человек чувствует, что можно как-то продвигаться по-другому на этой первой части.
1: Во время подготовки у нас нет возможности сократить это контролируемым образом. Чтобы мы знали, что в точности, что мы делаем, и действуем явным образом, что мы делаем такие-то действия, и таким образом продвигаемся по таким-то этапам. Невозможно. Мы не знаем, что произошло. Поэтому написано, делай все, что в твоих силах. И совершенно невозможно заранее увидеть, потому что все, что мы сейчас проходим, это не какие-то такие мелкие, ничтожные вещи, после того, как которых мы перейдем к чему-то большому и настоящему. Нет, с этими келим, с которым мы сейчас работаем, мы будем работать и потом, до самого конца исправления. Ты будешь работать с теми же самыми келим, которые ты сейчас раскрываешь. И поэтому не нужно ими пренебрегать, этими этапами, которые мы проходим. Нам кажется, что еще месяц, еще два месяца, еще год прошли, и ничего не произошло. Но это требует времени. Требует времени.
2: Потом есть шлавим, что мы гадмим майер мод.
1: Есть такие этапы, на которых мы вдруг очень быстро продвигаемся, а потом приходят такие периоды, когда как бы ничего не происходит. Мы не можем правильно это измерить. Где действительно продвижение? Может быть, есть очень большое и очень быстрое продвижение, но на такой глубине, что мы его не чувствуем. В таких наших свойствах, которые пока очень далеки от нас, чтобы мы могли что-то в них распознать. Может быть, я сейчас в течение дня прохожу тысячи таких состояний, но я их не чувствую. А есть такие развлечения, которые я немножко чувствую, и я прохожу в день два, три развлечения, или даже в месяц, и мне уже кажется, что все меняется, и что я продвигаюсь. То есть не нужно полагаться на чувства. У нас тут никакой возможности измерить. И он пишет в этой статье, почему так происходит. Потому что запрещено давать желанию получать какую-то взятку, какое-то поощрение. Нельзя показывать ему, что он таким образом как бы больше зарабатывает, а таким меньше. Ведь делай так, ты связываешь себя с какими-то явлениями, которые происходят в желании получать, и не относящимися к кли веры.
0: Что это за предыдущий этап отдачи ради отдачи?
1: Отдача ради отдачи — это предварительный этап. Он предварительный по отношению к получению ради отдачи.
0: А что это? Из келим отдачи, ради отдачи. Что это?
1: Ты спрашиваешь так. У меня есть ощущение. Я хочу наслаждаться. Наслаждаться я могу с помощью пяти органов чувств, которые есть у меня в теле. То есть мое тело устроено таким образом, что оно наслаждается с помощью слуха, зрения, обоняния, ощущения вкуса и осязания. Осязание — это вообще все тело. Есть чувство, которое воспринимается в очень широком диапазоне, есть меньше, есть глубокие ощущения, есть менее глубокие. Есть такие, которые дают мне наслаждение, не выделяя какие-то отдельные элементы. Наслаждение, получаемое через один орган чувств, может быть больше, чем через другой. И это также зависит от разницы между людьми и животными, между животными, виды животных, птиц, рыб. То есть у каждого вида, у каждого типа есть сочетание чувств иное, и каждое чувство развито иначе, чем у другого вида. Допустим, зрение — это орган чувств, который воспринимается в самом широком диапазоне. Но наслаждение от вкуса — это намного больше, более естественное. А наслаждение, получаемое осязанием, еще более естественно. Допустим, секс приходит через осязание. Да? Через контакт. То есть все эти чувства, все эти органы чувств, это вещь очень искусственная, что таким образом мы распознаем то, что называется светом, наслаждением. То есть к нам приходит свет, когда он приходит к нам через нечто, что называется органами чувств, он превращается в наслаждение у нас, в нашем желании получать. В самом желании получать, там уже не важно, через какой орган чувства я получил наслаждение. Может быть, вообще без каких бы то ни было чувств. Я могу ввести в мозг несколько электродов и начинать наслаждаться, как будто я вижу, чувствую, ем, дышу, что угодно. Все зависит лишь от того, на какую область мозга я воздействую. То есть главное — это то, что входит в желание получать, которое стоит за всей этой системой. Это желание получать, оно не находится в теле. Это уже духовная вещь. Но у него есть связь с телом. Теперь. Желание получать. Кроме этого ничего нет. Оставим тело. Допустим, мы можем давать желанию получать наслаждение без всех этих органов чувств, без нервной системы, без всяких химических процессов, которые там происходят, электрических. Желание получать может наслаждаться тем, что получает, наслаждается. Но и желание получать может наслаждаться. Только представь себе, насколько ты это понимаешь. Тем, что мы, как мы выражаемся, дает. Можешь ли ты объяснить мне, какой вид наслаждения присутствует в желании получать от того, что оно дает?
0: Ну, будто бы ничего туда не входит.
1: Прежде всего, это неверно, то, что ты говоришь. Ты говоришь, что как бы ничего в него не входит. Если бы ничего не вошло, то желание получать ничего бы не почувствовало. То есть что это за вид наслаждения, которое желание получать наслаждается от того, что оно дает? То есть наслаждается, у него есть наслаждение. Но наслаждение тем, что оно дает, что значит отдача для него?
0: Изучаем из-за того, что он превращает намерение, как бы наслаждается от того, что наслаждается Творец.
1: Как связать желание получать с намерением ради отдачи? То есть я должен связать себя с кем-то посторонним, внешним, чего у нас совершенно не существует, и мы не понимаем, что это. То есть связать свое желание получать с желанием получать кого-то другого. Этот кто-то может быть товарищем, может быть группой или творцом. И тогда Творец для меня — это как будто бы желание получать. Если я забочусь о том, чтобы ему было хорошо, это признак того, что у него есть желание получать. Так я это себе представляю. И я забочусь, чтобы в этом желании получать было наслаждение. Только так я это понимаю. Что он, чтобы он наслаждался. Тогда я соединяю свое желание получать с каким-то внешним хисароном, внешней потребностью. И живу в этом внешнем хисароне, внешней потребности. Она для меня становится важным. Я как бы отключаюсь от самого себя так, что я беспокоюсь лишь о том, что находится там. Мы снова возвращаемся к примеру матери с младенцем. В нем все ее внимание. То, в чем он нуждается, для этого она работает. Ради него. Теперь что ты спрашиваешь? Что значит отдавать ради отдачи? Отдавать ради отдачи — это значит делать все, это значит, что я делаю все, что он хочет. И наслаждение, которое я чувствую, я чувствую наслаждение в нем, что я даю. И мое наслаждение в нем. Получать ради отдачи — это значит обнаружить, что то наслаждение, которое я могу ему дать, это только в той мере, в которой я чувствую наслаждение, что я наслаждаюсь. И только тогда он наслаждается. Это двойная связь. А давай ради отдачи я не ощущаю наслаждений, проходящих через меня, а лишь нахожусь в нем. И все время работаю с его хисароном. Это для меня наслаждение. То, что ощущается там, в желании получать ради отдачи. Я обязан там чувствовать наслаждение. И в этой мере я чувствую, что он наслаждается. Наше наслаждение уже работает вместе. Наши потребности работают вместе, как единая потребность, единый хисарон. Поэтому мы говорим в науке Каббала, что в отдаче ради отдачи я работаю с авиютом Шореш Алиф Бет 0.1.2, а в получении ради отдачи уже с авиютами Гимл и Далет 3.4. То есть с получающим бекелим я работаю, получая ради отдачи, а с отдающими небольшими по величине авиюта келим я работаю, отдавая ради отдачи. Это тоже получающий келим. Авиют Шореш Алиф Бет. Но в них я не чувствую наслаждения того, что я даю ему. То есть я, конечно же, чувствую наслаждение того, что я даю ему, но это наслаждение не зависит от моей отдачи ему. Как в примере матери, дающей ребенку, она не обязана чувствовать само наслаждение, чтобы заботиться о ребенке. Она обязана чувствовать только, он наслаждается ли он. В то время как, получая ради отдачи, я обязан чувствовать свое наслаждение. И от этого ощущения, моего наслаждения, зависит также мое ощущение, ощущение, что он наслаждается. То есть я как бы соединяю две эти потребности вместе, мою и его. И одна зависит от другой. И это дает человеку неограниченное кли. При получении ради отдачи получающая кли не ограничена. При отдаче ради отдачи ты просто отдаешь. Нет ограничения, но не раскрываются келим, хисароны, потребности. Мое кли, мое желание не участвует в этом процессе. Оно участвует лишь в том, что я забочусь о нем. И от того, какой у него авиют, насколько я раскрываю, что он объект моей отдачи, от этого зависит уровень моей бины. Эта бина может быть на более высокой ступени или менее.
2: Ломи кабелет има им и лохушевит аляцма.
1: Мать не получает, если она не думает о себе. Это значит, что она не получает, то, что она не думает о получении. Рэбби иногда пишет, что мы иногда человеки, что он не ест, не пьет, не спит, он весь в науке. Так что это значит, действительно есть такое создание, которое это рожденное женщиной, которая может не пить, не есть, не спать. Конечно, нет. Просто для него еда и питье — это нечто совершенно не имеющее значения, второстепенное. Это служит только для того, чтобы поддержать его существование. Так действует бина. Для человека это не считается получением. Это не его забота, не его хисарон. Необходимость, она не порицается и не восхваляется.
2: Акаша? Ну, без этого, пожалуйста, как. Окей, Акаша. כן.
3: אני не слышно вопрос. Относительно желаний. Что значит не погружаться в аскетизм и отшельничество?
2: Ло, я не ловлю, ма что умер.
1: Я не понимаю, что ты говоришь. Как на пути к отдаче ради отдачи не войти в аскетизм, как бы в отшельничество, в монашество? Я скажу тебе. Мы не войдем и не запутаемся с отшельничеством, со всевозможными постами и диетами, о которых считают, что они связаны с Каббалой, со всяким хождением только в белых одеждах. У меня был такой ученик, который ходил в белой куртке, белой телогрейке. Где он нашел ее, я даже не знаю. Но я помню, он был полностью белый. Я думал, ну и что будет? Пришла зима, он где-то нашел белую телогрейку. Ну и всякие такие вещи. А Кабале думает, что она связана с какими-то внешними атрибутами. Сейчас, когда мы говорили, то нам понятно, что это даже не наши чувства и не какие-то эти реакции электрические, химические, всякие процессы в мембранах, которые есть в нашем мозгу, всякими потенциалами. За этим стоит желание, и мы вообще не знаем, что это такое. Это духовный объект. И существует некий переход, мы еще это изучим, у нас, может быть, когда-то мы подберем слова, переход между этими электрохимическими процессами к желанию, что желание так чувствует. Какая связь как бы есть между душой, между желанием и телом? Но когда мы, чем больше мы об этом говорим, мы чувствуем, насколько эта вещь абстрактная и вообще не относится к телу. Ты спрашиваешь, как на пути к постижению веры, к отдаче ради отдачи, думать о ком-то постороннем и не входить в аскетизм, то есть не начать ограничивать себя в еде, в питье, но эти вещи никак не связаны. Ешь вдвое, пей вдвое, сколько угодно, спи. Это вообще не имеет отношения к обретению намерения ради отдавать ради отдачи. Как это связано? Есть люди, которые по своей природе должны есть, кстати говоря, у каббалистов это очень такое ярко выраженное свойство. Есть люди, которые по своей природе должны есть больше других, а другие меньше. Значит ли это, что тот, кто меньше ест, больше праведник? Я тебя спрашиваю.
4: Ну, лифима модедим это циткут.
1: Чем ты измеряешь праведность? Количеством съеденной еды? Как можно меньше? Допустим, человек сейчас сел на диету. Да? Или врачи ему сказали, или он считает, что по какой-то причине, что это правильно. Его свойства становятся лучше? Какая связь? Я не понимаю.

0: Шалом Акулам, здравствуйте, Световный Кли.
1: Здравствуйте.
0: Бог дарил за возможность, что он стада представил.
1: Здравствуйте, мировой Кли. Спасибо за возможность.
0: И я за первый раз участвовал в подобном событии. Мам, гуляло волнение вътре в мен, което искам
1: провести подготовку к уроку.
0: Имаме много срещи, семинари. И благодаря на другарите.
1: Я...
0: участвую
1: впервые в этом году и очень волнуюсь. Мы провели очень много подготовок, очень много семинаров благодаря товарищам. Сегодня я хочу передать вам это объединение, которое мы получили от Творца.

0: Отказ номер одно. Трябва да знаем, че
1: спасибо, я передаю слово Антону.
0: Понятието любов към другарите, да се научим, че
2: мы должны знать, что причина,
0: то есть, ако човек има желание единствено да доставя удоволствие на царя чрез отдаване, то есть, със сигурност, че накърни,
2: что любовь товарища дана на царя, нам, чтобы научиться по ней, как не оскорблять достоинство царя. Это означает, что если у него нет желания только доставлять наслаждение царю, он, безусловно, оскорбит достоинство царя, что называется, он передает святость внешним. И потому не надо пренебрегать важностью работы в любви к товарищам, ибо от нее человек научится, как уйти из эгоистической любви и встать на путь, ведущий к любви к ближнему. А когда он завершит работу в любви к товарищам, он может удостоиться любви к Творцу. Еще раз отрывок, мы обязаны знать, что любовь к товарищам дана нам, чтобы научиться по ней, как не оскорблять достоинство царя. Это означает, что если у него нет желания только доставлять наслаждение Творцу, он, безусловно, оскорбит достоинство царя, что называется, что он передает святость внешним. И потому не надо пренебрегать важностью работы в любви к товарищам, ибо от нее человек научится, как выйти из эгоистической любви и встать на путь, ведущий к любви к ближнему. А когда он завершит работу в любви к товарищам, он может удостоится любви к Творцу. Статья Рабаша, пойдем к фараону 2.
3: И вопрос для активного семинара. Что означает, что благодаря любви к товарищам мы учимся, как не оскорблять достоинство царя?
4: Мы
2: учимся, как относиться к товарищам, так же, как мы хотим относиться к Творцу. Это готовит нас и вот за отношения между нами, чтобы не оскорблять достоинство царя.
1: Да, в любви к товарищам я просто не могу лгать себе. Я могу понять, насколько я близок или далек от свойства отдачи по отношению, которое я чувствую к товарищам. И тогда я могу понять точно, чего мне не хватает, о чем я должен просить.
2: Да, полностью согласен. Если не о любви к товарищам, я думаю о себе только. А когда мы пытаемся думать о товарищах, то мы раскрываем, что у нас такая есть природа, которая не совсем хорошая. Но мы учимся друг на друге, что называется, и потом просим помощи Творца, чтобы он помог нам, чтобы не оскорблять достоинство царя.
1: Нет иной действительности, кроме товарищей духовной действительности. Мы удостоились окружения, которое Творец установил вокруг нас, товарищей, чья вся цель, наша цель — прийти к состоянию любви по отношению к ним. И забота, и понимание, что мы часть того самого кли, и об этом нужно молиться, и об этом нужно просить, чтобы это было так. Поэтому я не знаю, кто такой царь. Все это образы, картины. Между нами и духовным нет ничего. Все раскрывается между нами. Как мы учим, и постепенно это также постигаем.
2: Это понятие оскорблять достоинство царя, оно путает, как будто есть у него потребность, чтобы мы его уважали и ценили. Но когда мы изучаем, что мы должны прийти от любви к товарищам, к любви к Творцу, мы понимаем, что это для нас, а не для него.
1: В любви к товарищам, прежде всего, мы изучаем себя, каково наше отношение к свойству отдачи. Все, что вижу в товарище, все изъяны, это все благодаря моим келим, это я, собственно, вижу себя. И тут нужно видеть, как я ценю свойства товарища, свойства отдачи, это как я ценю свойства, как я ценю товарища.
5: Рабаш, любовь к себе и любовь к Творцу. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу, а есть среднее между ними, и это любовь к ближнему. И благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя. Есть великое правило Тор. Еще раз. Рабаш, любовь к себе и любовь к Творцу. Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу. А есть среднее между ними. И это любовь к ближнему. И благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, возлюби ближнего, как самого себя. Есть великое правило Тор.
6: Семинар молчаний. Попросим от любви к товарищам прийти к любви к Творцу.

0: Шалом, бахелек ришон, нильмад шиур шел.
1: Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках в нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירו תום רבשה, 41 страница, статья 16, 84 года, по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему уже компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения. Он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И не важно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек. У него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
1: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет Если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждение. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим, делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче. Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее. То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
1: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что это другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье, тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения